Владычице Богородице, Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.

0: Духовное слово.
1: Старец Ефрем Филофейский Аризонский. Отеческие наставления. Читает Валентин Клементьев.
2: Глава 17. О помыслах воображения и парении ума. Пост не только в пище, но главным образом необходим строгий пост чувств. Чувства, питаемые предметами извне, передают от них соответствующий яд уму и сердцу, и от этого яда бедная душа умирает для Бога. Наши святые отцы чего только не сказали к назиданию нашему о святом посте чувств. Все их учение обращено главным образом на очищение ума от греховных мечтаний и помыслов, на очищение сердца от вредоносных ощущений. Также они учат тому, что для сохранения души в чистоте мы должны попирать в себе любое нравственное зло еще в зачатке. Совершенно необходимо сразу изгонять какой бы то ни было дурной помысл, как только он хоть немного приблизится к нам, творя одновременно Иисусову молитву ко Господу. И если мы будем так отражать помыслы, происходящие от чувств или от дьявола, то очень скоро ощутим радость и пользу от поста чувств. Если бы Ева связывала постом свое зрение, то она не причинила бы отравления порождением своего чрева, то есть всем людям, родившимся от нее. Одним словом, воздержание чувств спасает человека от гиены. Желаю, чадо мое, чтобы ты не переставал сражаться с эгоистическими и гордыми помыслами, ибо от них и подобных им порокам берут начало все иные злые страсти и подталкивают бедного человека к бездне погибели. Страстным помыслам не придавай значения, презирай их совершенно, поскольку их образы отвратительны. Презрение к подбрасываемым дьяволом помыслам душеспасительно. Смирение – прекраснейшее искусство, ибо научает избегать встречи и брани и прикословия с ними и наставляет притекать ко Христу через молитву. Отметать их можно и возражая им, но это трудный подвиг, и подвижник Христов должен быть очень опытным, чтобы выйти из подвига без потерь, ведь и сатана сведущ в Писании и представляет свои доводы, стараясь низложить сражающегося. А потому, чтобы не внушал он тебе посредством помыслов, будь то гордость, тщеславие или осуждение, или иное, что ты поступай так, чтобы в одно ухо влетало, а в другое вылетало. Раз это страстные помыслы, беседовать с ними нечего. Оставляй их снаружи. Говори себе, я не принимаю никакого собеседования и общения с еретическими помыслами. И дальше твердо пребывай в молитве. Не придавай значения тому, что говорит тебе враг. Как только он приготовится что-нибудь прошептать тебе на ухо, ты тотчас «Господи Иисусе Христе, помилуй или спаси меня», быстро и без остановки, и вскоре увидишь, как обессилит помысл, или вернее, как ослабеет его натиск, и ты уже не будешь помнить точно, о чем он собирался сказать тебе. Этот способ гораздо проще возражения, то есть противоречие всеваемому помыслу. И более эффективен, потому что после ухода беса и того, что он хотел сказать, ничего не остается, ни тени, ни следа. А в случае противоречия, даже если бес будет побежден и убежит, он оставляет после себя хлам и следы того,

0: того, что он подсовывал душе, то есть легкие воспоминания того, против чего человек сражался. Первый способ – тотчас прибегать к Иисусовой молитве легок, и им душа сразу успокаивается, а второй способ противоречия более труден. Если душа не совладает с ним, то, возможно, получит раны, в зависимости от опытности беса в искусстве убеждения человека. Убегай греховных мыслей. Отсекай мечтания и всякий вызывающий образ, потому что этот всезнайка сатана только и старается отлучить тебя от Творца Бога. Ибо когда через сосложение с помыслом он сделает человека повинным в грехе, тогда благодать Святаго Духа уходит, как пчела улетает от дыма, и душа остается без благодати, без радости, пресыщенная уныние и полная печали. Но когда мы противодействуем лукавому мечтанию, лишь только появится оно в уме, уничтожая его или отталкивая, и тотчас с усердием и ревностью беремся за меч духовный, святую молитву Иисусову, тогда сразу видим, как сей тать, то есть лукавый помысл, убегает, отдавая победу владычному уму, укрепленному благодатью и милостью Божией. Хитроумный враг не выносит и вида святого ангела, хранителя нашей души, пребывающего рядом с нами. Он старается удалить его, чтобы застать нас без нашего телохранителя и обрушиться на нас подобно страшной буре, чтобы поглотил нас глубинный змей. Он ведает, что ангелы отгоняют только помыслы, противные целомудрию, и поэтому поднимает тучу постыдных помыслов и мечтания суетных образов, дабы осквернить и ум, и сердце, и тело. Но когда подвижник знает о его злобе, то сразу берется за оружие Христово и разрушает его козни. Чадо мое, будь осторожен с мечтанием. От мечтания берут начало все грехи, это корень греха. Поэтому смотри, как только придет мечтание о каком-либо лице или поступке, о чем-либо, что ты видел или слышал, сразу с гневом и Иисусовой молитвой изгоняй его из своего ума. Твори настойчиво краткую Иисусову молитву, а потом мысленно, с болезнованием, умоляй Богородицу помочь тебе. Уповаю на Бога, что ты сподобишься победы. Ты возгордился, и потому дьявол воздвиг против тебя брань. Теперь смиряйся, уничижай, ругай себя в душе, и Бог, видя твое смирение, поможет тебе. Как ты убегаешь от огня, чтобы он не опалил тебя, или от змеи, чтобы она тебя не ужалила, так и даже более убегай от мечтаний дьявольских. Повторяю, будь осторожен с постыдными мечтаниями. От них даже великие духовные мужи пали и погибли. Изгоняя чадо мое блудный помысл, как только он придет, безжалостно побивай плотские мечтания о лицах и злых делах, ибо все зло исходит от мечтания. Оно умеет посредством пяти чувств напоминать каждому о том, что тот видел, что слышал и так далее, и вновь преподносит нам это как свежее, чтобы осквернить душу. Итак, с гневом изгоняй постыдные помыслы и оружием Иисусовой молитвы по благодати Христовой победишь любую дьявольскую брань. Следи за умом, чтобы он не слонялся то туда, то сюда, но хорошенько прилепись им к имени Христову, и как будто сам Христос предстоит пред тобой, умоляй его, призывая его святое имя с болью души, и тогда увидишь, какую получишь пользу. Дурные помыслы тут же гони пинками. «Вон, негодяи!» — кричи, «вон из храма Божия, из моей души!» Изгоняй злые помыслы тотчас, как только они придут, не оставляй их в себе, потому что иначе подвергаешься опасности получить рану, и потом будут нужны многие слезы и стенания. Терпи, чадо мое, а помыслов бегай, как огня, ибо они опустошают душу, охлаждают и умерщвляют ее. Но если мы с гневом, трезвением и Иисусовой молитвой изгоняем их, то они становятся для нас виновниками великой пользы. Посему подвизайся и не бойся. Призывай нашего врача, всегда готового прийти на помощь. Не нужно много просьб. Он не требует денег, не гнушается ранами. Он принимает слезы и, как добрый самарянин, ухаживает и заботится о всяком ураненном мысленными врагами. Итак, поспешим к нему. Что же до постыдных помыслов, то они исходят из вообразительной части души, то есть когда приходят на ум лица, вещи, мерзкие песни, поступки, которые до этого собрали 5 телесных чувств и по своим каналам переправили в хранилище воображения. И в известное время дьявол представляет нам все, что накопили чувства, и возбуждает страсти через помыслы, дабы захватить град Божий, то есть сердце, и осквернить его. Посему все искусство состоит в том, чтобы изгонять мечтания, представления и тому подобное, как только они изобразятся в нашем уме. И если мы по благодати Божией достигаем этого, то зло подавляется в самом зачатке, и мы побеждаем с небольшим трудом. Если же помыслы будут настойчивы, то мы, призывая имя Христово, с гневом противостанем им. Будем же стараться, когда видим соблазняющие нас лица, не допускать их образы внутрь себя, но тотчас изгонять, иначе образы эти будут переправлены в мечтательную часть души, и в нужный момент дьявол использует их в брани против нас. Чадо мое, о хульных помыслах, которые влагает тебе дьявол, говорю тебе, не бойся. Это зависть злого сеятеля. Такие помыслы стараются омрачить душу христианина той мыслью, что он сам хулит, и таким образом отравить его сердце. В одно ухо пусть они влетают, а из другого вылетают. Вот такое покажи безразличие. И так поступай, потому что это не твои помыслы. Говорю тебе снова, чадо мое, не бойся. За все эти помыслы я беру ответственность на себя. Когда они приходят, то говори сатане, приноси, что хочешь. Теперь мне все равно, что бы ты ни говорил, потому что я раскусил изобретение твоей злобы. Несмотря на то, что хульные помыслы происхождения чисто дьявольского, кое-что питает их и с нашей стороны. Что же это? Тайное возношение нашего ума, мнение, что мы что-то из себя представляем, и по хульным помыслам обнаруживается это самомнение. Также эти помыслы происходят и от нашего гнева, раздражения, ненависти и тому подобного. Посему вместе с презрением этих помыслов позаботимся о внутреннем самоосуждении и почтимся сражаться с каждым гордым помыслом. Также постараемся примириться с каждым человеком, даже если кто и делает нам зло. Много не разговаривайте, убегайте прикословия, споров, многословия и всего, что происходит от невнимательности к языку. Лишь только появятся злые помыслы и блудные мечтания, изгоняйте их из своего ума, ибо они, оставаясь на долгое время в уме и сердце, создают страстное состояние. Но когда мы бдительны с самого начала появления плотского мечтания и что после него плотского помысла, и ограждаемся от них, то пребываем в мире и наслаждаемся чистотой. Посему, чада мои, будем внимательны к самим себе всякий раз, когда к нам подступают разнообразные страстные помыслы. Потому что любой такой помысл, обретя ум невнимательным, входит в душу и создает в соответствии со страстью нездоровое духовное состояние. Итак, раз монах ведет брань главным образом с помыслами, то спасение его находится в трезвении. Слово «трезвение» происходит от глагола «трезвиться», то есть быть внимательным, бдительным, зорким. И если мы внимательны, бдительны, зорки, если мы следим за собой, то дом нашей души будет надежно огражден. Так мы спасем свои души, ради которых подвизаемся на протяжении всей своей жизни». Когда человек юн, невозможно ему не обуреваться плотскими помыслами и мечтаниями. Но он должен тотчас изгонять их и творить молитву Иисусову. Тогда они удаляются, но придут снова. Человек снова изгоняет их Иисусовой молитвой и трезвением, то есть внимательностью и бдительностью ума. Нужно быть внимательным, чтобы не позволять искушению образовывать мечтательный образ, ибо сначала бывает мечтание, потом помысл, а потом блудное наслаждение. Итак, когда мы трезвением не позволяем образовываться страстному мечтанию и одновременно творим Иисусову молитву, тогда освобождаемся от беспокойства и вместе с тем получаем от Бога венцы за свое благое произволение, за то, что желаем угодить Ему. Что бы ни говорил тебе помысл, всегда знай, чадо мое, что это все от дьявола. Он хочет привести тебя в отчаяние и посмеяться над тобой. Поэтому и ты тоже смейся над ним и не придавай никакого значения его глупым словам. Никогда не произойдет с тобой никакого зла, если будешь презирать его. Смотри, не придавай значения тому, что он говорит тебе, и так спасешься. Если будешь хранить сказанное выше, то совершенно избегнешь его вреда. А поверивший своим помыслам уже претерпел зло. Посему презрение к помыслу вкупе с Иисусовой молитвой творят чудеса. Не огорчайся, чадо мое, не отчаивайся и не теряй мужества. Чего бы ни подзуживал тебе на ум дьявол, все это ложь и обман. Не верь ему нисколько. Он радуется, когда видит, что люди огорчаются и верят ему, и страшно недоволен, когда ему не верят и сохраняют мир души. Когда в свое время мой старец сказал мне, что эти помыслы побеждаются презрением к ним, я тотчас совершенно поверил ему и сразу воплотил это на деле, отчего и пришло мое исцеление. Да, лучшее лекарство от них – это совершенное их презрение. И тогда исцеление бывает совершенным. Раз и навсегда узнай, что в этом все лекарство. Смотри, не вознеродей об этом, но бичуй этих гадов без остановки. Все твое старание пусть будет направлено на то, чтобы не принимать помыслов, всеваемых сатаной, не придавать им значения и не огорчаться. Юности не скрыться от законов естества. Поэтому дьявол и воздвигает свирепые волны постыдных помыслов против оплотов храма Божия, чтобы соделать их обиталищем плотских помыслов и нечистот. Убегайте от блудных мечтаний. Уничтожая их мечом духовным и Иисусовой молитвой, умертвите вавилонские помыслы, чтобы стать блаженными в оный день, когда будет явлено все сокровенное человеков. Не удивляйся, чадо мое, помыслам блуда. Только научись способу изгонять их, и это умение уменьшит помыслы наполовину и увенчает победой твою главу. Как только в воображении появится то лицо, которое вызывает у тебя плотские помыслы, тотчас без малейшего промедления изгоняй его так, как ты закрываешь глаза, когда не желаешь что-то увидеть, и, гневаясь на дьявола, с болью и слезами, начинай быстро проговаривать Иисусову молитву, и тотчас увидишь, как злой помысл отступит. Если же мечтание усиливается, тогда мысленно разорви это воображаемое лицо на части, изуродуй его, и тогда созданное тобой отвращение изгонит греховную сладость, возникшую от появившегося лица. Смотри хорошенько, чтобы не расслабиться и не допустить в себя какой-либо лукавый помысел, потому что тогда эта маленькая невнимательность обернется для тебя великой бранью. Смотри, чтобы сладость плотского мечтания не увлекла тебя, и душа не стала собеседовать с воображаемым лицом, потому что потом станет сложно выпутаться. После такого опыта поймешь, насколько необходимо хранение помыслов. Чадо мое, раз с дьяволом идет война, то, безусловно, будут у нас и помыслы. Поскольку живет в нас ветхий человек, непременно будут и симптомы болезни. Однако, когда человек болен, ему необходимо терпение, а не отчаяние. Ты же, чадо мое, почему отчаиваешься? Понуждай себя, вспоминай смерть, страшный суд и ад. Смиряйся, ибо от гордости происходят с тобой эти беды. Не бойся нисколько, но мужайся. Благодать Божия поможет тебе, если смиришься. Когда мы подвизаемся против бесовских помыслов, подвиг вменяется нам в мученичество, потому что человек сильно страдает от злых помыслов, и Бог, видя труд и боль души, приравнивает это к мученичеству. Причина помыслов неверия кроется в возношении и эгоизме. Итак, изгоняй, чадо мое, любые эгоистические помыслы. Мысли о себе очень смиренно, не осуждай. Смотри только на свои собственные грехи. Следи за своими словами и не огорчай людей. Помыслы неверия, которые имеют дьявольское происхождение, презирай совершенно. Ибо цель у них одна – погасить в тебе боевой дух и предать потом бесу блуда, а в конце душевной смерти. Но как только ты начнешь подвиг, к тебе сразу придут помыслы гордыни, будто ты хорошо подвизаешься и так далее, а помыслы неверия исчезнут. Из этого ты узнаешь, как издеваются над нами бесы. Поэтому помыслам не придавай никакого значения. Необходимо совершенно их презрение. Возьмись за Иисусову молитву и память смертную, и увидишь, как дьявол сразу изменит свою физиономию. Будем постоянно иметь в уме духовные и полезные мысли, чтобы лукавый дьявол не находил возможности приносить нам тысячи мерзких греховных помыслов, оскверняющих душу и делающих нас виновными и нечистыми пред Богом. Будем внимательны, чадо мое, ко всякой своей мысли, а также и к любому нашему слову и делу, чтобы не огорчить сладчайшего Иисуса, который за нас, виновных, претерпел жестокую и мучительную смерть. Чадо мое, будь осторожен с помыслами. Стань подвижником, всегда готовым к отражению помыслов. Не отступай, потому что каждое отступление будет стоить нам очень дорого и болезненно. Чадо мое, неотступно сражайся с разнообразными лукавыми помыслами. Не давай им места в своем сердце, ибо они, будучи нечистыми, что хорошего могут в нем оставить? Гневайся на них и, пребывая в молитве, сподобишься покоя. Изгоняй, доброе мое чадо, все плотские мечтания. Не позволяй им оживать пред тобой, ибо отсюда начинается в душе ее нравственное падение. Это есть корень всех зол. С гневом и страхом Божиим без жалости бей блудные мечтания обоюдоострым мечом молитвы. Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Громко взывай, вопи, и вот Иисус невидимо предстоит, чтобы помочь тебе. Близ Господь всем призывающим Его. Получил твое письмо, где в целом ты пишешь мне о помыслах хулы. Такие помыслы рождаются от гордости. Ты заблуждаешься, говоря о том, что эти искушения изгнали из твоей души гордость. По плодам познается, от какого они дерева, а результат от какого начала. Один старец пишет, что сколько у нас искушений, столько и гордости. Если бы мы имели подлинное смиренно-мудрие, то мир Божий преславно разливался бы в нашем сердце, и все было бы спокойно и мирно. Но если мир в городе возмущается, значит, появились какие-то мятежники, партизаны. Отсюда и беспорядки среди граждан, помыслов. Лечение здесь такое. Отказ от чтения еретических книг, совершенное презрение хульных помыслов, как чуждых и посторонних, или как лающих псов и порождений дьявольских. Смиренная молитва, примирение с ближним. Если как человек ты поссорился с кем-нибудь, бодрствование над собой, если навалилось нерадение. Все вышеописанное и особенно совершенное презрение хульных помыслов излечивает болезнь, как испражнение дьявола. Когда Ава Памва искушался духом хулы, он молился, говоря: «Господи, как же мне спастись от этих помыслов?» Тогда ангел ответил ему: «Памва, Памва, оставь заботу о чужом, то есть о помыслах хулы, и попекись о своих грехах». Что же касается истины православия, то здесь нет места ни для какого сомнения. На соборах председательствовал Дух Святый. И что говорили святые, говорили Духом Божиим. Об этом свидетельствует святость их нетленных мощей. «Нисколько не унывай, чадо мое. Каждое искушение – это благотворное лекарство, которое выставляет и тормошит нас. Изгоняй любой помысл и любое дело, которое беспокоит тебя и вводит в искушение. Освободи вообразительную часть ума от всех образов и твори устно Иисусову молитву, как машина, и тотчас познаешь пользу этого приема. Постарайся, чтобы страстное похотение или чей-либо образ никогда не завладели твоим сердцем и умом. Обычно вначале дьявол приводит нам на память дорогие лица, чтобы ослабить силу души и ее подвиг и добиться поражения, которое неизвестно, чем для нас закончится. Поэтому здесь нельзя проявлять пренебрежение, но нужно мужественно противостать с самого начала, изгоняя из воображения образы лиц, творя Иисусову молитву и немного воздерживаясь в пище. Верю, что если будешь укрепляться чистой и регулярной исповедью в союзе с благодатью Божией, то враг отступит. Получил, чадо мое, твое письмо и увидел, как разыграл тебя дьявол. В таких случаях не печалься, но просто поведи и ты с ним хитро, то есть когда он принесет себе помыслы неверия, хулы или чего-нибудь еще, ничего иного не делай, а только возьми четки и как машина начни напряженную Иисусову молитву. И в короткое время увидишь, как покинут тебя печаль и помыслы. В этих случаях не противоречь ему. Только Иисусова молитва, никакого иного помысла или мечтания. И увидишь, как все исчезнет, как дым. Никакое волнение пусть не нарушает твоего спокойствия, твоей души. Для преуспеяния в духовной жизни необходимо также уметь изгонять разнообразные злые помыслы и подобные им злые мечтания, которые раздражают нас и стремятся осквернить нашу душу. Нельзя нам оставаться вялыми в отношении плохих помыслов и мечтаний, потому что любой грех начинается с мечтания и мысли. Значит, если мы возьмемся искоренять плохие мысли и мечтания, усердно отгоняя их, то тем самым будем неуклонно добиваться очищения от страстей. А после этого человек становится свободным от душевных и мысленных смущений. И напротив, когда мы не родим об этом подвиге очищения ума, то как следствие в нас господствуют бесчестные страсти и правят нами уже демоны да грехи. С мечтанием будь очень осторожен. Не принимай никакого образа, иначе он станет твоим идолом, которому будешь поклоняться. Блуждающая мысль – это бесстыдная птица. Рисует самые сумасбродные картины, изображая тайное и сокровенное ближнего. Молитвой сокрушай образ, лишь только он начнет формироваться. Чем более медлишь, тем больше потом будешь трудиться и мучиться. Каждый пусть следит за собой, за своим послушанием, особенно же за своим сердцем. Имеет ли он память Божию, память смерти, гиены, рая или любую другую полезную и божественную память? Тем, что нет у нас душевного утешения, мы обязаны тому, что ведем рассеянную жизнь и не имеем обращенности внутрь себя и памяти Божией. Обратитесь внутрь себя. Дайте своему уму духовное делание и не позволяйте ему блуждать то там, то здесь. Понудьте себя немного, молчите, не говорите лишних слов. Молитесь непрестанно, внутренне осуждайте себя, а не оправдывайте. И в целом, без понуждения и утеснения себя, не бывает ничего духовного.
1: Вы слушали в духовном слове сегодня отеческие наставления старца Ефрема Филофейского. Текст читал Валентин Клементьев.

0: В Екатеринбурге 6 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Традиционно начало осени в воскресных школах отмечается молебном на начало учебного года. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения молебен пройдет 4 октября в 12:30 на Ганиной яме в монастыре святых царственных страстотерпцев. В молебне примут участие дети, несущие послушание алтарников, чтецов, звонарей и певчих. Они будут молиться вместе со священниками, директорами и духовниками воскресных школ. После молебна дети подкрепят свои силы чаем с выпечкой, а для взрослых будет работать трапезная монастыря. Участники смогут принять участие в квесте, который пройдет по территории монастыря, выполнив задание на знакомство со святынями храмов обители и введением в тему года христианское учение о человеке, а также пройти с экскурсией по монастырю с гидами паломнического центра. По окончании мероприятий автобусы в 14 и 14:30 доставят паломников до трамвайного кольца «7 ключей». Отметим, накануне юные алтарники, чтецы и звонари соберутся в Богородице Владимирском приходе Екатеринбурга на традиционный осенний слет. Далее в этом выпуске. 19-25 сентября Центральная клиническая больница святителя Алексея, митрополита Московского, принимала делегацию из Республики Северная Осетия Алания. 9 сестер Сестерчества Милосердия имени святой благоверной княгини Марии Ясыни города Владикавказа приехали по благословению архиепископа Владикавказского и Аланского Герасима на стажировку вместе с духовником Сестерчества иереем Василием Кребенченко. «Мы давно мечтали попасть в эту большую семью милосердия. Нам не хватало общения с единомышленниками госпитального служения. И вот Господь все управил. Эти дни в Москве стали для нас настоящим подарком. Для сердца – отрада, для дела – много пользы. Более того, осенью учебный центр больницы святителя Алексея открывает в нашем городе учебный класс для обучения уходу за больными и ранеными», поделился духовник сестричества иерей Василий Гребенченко. Сестры милосердия из Владикавказа несут служение помощи ближним с 2022 года. Они начали с помощи санитарам в местном госпитале. После прохождения обучения уже были допущены непосредственно к уходу за ранеными. Главной частью стажировки стала практика в паллиативном отделении церковной больницы святителя Алексея в Москве. Вместе с местными сестрами милосердия гости принимали участие в уходе за тяжелобольными пациентами. «Мы получили здесь неоценимый опыт. Сколько времени мы помогаем в госпитале, и тем не менее, здесь для нас было много нового. Смотришь, как сестричка паллиативного отделения делает что-то, и уже понимаешь, как это применить на практике у нас», рассказала старшая сестра сестричества Марина Постникова. «А еще я восхищаюсь мужеством тех, кто здесь трудится. Когда приходишь ухаживать за раненым, ты знаешь, что у него есть будущее, впереди жизнь. Тут же многие пациенты приближаются к окончанию своего земного пути. Там ты борешься за жизнь, а здесь ты остаешься рядом, помогая до последнего вздоха». Для гостей была также организована паломническая и культурная программа. Они посетили Троице-Сергиевую лавру, Новоспасский Ставропигиальный мужской монастырь в Марфо-Мариинскую обитель Милосердия, помолились у мощей святой Матроны Московской в Покровском Ставропигиальном женском монастыре, побывали в Третьяковской галерее и на Красной площади. Такие стажировки больница святителя Алексия организует с 2023 года с целью поддержки и развития сестричеств милосердия по всей России. И в завершение выпуска. В Крыму спасатели обнаружили туристов, пропавших в затопленных пещерах в Симферопольском районе республики, так называемые «красные пещеры». Трое мужчин и одна женщина были отрезаны от выхода из-за подъема уровня воды. На данный момент принимаются меры по их выводу наружу. Состояние мужчин и женщины удовлетворительнее, говорится в сообщении МЧС региона. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

благодатью и щедротами и человеколюбием единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим и животворящим,

Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил миссии со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миссии, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко доправдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей вел миссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся. Слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти. Сердце чисто сози же мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня.

0: воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави мя от крови Божия, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотелось и жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы». Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтийстем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же Царствие не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады его пью Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащего мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, с подобием истин Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог славы Его совниде, и деже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты бойси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего присно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и женечи слав, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвиглась и, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедать Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правыми настави путью Христовых заповедей, где Ти к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бы одел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстоя и каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать мною и насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тебя скорби хвасят не живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий слы освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тебя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклоню ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя. И святыми Его молитвами прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного возвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть ими не ради грешного. Поклон, оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон, помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковным и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон, помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни и наслаждение. Поклон, помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечной, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православных христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно естеко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 3 октября по новому стилю или 20 сентября по старому. И сегодня совершается память великомученика Евстафия Плакиды, жены его мученицы Феопистии и чад их мучеников Агапия и Феописта, пострадавших во II веке. Святых XIII века мучеников и исповедников, благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его мученика Феодора Чудотворцев, преподобного и благоверного князя Олега Брянского и весь собор брянских святых. Священномучеников XX века Феоктиста Смельницкого и Александра Тетюева, пресвитеров. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, обратимся снова к труду игумена Дамаскина о новомучениках XX века. Священник Александр Павлович Тетюев родился 10 марта 1879 года в селе Салтанове Черденского уезда Пермской губернии. Все предки его были священнослужителями в Пермской губернии. Его папа Павел Стефанович был рукоположен в сан священника к одному из храмов города Соликамска, где прослужил до самой кончины, до 1916 года. А герой нашего повествования, сын его, Александр, поступил учиться в городское училище в Соликамске, окончить которое ему не пришлось. Однажды он с товарищами решил, так сказать, пошутить. За одну ночь они перевесили почти все городские вывески. Вывеску купца второй гильдии повесили сапожнику, а вывеску сапожника купцу и так далее. Отец Павел на шутку посмотрел строго и решил своего сына примерно наказать. Он забрал его из училища и отдал на исправление в Соликамский Троицкий монастырь. 2 года пробыл Александр послушником. Монастырская жизнь благотворно повлияла на юношу. В монастыре он стал усиленно заниматься и сдал экстерном экзамены за курс училища, получив право на преподавание в церковно-приходских сельских школах. В 1901 году Александр Павлович поступил учителем в церковно-приходскую школу села Мошево. Через год он стал помощником учителя в селе Усть-Ныра. Здесь он женился на Клавдии Александровне. В этот период жизни у Александра Павловича остро встает вопрос о смысле жизни. Под руководством духовника результатом его внутреннего переворота становится принятие сана священства и оставление светской преподавательской деятельности. В 1903 году он был рукоположен в сан священника села Ликмартово. Вскоре отец Александр был переведен в Воскресенский собор города Чердани. С началом гонений многие священнослужители Чердани были убиты, причем самым жестоким образом. Их обливали ледяной водой на морозе до смерти. В первый раз отец Александр был арестован в 1920 году за отказ сотрудничать с ЧК. Он просидел в тюрьме Чердани около года. Второй раз его арестовали в 1929 году за сопротивление обновленчеству в Воскресенском соборе. Священник категорически отказался служить с обновленцами и перешел в храм Успения, остававшийся православным. А за ним перешли и все прихожане. Обновленцы запротестовали против ухода прихожан и обратились за помощью к ГПУ. Отец Александр был арестован и обвинен в том, что он своими действиями внес рознь в среду верующих. Освободившись из заключения, отец Александр вернулся в Чердынь и продолжил служить в храме. Гонения на православную церковь тем временем все увеличивались, и священник, чтобы не подвергать жену и детей преследованиям, благословил их переехать в другой город, откуда они приезжали навещать подвижника отца. В 1936 году близкие стали уговаривать отца Александра оставить священство и перейти на гражданскую службу. Но он категорически от этих предложений отказался. Для него немыслимо было оставить церковное служение. Он говорил: «Я верю, что, несмотря на все гонения, православие, которое исповедует русский народ, не будет уничтожено». Отец Александр был арестован 5 августа 1937 года и вскоре расстрелян. Дорогие братья и сестры, какая интересная и сложная судьба у отца Александра. Есть старая греческая поговорка: «Сын священника – внук дьяволу». Говорит она о том, что с самых древних времен существует проблема преемства духовности от родителей детям. Можно вспомнить историю последнего судьи Самуила из Ветхого Завета. «И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему: „Вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов“». Или историю ветхозаветного священника Илия. «Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа, и грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу». Вот и молодой человек Александр Павлович из рода потомственного священства изначально тоже был не самого благочестивого нрава, раз смог решиться на откровенное хулиганство в городе и перевесить все вывески. В наше время он мог бы пойти под суд. И вопрос о смысле жизни пришел к нему лишь на третьем десятке жизни, хотя он с детства воспитывался в церковной среде. Слава Богу, несмотря на бурную юность, отец Александр смог очиститься от своих страстей и ревностно послужить Святой Церкви своей жизнью и даже смертью. Это урок для всех нас, братья и сестры. Как бы мы ни старались, но наши дети не придут к Богу, пока сами не переживут реальную встречу с Ним, пока не почувствуют внутренней тяги к духовной жизни. А стремление палкой загнать их в Царствие Небесное чаще всего вызывает бунт и протест, за который отвечать придется, скорее всего, нам. Священномученичи Александре, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
2: Вы слушали православный календарь с житиями святых сегодняшнего дня со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения 27 сентября в 12-й праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня в Вознесенском архиерейском подворье состоялось открытие выставки «Святыня возвращенная. Путь длиною в 35 лет». В рамках 35-летия возрождения богослужебной и приходской жизни со дня возвращения здания Русской Православной Церкви и совершения здесь первой божественной литургии, Вознесенская Церковь отмечает эту знаменательную дату проведением лекций, концертов, выставок, экскурсий и награждением прихожан. Одним из таких мероприятий стал проект, реализованный совместно с Уральским государственным архитектурно-художественным университетом и культурно-просветительского центра Царской в Екатеринбургской епархии. На выставке представлены 14 стендов формата А2 с работами студентов 2 и 3 курсов Оргаху в разных техниках. Рисунки выполнены разнообразными материалами – карандашом, тушью, углем, акварельными красками, пастелью. Благодаря этому отличаются восприятия одного и того же архитектурного объекта. Выставка открылась под фортепианное произведение, которое исполнил Георгий Беляев, воспитанник воскресной школы храма Вознесения Господня. Поднялся на выставку и удивился, насколько красивые работы. У нас есть возможность посмотреть, как студенты архитектурного университета видят внутреннее и внешнее пространство храма, чем он для них является. Взгляд людей со стороны. И это еще раз подчеркивает, что художник может видеть храм по-другому. Художник – человек, которого Бог одарил. Он видит гармонию, он видит картину в целостности. Бывает очень интересно, как художник видит, мыслит или творит. Поприветствовал гостей и участников выставки старший священник иерей Иоанн Черных. Проректор по воспитательной работе Ургаху Ульяна Васильевна Пермякова отметила, что при рассматривании студенческих работ выступают слезы. Когда ребята начинают подобную работу, не будучи воцерковленными, не являющиеся прихожанами, но они на все 100 проникаются, пропускают через себя, осмысляют эту реальность. И сегодня радостно от того, что юные ребята прикасаются, начинают чувствовать, думать и воплощать в таких прекрасных работах, поделилась Ульяна Владимировна. Далее в этом выпуске. 28 сентября по празднеству воздвижения креста Господня, день памяти великомученика Никиты, председатель синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност совершил божественную литургию в храме великомученика Никиты Афонское подворье. Его высокопреосвященству сослужили исполняющие обязанности настоятеля подворья русского на Афоне Пантелеймонова монастыря иеромонах Никита Смирнягин, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука Степанов, братья и клирики подворья. За литургией молились настоятельница Никольского Шостнинского Ставропигиального женского монастыря игуменья Неонила Фролова, прихожане и паломники. Богослужебные песнопения исполнил хор подворья. По окончании литургии были прочитаны молитвы великомученику Никите и по афонской традиции в честь престольного праздника на освящение Колева. Митрополит Феогност также прочитал молитву честному и животворящему кресту Господню с поклонением кресту Господню. Здесь владыка обратился к верующим с архипастырским словом. В завершение прихожане и подворья поздравили отца Никиту с тезоименитством, пробив ему многолетие. И в завершение выпуска. В Национальном парке «Красноярские столбы» завершилась волонтерская научная экспедиция в рамках экологического марафона «Понеслось. Люди территории. Норникеля». 5 волонтеров из Норильска в течение 5 дней жили в научно-познавательном комплексе «Нарым» и помогали сотрудникам парка в лесохозяйственных работах, участвуя в проекте «Сохраним Каштаковский маршрут». Волонтеры, пусть и в небольшом количестве, проделали огромную и важную работу на территории нашего парка, рассказал замдиректора по охране нацпарка Иван Кириллов. Им пришлось очищать лес от валежника и других древесных отходов, которые затем были переработаны инспекторами в щепу с помощью дробильной машины. Щепу участники экспедиции разнесли на несколько километров и отсыпали более 300 метров нарушенных участков Каштаковского маршрута. Также добровольцы побывали в Центре научного волонтерства имени Елены Куровской, прошли по маршрутам рекреационной зоны, понаблюдали за птицами и пообщались со специалистами парка. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии, Господи, умы просвети, и сердце и уснемое отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко доправдишися во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила, себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави мя от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я кащу восхотелось и жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит, ублажи Господи.

0: Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царство не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащика мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и бодилом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славной же и ужасная, и же нечисла подашка на сон упокоения немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий воздвигла и си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, бдети к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавлеет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твои руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя оскорби хвася от живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабдилась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власти я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй от самого духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и простимое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезни, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, где лом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу, и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко воистину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается рядовое Евангелие от Матфея, 19 глава, с 3 по 12 стих. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться женою своею?» Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. А женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано. И есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». А сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. Господь говорит, что брачный союз первоначально сам Бог благословил и вложил закон этот в естество наше. А тех же, которые хотят не жениться, сказал: «Моги вместите, да вместит». И ясно, что хоть и признал он брак законом естественным, но не настолько необходимым и неизбежным, чтобы не было места безбрачию. Последний он разрешает, но ограждает условием, которое сближает его законом естества. Скопец от рождения безбрачен по закону естественному. Но и тот, кто своим произволением поставляет себя в такое состояние, в каком естественный скопец находится по рождению, без участи воли, становится на одной с ним линии в отношении к естественным потребностям. Следовательно, в этом отношении как первый, так и второй естественные безбрачники. Отчего же духовное скопчество или безбрачие произвольно считают неестественным? От того, что не понимают, что естественно телу, а что естественно духу, и что вследствие воздействия его на тело становится естественным, того они не хотят считать естественным. И добро бы это были люди все из числа материалистов, а то нет. Поговори с ними о чем-нибудь другом, резонно рассуждают. Заканчивая свою проповедь, святитель Феофан Затворник.

0: Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Культурно-просветительский центр «Царский» в 11-й раз станет одной из площадок 37-го открытого фестиваля документального кино «Россия», который пройдет в Екатеринбурге с 1 по 5 октября при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Открытие фестивальной площадки культурно-просветительского центра «Царский» состоится 1 октября в 15 часов. Для Центра «Царский» организаторы фестиваля приготовили специальную программу «Вечные ценности». С 1 по 5 октября зрители здесь смогут увидеть 19 новых документальных фильмов, не вошедших в конкурсную программу. В Центре «Царский» есть свое жюри, которое оценивает фильмы, и победителям будет вручен приз во время церемонии закрытия фестиваля. Вход на все мероприятия фестиваля свободный. Адрес Центра «Царский», Екатеринбург, улица Царская, 8. Телефон для справок 343-371-71-67. 371-71-67. Далее в этом выпуске. Презентация издания «Владимирская купель Петербурга», посвященного истории князь Владимирского собора, состоялась 28 сентября в Доме книги. Его представили авторы – настоятель иерей Илья Макаров и историк Дмитрий Бахонский. Год назад, когда я стал настоятелем князь Владимирского собора, первое, что захотел узнать, помимо того, что уже знал, это его историю, сказал отец Илья. История собора – это его душа. Храм оживал для меня, и я рад, что путь познания его души со мной прошел мой друг, с которым мы вместе изучали историю в Санкт-Петербургском государственном университете. Да, до нас уже об этом писали, но каждая работа открывает новые грани, видение, впечатления. Собор открыл для нас духовную историю Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленинграда и опять Санкт-Петербурга. У многих горожан есть личные истории, связанные с нашим храмом. Кто-то здесь венчался, крестился, просто приходил помолиться. И это тоже важная часть бытия собора. Дмитрий Бахонский рассказал о работе над книгой, поиске и изучении архивных материалов и других источников, познакомил с важнейшими вехами истории собора и находками, позволившими дополнить то, что уже известно, новыми фактами и подробностями. Авторы постарались передать в книге не только последовательность событий, но и дух эпох, через которые прошел храм. История его строительства и благоукрашения, святыни, духовенства и прихожане, судьба храма в переломные годы истории – все это складывается в повествовании о жизни Санкт-Петербурга. Гостями вечера стали заслуженная артистка России, депутат Законодательного собрания Анастасия Мельникова и заместитель председателя городского комитета по печати Марина Мерцалова. Они отметили значение сохранения исторической памяти, интерес к духовному и культурному наследию города и важность появления изданий, возвращающих малоизвестные страницы его истории. Присутствовавшие получили в подарок экземпляр книги, подписанной авторами. И в завершении выпуска. 11 октября, в день, когда Православная Церковь отмечает Собор Святых Челябинской Митрополии, состоится общегородской крестный ход. В молитвенном шествии верующие пройдут от мемориала «Золотая гора» до кафедрального собора Рождества Христова. Золотая гора – особое место на карте Челябинска. В общей братской могиле здесь покоятся репрессированные в 30-е годы 20 века южноуральцы. Среди них священномученик Василий Носов, расстрелянный в 1937 году. Все челябинские святые разделили судьбу пострадавших от безбожной власти в нашей стране. В день их памяти южноуральцы соберутся, чтобы прославить новомучеников, продемонстрировать единство и крепкую веру. Богослужение совершат архиереи Русской Православной Церкви. Следить за службой можно будет на площади перед собором, где установят экраны. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Традиционно начало осени в воскресных школах отмечается молебном на начало учебного года. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения молебен пройдет 4 октября в 12:30 на Ганиной яме в монастыре святых царственных страстотерпцев. В молебне примут участие дети, несущие послушание алтарников, чтецов, звонарей и певчих. Они будут молиться вместе со священниками, директорами и духовниками воскресных школ. После молебна дети подкрепят свои силы чаем с выпечкой, а для взрослых будет работать трапезная монастыря. Участники смогут пройти квест по территории монастыря с заданиями на знакомство со святынями храмов монастыря и введением в тему года христианское учение о человеке, а также пройти с экскурсией по монастырю с гидами паломнического центра. Накануне крестного хода юные алтарники, чтецы и звонари соберутся в Богородице Владимирском приходе Екатеринбурга на традиционный осенний слет. Приглашаем принять участие в слете и молебне, помолиться о благополучном начале учебы детей и родителей, студентов, педагогов и всех желающих. По всем вопросам обращаться в отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии по телефону 253 10 64.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, меня зовут Екатерина. Я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
2: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1. Город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Дорогие слушатели, братья и сестры, сегодня в нашей студии Валентин Михайлович Князев, доктор философских наук, профессор кафедры философии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета. Валентин Михайлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Ну что же, сегодня мы с вами будем говорить об одной работе. Это, конечно, одна из самых важных работ –

0: И вот о чем я хочу сказать в начале нашей беседы, что я, как, читая вот опять же очередной раз, знакомясь именно с этой работой Ильина, я читала ее в институте, мы вам ее тоже, кстати говоря, сдавали в свое время. Она у меня вся эта книжечка перечеркнута со всякими тут подчеркиваниями, карандашными вопросами. И вот каждый раз вот ты просто испытываешь такой восторг. Восторг от знакомства вот именно с таким умом. И это вот, ну, как в какое-то состояние экстаза впадаешь, потому что, ну, вот я даже читала, например, современные книги сегодня, православные, к сожалению, это так, и читать невозможно. Вот просто невозможно читать, как люди потеряли вот этот вот дар какой-то литературный. И то, что делает Ильина, это настолько грандиозно, настолько мощно, настолько это вот трогает твое сердце. Итак, Валентин Михайлович, аксиома религиозного опыта. Вот вы много лет преподаете, как вы, исходя из сегодняшнего своего возраста, воспринимаете именно эту работу Ильина, аксиома религиозного опыта.
1: Иван Александрович Ильин – это действительно один из блестящих или совершенных, знаковых философов конца XIX – начала XX века. Ильин был отправлен, выслан из тогдашней России, монархической России, на философском пароходе. История его высылки, значит, ну, как повествует то ли легенда, то ли вот повествование, Дзержинский пришел к Ленину и говорит: вот я принес расстрельный список, которых сегодня мы должны расстрелять, контру, и там Ильин. Значит, как вы относитесь, что мы его тоже пустим в расход? Значит, Ленин переспросил его. Это тот Ильин, который написал большую монографию, посвященную философии Гегеля. Это произведение одно из лучших в тогдашнее время. Ну, а после тогдашнего времени, в принципе, сейчас вообще о Гегеле мало кто пишет.
0: Да, вспоминает тоже.
1: Его забыли уже. Забыли. Вот. Это действительно произведение, где он мог своими словами, ну, вот вместить гениальное суждение Гегеля в свою душу и оценить его по достоинству. И Ленин вот тоже интересовался, но сам Ленин мало что оставил по философии Гегеля, там только философские тетради, несколько заметок на полях. Он был практик, ну и для него диалектика была это искусство революционного действия, победоносного действия. И, значит, вот его выслали на этом пароходе. Ну, и не только его, а там целый пароход был, вот как раз русской интеллигенцией был заполнен. Их высылали, значит, чтобы не выглядеть плохо перед демократичной Европой, значит, вот они сделали такой шаг. Но одновременно они, значит, расстреливали, убивали, сажали в лагеря вот представители этой русской интеллигенции. Скажем, Бердяев вспоминает: я сидел в тюрьме и вместе с Луначарским, а Луначарский потом был наркомом культуры при Ленине. Значит, вот, ну, вот когда началась эта революция, все забурлило, все стало меняться, и революция – это свержение власти. Это приход к власти людей, которые видели будущее России иначе. И главное препятствие – это была монархическая власть царя.

0: Поэтому вот они вели все к убийству царя, значит, к уничтожению дворян, либо к расстрелу, либо они должны полностью подчиниться и работать на совнарком. Вот и Ильин, когда его выслали, он писал в своих заметках, ну, вот, говорит, я пишу, продолжаю писать, ну, в частности, аксиомы религиозного опыта. Я давно поставил себе задачу разобраться основательно, понять вот как с Гегелем, так и понять с религиозным опытом человека. А в чем сила веры? А что такое религиозный опыт? Чем он отличается от простого опыта жизни человека? И он пишет эти аксиомы. И он замечает, не знаю, попадут они, дойдут они до русских людей, потому что он пишет, как бы, ну вот, пишет, но на Западе они, он издал их, а в России издадут, нет. И их издали, но издали уже вот когда Советский Союз рухнул. И как раз издавали все эти произведения Соловьева, Ильина, Бердяева, Булгакова, Франка, ну и так далее, Розанова, значит, Лосева, Алексея Федоровича, они издавали. Но издавали уже те, кто свергал советскую власть, либералы. Ну, то есть вот... Мы узнали о Ильине, о Соловьеве, значит, ну, я узнал, потому что я выбрал в качестве предмета, ну, вот, исследования, научного исследования, это русская религиозная философия. Поэтому предмет моего интереса, и мне дали доступ, раньше это все контролировала КГБ, мне дали доступ. Я ездил, значит, в библиотеку имени Ленина в Москве, и там эти книги мог читать. И вот, когда читая эти книги, происходит изменение сознания. Одно дело, ты читаешь клевету, идеологические концепты относительно мыслей наших предков и таких гениальных людей, как Соловьев, Ильин и другие. Значит, и, значит, тогда происходит изменение твоего сознания. На философском факультете готовили, ну, образно говоря, попов марксистского прихода, атеистов, причем воинствующих атеистов, которые должны, ну, вот, с шашкой наголо, значит, бороться с религиозными предрассудками. Религия – это опиум народа, с наркоманией надо бороться, с духовной. Поэтому вот так воспитывали всю, значит, университетскую, те, кто учился, и студентов в любом вузе, вот они преподавался философия марксизма-ленинизма. А, значит, по Марксу, по Ленину, религия – это идеологический враг теории научного коммунизма. И поэтому они, это искоренялось, запрещалось. Это, ну, тот, кто читал, он как бы был, ну, объективно противником. Поэтому разрешали только, ну, вот, тот, в ком, так сказать, компартия не сомневается, что они почитают и будут уже сознанием делом, не так просто, а сознанием делом. И вот это такой момент, связанный с сегодняшней ситуацией. Если, скажем, вот мои сверстники и дальше, значит, люди, которые стали в постсоветской России, они вышли из Советского Союза. Их сознание, оно было атеистическое в большинстве своем. Атеистическое сознание. И когда мы говорим, что люди вот не понимают, что происходит, в том числе и в религии, это результат вот того, что мы так не получили школу понимания религии.
1: Это вот, знаете, Валентин Михайлович, как вот у украинца, про, если про украинцев вот говорить, там тоже один важный такой человек сказал, что украинцев никто не учил духовной жизни. Вот это же можно точно так же сказать и про нас.
0: Украинцы и мы, как только пришли, значит, вот был расстрел Белого дома, расстреляли депутатов, и, значит, ну, и смена власти произошла, ну, тоже, ну, как революционно, тоже, ну, был захват власти, реальный захват власти. И когда пришли новые властелины, значит, когда, значит, произошло, сменилась вообще сама социальность, мы вернулись в классовое общество, где социальность – это когда человек становится индивидуум, он становится социальным атомом. И он как индивид, как социальный атом, его нагружает различными компетенциями, чтобы он занял в новой иерархии общества место и играл соответствующую роль. Поэтому вот после того, как произошло в 90-м году у нас, и потом развитие вот это постсоветской России, то мы пришли в эту постсоветскую Россию еще сознанием, ну, вот, Советского Союза. Мы верили в дружбу народов, и у нас не было мигрантов, а все граждане одной общности была, советский народ. И был интернационализм. Все были интернационалистами. Все были космополитами. То есть вот национальность, она уходила на задний план. И говорить, что ты русский, что ты татарин, что ты еврей, это как бы, ну, это не главное. Главное, что мы все интернационалисты, и нас объединяет будущее. Будущее – это коммунизм. Это светлое будущее, это прогресс. Прогресс, и там будет рай, рай на земле. Вот то есть то, что происходило, значит, при коммунистах, там была своя идеология. И эта идеология, она была основана, они, как ни странно, взяли в качестве основы, значит, религиозные догматы. Но религиозные догматы уже переформатированы в французской революции. Кредо революционера – это свобода, равенство, братство. Свобода, равенство, братство. Но свобода, равенство, братство – а как это понимать? А понимали с точки зрения масонской идеологии. Там тоже товарищи. Вот всех называли товарищ. Товарищ Князев. Товарищ Евгения, ну, вот все товарищи. А что такое товарищи? Это единомыслие по идеологии вот свободы, равенства и братства. Мы были все такие, и не было вот вопроса о национальной вражде. То есть вот, ну, мы все разделяем вот эту религию веры в переустройство общества, где будет социальное равенство, где будет качественное изменение человека в лучшую сторону. И против этой идеи, ну, кто будет протестовать? Все за, но на практике оказалось, что не все так. И особенно это оказалось, ну, с этим не согласились, сама верхушка КПСС, чиновники, номенклатура. Они сказали, нам не надо такой коммунизм за высоким забором. Мы желаем коммунизм, как в Соединенных Штатах, чтобы вот попасть в это общество благоденствия, это надо отменить общенародную собственность и утвердить снова частную собственность. И мы должны быть вот хозяевами всех недр, заводов, пароходов и так далее. Вот произошло это, вот это самое фундаментальное. Мир изменился, а мы оставались с идеологией коммунизма. Значит, идеологи социализма, коммунизма, они тут же растаяли, ушли. Все стали, Ельцин идет, церковь зажимает там свечку и так далее, сносит там Ипатьевский дом, хотя его надо было оставить, да, и там уже потом вот на останках только храм сделали. Значит, что происходит? Происходит, значит, вот формационное возвращение.
1: Вот. Как хорошо, что и наоборот Ипатьевский дом убрали. Я уже, кстати говоря, слышала вот такую точку зрения, что вот зачем снесли Ипатьевский дом, а вот у нас были люди несколько лет назад, они как раз рассказывали о том, что после того, как вот была убита царская семья в этом Ипатьевском доме, там как бы какая-то жизнь продолжалась в нем, то есть оставались люди, которые за ним следили, это были
0: люди
1: сторожа. Это сторожа были, и они рассказывали, что там просто все живет ночью. Там можно посидеть просто в один миг, они уходили, это невозможно было оставлять. То есть там ни экскурсии никакие невозможно было водить, потому что там прямо вот этот вот, представьте себе, и младенцы, и дети были убиты, и семья была. То есть там вот оно, вот это сатанинское место, неосвященное, оно так бы осталось в нашем городе. Представьте себе вот этот Ипатьевский дом.
0: Нет,
1: Поэтому и было такое принято решение осветить это место и поставить на нем храм на крови.
0: Нет, так это уже было принято, когда они укрепились своей либеральной властью. Понимаете? Когда они уже владели ситуацией, когда средства массовой информации, идеология была под их контролем. И начинается меняться сознание, понимаете? Вот и в том числе Ипатьевский дом. Это же артефакт, это место поклонения, а место поклонения, оно разрушено. Оно сделали символ, вот приходишь, храм на крови, там свет горит и так далее. Вот тут как раз их расстреляли, да? Вот как бы тут место.
1: В расстрельные комнаты, да.
0: Да, расстрельные комнаты.
1: Она не закрыта.
0: Но одно дело, так сказать, это архитектурная модификация, а другое дело – это реальное место. То есть вот здесь.
1: Но оно освещенное уже, понимаете? Оно уже освещенное.
0: Но я понимаю, но его нет реально, понимаете? Реально. Оно, да, освещенное. Оно получило сакрализацию. Сакрализацию, да.
1: Но мы, кстати, с вами говорим об Елене. Мы уже далеко ушли.
0: Да. Я говорю о том, что вот почему трудно понимать Елена. Почему у нас мы говорим, у нас много проблем, а русских нет, у них нет самосознания. Почему?
1: У нас, у русских.
0: Да. А почему нет? А потому что, вот скажем, в Китае 5 веков до нашей эры.
1: Кстати, вопрос. Почему у русских нет самосознания? Да, вот это просто меня вот это очень интересует.
0: Значит, это связано к отношению к прошлому. Вот китайцы, меня это как бы, когда я осознал эту ситуацию. 5 веков до нашей эры был Конфуций. Философ, который создал идеологию китайской цивилизации, цивилизации, ритуал, принципы власти и народа. Так вот, его могила не разрушена до сегодняшнего, она есть, сохранена. Значит, родственники, которые вот прошли через века, да, через сотни, много сотен лет, они существуют. И когда там...
1: Родственники Конфуция, да?
0: Да-да.
1: Ну как, да, конечно.
0: И, да, и когда хорошо. Там вот сама...
1: Ну,
0: потомок рожает, то угу. весь город стоит на ушах. Ну, вот будет новый Конфуций рожден.
1: Что вы такое говорите? Потомок рожает.
0: Ну, я как бы объясняю. У них это сохранено, понимаете? А у нас на месте вот значит, церковь взорвали, понимаете? И строят там уже вот... на новом где-то месте и так далее. А ну, церкви, могилы святых и так далее, где они? Их нету? Их где-то там в концлагере расстреляли и так далее. Вот это говорит о катастрофе. У нас происходили катастрофы. Катастрофа 17-го года и катастрофа 90-го года. Значит, у нас, вот после нас, хоть потоп, значит, Россия, вот как коммунисты говорили, когда в Красе, Россия – это тюрьма народов. Вот они и пришли, тюрьма народа, и начиная с 19-го...
1: Да, я тоже слышала такое выражение.
0: 20-го года гулаги пошли везде, понимаете, Беломорканал и так далее. Лосев, вот, гений, так сказать,
1: да.
0: Вот он остался, его не выслали, но ему не давали работать. Ему первое предупреждение он высказал публично такую фразу: «Марксизм-ленинизм – это адекватное выражение сатанизма». Он сказал, что такое, по сути, вот, социализм. Социализм с точки зрения вот, духовности, с точки зрения идеологии, адекватное выражение сатанизма. То есть это не божественно, хотя кодекс строителей коммунизма, он все взят, так сказать, из главный принцип, там много взято из христианства, главный принцип, вот, по которому построен социализм, это от каждого по способности, каждому по труду. А кто сказал это? Апостол Павел. И он строил церкви, вот, миссионерскую деятельность он развил, значит, захват, значит, цивилизации Рима, Европы. Это же делал вот такой пассионарный человек, и его команда – это апостол Павел. Апостол Петр, он как-то... Ну вот, апостол Павел, апостол Иоанн, но главный человек, который утвердил в Европе и по всему миру христианство, это апостол Павел. Так вот, его принцип – это принцип, главный принцип справедливого общества. Что такое справедливость? От каждого по способности, каждому по труду. Это действительно самый такой, ну, универсальный принцип. У нас сейчас кто работает по способностям? Кто получает по труду? Вопрос. Сейчас, значит, те, кто захватили богатство, они, а это 3% всего, они супербогатые люди. Надо понять, почему, значит, великий русский народ, он как бы, ну, с ним сейчас учредили такое чудо, что русский убивает русских. Это же рукотворная война. Она не сама возникла, ее сделали. Почему, значит, у нас до этого было, почему украинцы и все русские, значит, после того, как произошел ну, исчезновение Советского Союза, они все стали вдруг верующими. Но верующие во что? Вот я помню те года. Все стали экстрасенсами. Все стали, значит, любителями йоги, восточных, так сказать, единоборств, восточных психотехник. И все, значит, экстрасенсы получают у нас по официальным данным вот эти доктора, да, которые там лечат ауру и прочее, они вот зарабатывают больше, чем медики. Огромные деньги.
1: Это вообще другой вопрос.
0: Так, что... ну, так да. Я говорю, вот от одного, так сказать, безумия по имени идеология коммунизма, мы не перешли в идеологию христианства. Мы перешли в идеологию архаичных религий. Религий. Шаманство.
1: Это точно.
0: Шаманство, значит, ну, язычество просто.
1: А, кстати, вы что думаете про певца-шамана?
0: Вот все, что у нас делается на эстраде, эстрада это мощный инструмент управления эмоциональным состоянием народа. И раньше этим управляла Пугачева. Она как бы правила, вот сейчас она иноагент. А кто управляет?
1: Шоу-бизнесом. Даже посмотреть вот в наш город, вот мне просто тоже очень интересно, вот если уж мы такой темы коснулись, вот я, проезжая, всегда смотрю, какие плакаты развешаны в городе. И вот на улице Вайнера, это было где-то, наверное, около меньше, чем 2 недели назад, там такая есть галерея небольшая, да, там кого только нет, и появился Филипп Киркоров. Вы представляете? Вот, похоже, я недавно проезжала, по-моему, сняли все-таки этот плакат. Но ведь он был, то есть человек, который реально, мы знаем, демонстрирует гомосексуальные отношения. И это совершенно спокойно, все вот разлито просто, и всегда обращаешь внимание, в каком месте будет выступать этот человек, какая будет у него площадка, да, и кто эту площадку финансирует. Вот эти вопросы, которые всегда нужно смотреть. Или вот этот Сатья, о котором мы говорили. Кто финансирует этих людей? Или вот эти вот азербайджанцы, таджики, певцы, там какие-то рокеры, которые приезжают в уральский город. Вот кто вообще такой уралец на сегодняшний момент? Вот очень часто такой вопрос задают. Вот вы говорите, русское народное сознание, наша как бы задача пробудить русское сознание. Потому что в настоящий момент мы все, как говорит Иван Ильин, Иваны родства непомнящие. И вот вся вот эта вот мишура, вся вот эта вот гадость, которая сваливается, весь этот шоу-бизнес, этот шаман, который, например, носит крест, открытый вот на груди, вот этот огромный крест, якобы он христианин. И на этом кресте нет изображения Господа. Нет изображения Господа. Батюшка мне в свое время несколько лет назад сказал, если на твоем кресте нет изображения Христа распятого, это не православный крест. И вы забудьте, что как бы вот этот крест, он есть олицетворение как бы православной веры. Вот, и в общем, конечно, это все безумие, вот этот и шоу-бизнес, и этот потрясающий Иван Александрович Ильин, который писал о самом себе, о твоих таких интимнейших духовных вещах, которые происходят с человеком. Вот это самое главное нужно доносить до народа сегодня.
0: Значит, вот вопрос, ну, для меня ответ как бы очевиден. То, что происходит после каждой революции, это происходит захват воображения. Они создают идеологию, они рисуют картину рая на земле. И эту картину рая, ее надо подтвердить искусством. Надо соответствующие песни, соответствующую энергетику, соответствующие условия слушать эти песни.
1: Сейчас я перебью. Вот тоже огромный повесили плакат на улице Луначарского на остановке трамвайной. Значит, «Анна Асти» и большими буквами «Царица». Вот, понимаете, вот... Нет, боже мой, ну вот... Вот просто слов нету. Вот у нас очередная такая царица появилась вместо Пугачёвой.
0: Эстрада — это вот мощный способ воздействия на эмоции человека, на душу человека. Поэтому эстрадой управляет власть. И там на эту эстраду выпускает, ну, они все это...
1: Ну, они эстрада. Сейчас вообще эстрады нет. Это шоу-бизнес.
0: Шоу-бизнес, совершенно верно.
1: Бизнес – это деньги.
0: Деньги, да.
1: И... Вот, а шоу – это развлекуха.
0: Совершенно это верно.
1: Даже вот, понятия не имеет, никакого отношения к эстраде не имеет, какой она была в советское даже время.
0: Скажем, Зыкина там пела, там вот, она своим голосом, а... скажем, все же сейчас по фонограмму работают.
1: Я, кстати, тоже услышала мальчишки. Один мальчик был не русский. Ему, наверное, лет, наверное, 6-7. Второй мальчик такой же. Один таджик, второй русский. И они увидели, значит, изображение, какой-то плакат. И вот этот мальчик таджик говорит... «Сергей Лазарев! Сергей Лазарев! Смотри, смотри!» Говорит, «смотри!» Так вот, что же вот у этого вот, шестилетнего вот, таджика в голове застрял есть, этот Сергей Лазарев?
0: Это и есть тоже гуру. Это те, кто управляет
1: гуру. Это
0: те, кто несут вот это самое... русский язык. А все же на эстраде вот делают карьеру и так далее на английской. Английские песни поют. Вот там сотни, да, постоянно поют. Сейчас мода на русскую традицию. И мгновенно вдруг из... все стали русские песни петь там.
1: Ну вот это же вот... Вы правильно сказали, Валентин Михайлович. Мода. Вот сейчас тоже прокатился по интернету такой ролик про девочку, которую не пустили в школу, которая якобы пришла в ободке. Там фотографии, там ободок. Он, ну, совершенно как-то далеким образом напоминает какой-то кокошник. Это видно, что такой малиновый ободочек чуть-чуть сверху приподнятый. То есть, ну, даже вот не в голову тебе... Посмотришь, и может и не прийти, что это вот, что у нее какой-то кокошник. А вот то, что вы сказали, мода, да, это же ведь не говорит о том, что человек русский начал пробуждаться.
0: Нет.
1: Вы считаете, что вот сейчас вот и Путин об этом говорит, и многие говорят, что вот песни Кадышевой какие пользуются огромной популярностью. Ну, завтра придет кто-то другой, и будет что-то другое. Ведь самая главная задача – это чтобы русский человек в себя пришел, в себя, чтобы он пришел. Что вот, о чем Ильин говорит, я вот хочу зачитать, у нас сейчас заканчивается наша с вами первая часть беседы, вот где он говорит, что надо ставить себе вопросы. Надо ставить себе вопросы. И, говорит, нужно так привыкнуть к этим вопросам, чтобы они становились сами собой. Или еще лучше, чтобы они никогда не исчезали в твоей душе. Например, зачем эта встреча состоялась в моей жизни? Да, ты встретился с каким-то человеком. Задай вопрос, а зачем? Какая-то встреча, любая. А для чего послан мне был этот случай? А к чему ведет меня это событие? А что это этот человек, как духовное явление, имеет мне сказать? А зачем мне послана эта болезнь? А почему я не погиб от этой опасности? А о чем говорит мне моя бедность? Чему учит меня мое богатство? Что это такое таинственное засыпание? Зачем мне попался в этой жизни этот невыносимый болтун? О чем хотела мне сказать эта картина, этот собор? Почему мне так непереносимо чувство голода, тогда как Спаситель постился 40 дней? И огромное количество вопросов, которые он выписывает и которые можно задать себе.
0: Ну вот вопрос это... Это субъектность человека, это активность человека, это самостоятельное мышление человека. И поэтому разум, он не должен быть спящим, он должен быть активным. А форма активности разума – это вопросы. Это постановка вопроса. Иметь мужество задать вопрос.
1: Самому себе. Не другому человеку, а самому
0: нет,
1: себе.
0: Вопрос о цели жизни, о смысле жизни. Вопрос о справедливости. И вопросы должны быть фундаментальными. Не праздными вопросами. А почему такая мода? А вопросы, по сути дела, касающиеся как раз духовного статуса человека. Что такое свобода? Что такое равенство? Что такое братство? Что такое счастье? Что такое справедливость? Это вопросы о качестве жизни, о возможности достижения этого качества. Что надо сделать, чтобы в мире воцарило добро?
1: Валентин Михайлович, у нас сегодня с вами заканчивается наша передача. 40 минут пролетели незаметно, поэтому мы продолжим говорить. Это вот нас Иван Ильин к этому подвиг, о произведении Ивана Александровича Ильина «Аксиомы религиозного опыта». В нашей студии был профессор кафедры философии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета, доктор философских наук Валентин Михайлович Князев. Спасибо, Господь.
2: Спасибо.

Доброе утро, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на волнах православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье» у микрофона Мария Заостровных. На календаре суббота, 3 октября, 18-я седмица по Пятидесятнице. Это суббота по воздвижении, потому что сегодня по празднеству воздвижения честного и животворящего креста Господня. Ну и также скажу, что за звукорежиссерским пультом сегодня помогает мне Екатерина Попова. День сегодня, кстати, не постный. Может быть, эта информация вас немножко и порадует. Ну а среди прочих мы чтим память мучеников и исповедников благоверных князей Михаила Черниговского и боярина его Федора Чудотворцев. Также сегодня память великомученика Евстафия Плакиды, жены его мученицы Феопистии и чатых мученика Агапия и Феописта. И также сегодня собор святых Брянской митрополии. Ну и, как всегда, более подробно о тех святых, которых мы сегодня чтим, через несколько минут узнаем из программы «Православный календарь». На наших волнах она выйдет сразу после выпуска новостей. Ну и раз уж мы перешли в программе, давайте продолжим. В 9:20 нас ждет с вами пятая катехизма, а в 10:10 услышим Евангелие дня на сегодняшний день. В 10:30 главы из книги «Деяний святых апостолов», а в 11:10 передача из цикла «Точка зрения», где священники Русской Православной Церкви делятся своим мнением о тех событиях, которые нас окружают. Затем послушаем главы из книги «Отеческие наставления» отца Ефрема Филофейского Аризонского. В 12:15 летопись Екатеринбурга музейной истории. Сегодня поговорим, точнее продолжим разговор про историю камнерезного искусства на Урале. В 12:30 роман «Дворянское гнездо» Ивана Тургенева. Для тех, кто в свое время не успел прочитать или хочет обновить в памяти это прекрасное произведение, замечательный шанс его послушать на наших волнах. А вот в 13:15 Марьяна Ильина познакомит нас с новостями культуры в ее авторской программе «Выход в свет». В 11:30 у микрофона Виктория Кауган отправимся по страницам альманаха «Воскресенье». В 14:15 с отцом Михаилом Юровым поговорим о том, как психология сочетается с православием. И что делать, если ваш знакомый вместо того, чтобы просто вас выслушать, начинает устраивать вам сеанс психологической консультации, чаще всего непрошенной. В 15:15 программа «Точка зрения». Она выйдет в повторе специально для тех, кто по каким-то причинам не успел послушать ранее. В 15:30 у микрофона Дмитрий Бабушкин и его передача из цикла «Художественное чтение». В 16:10 православный календарь, в 16:30 главы из книги «Деяний святых апостолов», в 17:20 программа «Гость в студии». Вот такие интересные передачи сегодня ждут вас в нашем эфире днем. Ну а чуть позже мы с вами снова встретимся на любимых волнах и расскажу о тех программах, которые сегодня днем, вечером и до полуночи будут звучать в нашем эфире. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, помощи Божьей и всего вам доброго!

0: Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Жители Бесерского округа в очередной раз доказали, что для добрых дел не нужны громкие слова. Достаточно просто объединиться. За 3 дня собрали жители округа около 2 тонн овощей для отправки на фронт через организацию «Союз десантников России». Даже несмотря на неурожай картофеля в районе, жители принесли 10 мешков полноценной картошки, закупив специально для отправки. В составе посылки овощи свежего урожая, капуста, морковь, свекла, лук, чеснок, большое количество кабачков, а также заготовки – огурцы, помидоры, борщевые заправки, лечо, варенье, компоты, мед. И, конечно, теплые слова от прихожанки Серафима Саровского храма Марии. «Всем воинам здоровья, мужества, силы, веры, надежды, любви, скорой победы! Будьте все живы, Богу милы и благословенны на победу!» Собранная гуманитарная помощь поедет на Донецкое направление, в бригаду, которая образована 3 года назад. Продукты, которые отправили, будут у них на праздничном столе. Бригада большая, все пригодится. Ребята очень рады. Они говорят, что домашние в 3 раза вкуснее, ведь это все отправлено с любовью. От себя лично оторвали и отправили на фронт. Дорогого стоит, рассказали на приходе. Спасибо всем неравнодушным людям, кто нашим бойцам помогает. Поблагодарили прихожан и жителей, волонтеры организации десантников. Напомним, прихожане храма во имя святого преподобного Серафима Саровского в Бесерце регулярно поддерживают воинов специальной военной операции. На приходе не только молятся для защитников Родины, но и занимаются изготовлением маскировочных сетей, которые столь необходимы для защиты военной техники и личного состава, а также собирают и отправляют на передовую гуманитарную поддержку. Далее в этом выпуске. Среднеуральский отдел Оренбургского казачьего войска продолжает развивать патриотическую работу с детьми и с подростками. Как в станице Тугулымская, территория Каменской епархии, действует кружок казачьей культуры «Юный казак». Здесь ребята знакомятся с историей и традициями казачества, осваивают фланкировку шашкой, участвуют в старинных спортивных играх, занимаются физической подготовкой, учатся командному взаимодействию. Одно из недавних занятий прошло на природе. Казачата тренировались на фланкировке, участвовали в традиционных играх, вместе готовили на костре еду и много общались. Организаторы занятия убеждены, что такие встречи помогают детям не только узнавать историю родного края и уральского казачества, но и через практику приобщаться к казачьей культуре, развивать дисциплину, внимательность, выносливость и ответственность. И в завершении выпуска. На минувшей неделе Нижнетагильская епархия встретила свое 15-летие. К юбилейной дате специалисты епархиального отдела религиозного образования и катехизации подготовили фотовыставку «Время, вера, вечность». Экспозицию, рассказывающую об истории Нижнего Тагила, разместили в Центральной городской библиотеке. Летопись трудового Тагила началась с завода, вместе с которым сюда пришло и православие. 3 века город строил храмы, терял их в годы гонений и заново поднимал из руин. Все это отражено в фотодокументах на 12 стендах. На снимках XIX века посетители экспозиции увидят исторические храмы и часовни, их разрушение и восстановление в XX веке, а также жизнь приходов сегодня. Многие фотографии представили хранители фондов Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и взяты из коллекции краеведа Ивана Трофимовича Коверды. И целый век в одном мгновении. Работа выставки продлится до 4 октября. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 3 октября по новому стилю или 20 сентября по старому. И сегодня совершается память великомученика Евстафия Плакиды, жены его мученицы Феопистии и чад их мучеников Агапия и Феописта, пострадавших во II веке. Святых XIII века мучеников и исповедников, благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его мученика Феодора Чудотворцев, преподобного и благоверного князя Олега Брянского и весь собор брянских святых, священномучеников XX века Феоктиста Смельницкого и Александра Тетюева, пресвитеров. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, обратимся снова к труду игумена Дамаскина о новомучениках XX века. Священник Александр Павлович Тетюев родился 10 марта 1879 года в селе Салтанове Черденского уезда Пермской губернии. Все предки его были священнослужителями в Пермской губернии. Его папа Павел Стефанович был рукоположен в сан священника к одному из храмов города Соликамска, где прослужил до самой кончины, до 1916 года. А герой нашего повествования, сын его, Александр, поступил учиться в городское училище в Соликамске, окончить которое ему не пришлось. Однажды он с товарищами решил, так сказать, пошутить. За одну ночь они перевесили почти все городские вывески. Вывеску купца второй гильдии повесили сапожнику, а вывеску сапожника – купцу и так далее. Отец Павел на шутку посмотрел строго и решил своего сына примерно наказать. Он забрал его из училища и отдал на исправление в Соликамский Троицкий монастырь. 2 года пробыл Александр послушником. Монастырская жизнь благотворно повлияла на юношу. В монастыре он стал усиленно заниматься и сдал экстерном экзамены за курс училища, получив право на преподавание в церковно-приходских сельских школах. В 1901 году Александр Павлович поступил учителем в церковно-приходскую школу села Мошево. Через год он стал помощником учителя в селе Усть-Ныра. Здесь он женился на Клавдии Александровне. В этот период жизни у Александра Павловича остро встает вопрос о смысле жизни. Под руководством духовника результатом его внутреннего переворота становится принятие сана священства и оставление светской преподавательской деятельности. В 1903 году он был рукоположен в сан священника села Ликмартово. Вскоре отец Александр был переведен в Воскресенский собор города Чердани. С началом гонений многие священнослужители Чердани были убиты, причем самым жестоким образом. Их обливали ледяной водой на морозе до смерти. В первый раз отец Александр был арестован в 1920 году за отказ сотрудничать с ЧК. Он просидел в тюрьме Чердани около года. Второй раз его арестовали в 1929 году за сопротивление обновленчеству в Воскресенском соборе. Священник категорически отказался служить с обновленцами и перешел в храм Успения, остававшийся православным. А за ним перешли и все прихожане. Обновленцы запротестовали против ухода прихожан и обратились за помощью к ГПУ. Отец Александр был арестован и обвинен в том, что он своими действиями внес рознь в среду верующих. Освободившись из заключения, отец Александр вернулся в Чердынь и продолжил служить в храме. Гонения на православную церковь тем временем все увеличивались, и священник, чтобы не подвергать жену и детей преследованиям, благословил их переехать в другой город, откуда они приезжали навещать подвижника отца. В 1936 году близкие стали уговаривать отца Александра оставить священство и перейти на гражданскую службу. Но он категорически от этих предложений отказался. Для него немыслимо было оставить церковное служение. Он говорил: «Я верю, что, несмотря на все гонения, православие, которое исповедует русский народ, не будет уничтожено». Отец Александр был арестован 5 августа 1937 года и вскоре расстрелян. Дорогие братья и сестры, какая интересная и сложная судьба у отца Александра. Есть старая греческая поговорка: «Сын священника – внук дьяволу». Говорит она о том, что с самых древних времен существует проблема преемства духовности от родителей детям. Можно вспомнить историю последнего судьи Самуила из Ветхого Завета. «И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему: „Вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов“». Или историю ветхозаветного священника Илия. «Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа, и грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу». Вот и молодой человек Александр Павлович из рода потомственного священства изначально тоже был не самого благочестивого нрава, раз смог решиться на откровенное хулиганство в городе и перевесить все вывески. В наше время он мог бы пойти под суд. И вопрос о смысле жизни пришел к нему лишь на третьем десятке жизни, хотя он с детства воспитывался в церковной среде. Слава Богу, несмотря на бурную юность, отец Александр смог очиститься от своих страстей и ревностно послужить Святой Церкви своей жизнью и даже смертью. Это урок для всех нас, братья и сестры. Как бы мы ни старались, но наши дети не

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма пятая. Радуйтесь, праведнее, о Господи, правом подобает похвала, исповедайтесь о Господе в гуслях, во псалтире десятиструннем пойте Ему, воспойте Ему песнь нову, добре пойте Ему со восклицанием, яко право слово Господне, и вся дела Его в вере, любит милостыню и суд Господь, милости Господне исполн земля, словом Господним небеса утвердившися и духом уст Его вся сила их, собирая яко мех воды морские, полагая в сокровищах бездны, да убоится Господа вся земля, от Него же да подвижутся все живущие по вселенней, яко ты речей быша, той повелее создашися, Господь разоряет советы языков, отметает же мысли людей, отметает советы князей, совет же Господень вовек пребывает, помышление сердца Его в род и род, блажен язык, Ему же есть Господь Бог Его, люди, я же избрав наследие себе, с небесе презре Господь, видя вся сыны человеческие, от готового жилища своего презре на вся живущие на земли, создав и наедине сердца их, разумевая на вся дела их, не спасется царь многою силою, и исполин не спасется множеством крепости своей я, ложь конь во спасение, во множестве же силы своей я не спасется, все очи Господни на боящиеся Его, уповающие на милость Его, избавите от смерти души их, и препитать я в глад. Душа же наша чает Господа, яко помощник и защититель наш есть, яко о нем возвеселится сердце наше, и во имя святое Его уповахом, буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя. Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих, о Господи, похвалится душа моя, да услышат кротцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною и вознесем имя Его вкупе, взысках Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя, приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся, сей нищ возвай, Господь, услыша и, и от всех скорбей Его спаси и. Ополчится ангел Господень, окрест боящихся Его, и избавит их, вкусите и видите, яко благ Господь, блажен муж, иже уповает нань, бойтесь Господа все святи Его, яко несть лишение боящимся Его, богати обнищаши и взалкаша, взыскающие же Господа не лишатся всякого блага. Приидите, чада, послушайте мне, страху Господню научу вас, то есть человек, хотя и живот, любя дни, видите благи, удержи язык твой от зла, и устне твоей еженеглаголоте льсти, уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени и...
Очи Господни на праведные, и уши Его в молитву их, лице же Господне на творящее злое, неже потребите от земли память их, вас ваша праведнее, Господь, услыша их, и от всех скорби их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем, и смиренные духом спасет, многие скорби праведным, и от всех их избавит я, Господь. Хранит Господь вся кости их, ни едино от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все уповающие на Него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Суди, Господи, обидящие мя, побори борющие мя, прими оружие и щит, и восстани в помощь мою. Иису, не мещи, заключи сопротив гонящих мя, рцы души моей, спасение Твое есть маз. Да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся мыслящими злая, да будут яко прах пред лицем ветра, и ангел Господень оскорбляя их, да будет путь их тьма, и ползок, и ангел Господень погоняя их, яко туни с крышами пагубу, сети свои я, суе поносиша души моей, да приедет ему сеть, юже не весть, и лови твою же скры, да обымет и в сеть да впадет в ню. Душа же моя возрадуется о Господе, возвеселится о спасении Его. Вся кости моя рекут: Господи, Господи, кто подобен Тебе? Избавляя нищие из руки крепших Его, и нищие и убого от расхищающих Его, восставши на мя свидетели неправеднее, я же не видях попрошах уми, воздаша ми лукавая, возблагая, и бесчадие души моей. Аж же внегда они стужахуми, оболчахся во вретище и смирях постом душу мою, и молитва моя в недра мое возвратится, яко ближнему, яко брату нашему так угождах, яко плача и сетуя так осмиряхся, и на мя возвеселишися и собравшися на мя раны и не познах, разделишися и не умилишися, искусиша мя, подражниша мя подражнением, поскрежеташа на мя зубы своими. Господи, когда узришь и устрой душу мою от злодейства их, от лев единородную мою, исповемся Тебе в церкви мнозе, в людях тяжцах восхвалю Тебя. Да не возрадуются мне враждующими неправедно, ненавидящие мя туни и помязающие очима, я ко мне оба мирные глаголаху, и на гнев лести помышляху, расшириша на мя уста своя реша, благо же, видиша очи наши, видел еси, Господи, да не примолчише, Господи, не отступи от меня, восстани, Господи, и вон ми суду моему, Боже мой, Господи мой, напрю мою, суди ми, Господи, по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не возрадуется о мне, да не рекут в сердцах своих, благо же души нашей, неже да рекут по жрохам Его, да постыдятся и посрамятся вкупе радующиеся злом моим, да облекутся в стыд и срам велеречущие на мя, да возрадуются и возвеселятся хотящие правды моей, и да рекут выну, да возвеличится Господь хотящий мира рабу Его, и язык мой поучится правде Твоей весь день хвале Твоей. Глаголит пребеззаконный согрешатель в себе, несть страха Божия пред очима Его, яко ульсти пред Ним, обрести беззаконие свое и возненавидите, глаголы уст Его беззаконие и лесть, не восхоте разумейте, еже ублажите, беззаконие помысли на ложе свое, представь всякому пути неблагу, о злобе же не негодова, Господи, на небеси милость Твоя, и истина Твоя до облак, правда Твоя, яко горы Божие, судьбы Твоя бездна много, человеки и скоты спасеши, Господи, яко умножил еси милость Твою, Боже, сынами же человечести в крови крилу Твоею, надеетеся и имут, упиются оттока дома Твоего, и потоком сладости Твоей я напоиши я, яко у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет, пробави милость Твою ведущим Тя,
и правду Твою правым сердцем, да не приедет мне нога гордыни, и рука грешнича да не подвижет меня, там о подоша вседелающие беззаконие, из ренновенни быша, и не возмогут стати. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Не ревнуй лукавнующим, ниже завиди творящим беззаконие. Цени, яко трава, скоро изшут, яко зелье злака скоро отпадут. Уповай на Господа и твори благостыню, и насели землю, и упасешися в богатстве ее. Насладися, Господи, и даст тебе прошение сердца твоего. Открый-ка Господу путь твой, и уповай на Него, и той сотворит. И изведет, яко свет, правду твою, и судьбу твою, яко полудни. Повинися, Господи, и умоли Его. Не ревнуй спеющему в пути своем, человеку, творящему закону преступления. Престань от гнева и остави ярость, не ревнуй, еже лукавного те. За нелукавнующие потребятся, терпящие же Господа ти наследят землю. Еще мало и не будет грешника, и взыщеши место его, и не обрящеши. Кроцы же наследят землю, и насладятся о множестве мира. Назирает грешный праведного, и поскрежещет нань зубы своими. Господь же посмеется ему, за не прозирает, яко приедет день его. Меч извлекоша грешницы, напрягоша лук свой, не сложите у Бога и нище, заклати правые сердцем, меч их да внидет в сердца их, и луцы их да сокрушатся, лучше малое праведнику, паче богатства грешных много. За не мышцы грешных сокрушатся, утверждает же праведный Господь, весь Господь пути непорочных, и достояние их век будет, не постыдятся во время лютое, и во дне глада насытятся, яко грешницы погибнут, врази же Господни, копно прославитеся им и вознестися, исчезающий, яко дым исчезоша, заемлет грешный, и не возвратит, праведный же щедрит и дает, яко благословящие Его наследят землю, клянущие же Его потребятся, от Господа стопы человеку исправляются, и пути Его восхощет зело, егда падет, не разбиется. Яко Господь подкрепляет руку Его, юнейший бы их, ибо состарихся, и не видях праведника оставлено, ниже семени Его просяща хлебы, весь день милует и взаим дает праведный, и семя Его во благословение будет. Уклонись от зла и сотвори благо, и вселися в век века. Яко Господь любит суд, и не оставит праведных своих вовек сохраняться». Беззаконницы же изженутся, и семя нечестивых потребится, праведницы же наследят землю, и вселятся в век века на ней, уста праведного поучатся премудрости, и язык его возглаголит суд, закон Бога его в сердце его, и не запнутся стопы его, смотряет грешный праведного, и ищет еже умертвите его, Господь же не оставит его в руку его, ниже осудит его, егда судит ему». Потерпи Господа и сохрани путь Его, и вознесет тебя, еже наследите землю, внегда потребляйтеся грешником узреши, видях нечестивого превозносящийся и высящийся, яко кедры ливанские, и мимо идох, и се небе, и взысках Его, и не обретеся место Его, храни незлобие и вишь правоту, яко есть останок человеку мирну, беззаконницы же потребятся вкупе, останцы же нечестивых потребятся, спасение же праведных от Господа, и защититель их есть во время скорби, и поможет им Господь, и избавит их, и измет их от грешник, и спасет их, яко уповаша на Него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь!
Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святый посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже праведный и хвальный, Боже великий и крепкий, Боже привечный, услыши грешного мужа молитву в час сей, услыши мя, обещавый услышать его истине тя призывающих, и не омерзи мя нечистые усне имуще, и во гресех содержимо, упование всех концев земли и странствующих далече, прими оружие и щит, и восстань в помощь мою, и злей меч, и заключи сопротив гонящих мя, запрети нечистым духовом от лица безумия моего, и да отлучаться от моей я мысли дух ненависти и злопомнения, дух зависти и лести, дух боязни и уныния, дух гордости и всякие иные злобы, и да угаснет всякое рожение и движение плоти моей я, от дьявольского действа составляемое, и да просветится моя душа и тело, и дух светом Твоего божественного познания, да множеством щедрот Твоих достигну соединения веры в мужа совершенно, в меру возраста, и да прославлюся ангелы всеми святыми Твоими, всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоей я, нося вземшая, славы Твоей я сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лединую непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моей я, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: В рубрике «Читаем псалтырь» прозвучала пятая кафизма.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Прихожане Екатеринбургского храма во имя святителя Стефана Великопермского завершают финальные репетиции и пакуют декорации перед большой гастрольной поездкой. Со 2 по 4 октября труппа, состоящая из детей воскресной школы и их родителей, представит в Перми, Чердыни и Соликамске авторский миссионерский спектакль «Прокудливая береза» в рамках проекта «Связь времен. Миссия святителя Стефана Великопермского». Проект является победителем грантового конкурса «Православная инициатива». Он посвящен первому епископу Пермской епархии в XIV века, небесному покровителю Уральской земли. В эти дни в стенах Екатеринбургского прихода царит особое оживление. Пока юные актеры еще раз повторяют текст драматурга-педагога Юлии Межиной, взрослые прихожане бережно укладывают костюмы и фрагменты декораций для перевозки. Выставка детских рисунков, иллюстрирующих житие святителя, также готовится к отправке. Для многих семей это первая поездка по историческим местам, где более 6 веков назад проповедовал апостол Зырян. Мы начали эту работу несколько лет назад, чтобы рассказать людям о нашем небесном покровителе, поделился настоятель храма иерей Александр Карачев. Сегодня мы выходим на совершенно иной уровень. Наш храмовый коллектив становится сплоченной семьей. Люди приходят после работы, забывая об усталости, потому что горят идеей. Каждый участник становится маленьким миссионером, подражая великому святителю Стефану. Спектакль «Прокудливая береза», режиссером которого выступает Екатерина Рябкова, основан на одном из самых ярких эпизодов христианизации народа Коми – борьбе святого с языческими идолами. По преданию, святитель Стефан бесстрашно срубил идола, прокудливую березу, на ветвях которой местные жители оставляли ленты и пушнину, пытаясь задобрить духов, и воздвиг на этом месте православный храм. Постановка стала настоящим делом всего прихода. В ней нет приглашенных артистов. Главные роли исполняют дети и их родители, которые сами выступают сценаристами, декораторами и координаторами проекта. Совместные репетиции и создание костюмов превратились для них во время живого общения, общей молитвы и передачи традиционных ценностей от поколения к поколению. Напомним, ранее творческий коллектив показал спектакль на разных екатеринбургских площадках. В храме во имя Архангела Гавриила в 32-м военном городке, в Екатеринбургском госпитале перед участниками СВО, на приходских праздниках, посвященных Году семьи. Далее в этом выпуске. В столице Южного Урала двум городским объектам присвоили имена святых князей. Соответствующее решение приняли депутаты городской думы. Имя князя Владимира получил проезд в поселке Смолино между улицами Первомайской и Чапаева. Наименование утвердили из-за близости к Владимирскому храму. Бульваром Александра Невского назвали пешеходную зону в сквере на Алом поле. Наименование утвердили из-за близости к Александра Невскому храму. И в завершение выпуска. 25 сентября в результате атаки вооруженных сил Украины пострадал храм Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Коренево Курской области. Были повреждены купол, кровля и внутреннее убранство храма. Жертв и пострадавших нет. Вы слышали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается рядовое Евангелие от Матфея, 19 глава, с 3 по 12 стих. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться женою своею? Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему: как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. А женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано. И есть копцы, которые оскоплены от людей, и есть копцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. А сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. Господь говорит, что брачный союз первоначально сам Бог благословил и вложил закон этот в естество наше. А тех же, которые хотят не жениться, сказал: моги вместите, да вместит. И ясно, что хоть и признал он брак законом естественным, но не настолько необходимым и неизбежным, чтобы не было места безбрачию. Последний он разрешает, но ограждает условием, которое сближает его законом естества. Скопец от рождения безбрачен по закону естественному. Но и тот, кто своим произволением поставляет себя в такое состояние, в каком естественный скопец находится по рождению без участи воли, становится на одной с ним линии в отношении к естественным потребностям. Следовательно, в этом отношении как первый, так и второй естественные безбрачники. Отчего же духовное скопчество или безбрачие произвольно считают неестественным? От того, что не понимают, что естественно телу, а что естественно духу, и что вследствие воздействия его на тело становится естественным, того они не хотят считать естественным. И добро бы это были люди все из числа материалистов, а то нет. Поговори с ними о чем-нибудь другом, резонно рассуждают. Заканчивая свою проповедь, святитель Феофан Затворник.

0: Итак, дорогие друзья, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Ну а я напомню, что по субботам мы с вами слушаем книги деяний святых апостолов. Очередную часть я и предлагаю вашему вниманию.
1: Деяния святых апостолов. Послание к Колоссянам, глава 3, стих 1. «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Стих 5. «Совлекшись ветхого человека, облекшись в нового, нет ни эллина, ни иудея, но все и во всем Христос». Стих 16. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, жены, мужья, дети, отцы, рабы, господа». Стих 1. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога». Стих 2. «О горнем помышляйте, а не о земном». Стих 3. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Стих 4. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Стих 5. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». Стих 6. «За которые гнев Божий грядет на сынов противления». Стих 7. «В которых и вы некогда обращались, когда жили между ними». Стих 8. «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших». Стих 9. «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его». Стих 10. «И облекшись в нового, которое обновляется в познании по образу создавшего его». Стих 11. «Где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Стих 12. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение». Стих 13. «Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Стих 14. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Стих 15. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны». Стих 16. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Стих 17. «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Стих 18. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». Стих 19. «Мужья, любите своих жен, и не будьте к ним суровы». Стих 20. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». Стих 21. «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Стих 22. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога». Стих 23. и все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Стих 24. Зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Стих 25. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Послание к Колоссянам, глава 4, стих 1. Постоянство в молитве, в благоразумии. Стих 7. Приветствие и распоряжение. Стих 18. Подпись Павла и благословение. Стих 1. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах. Стих 2. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Стих 3. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову, за которую я и в узах. Стих 4. Дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Стих 5. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Стих 6. Слово ваше, да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Стих 7. А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе. Стих 8. Которого я для того послал к вам, чтоб он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. Стих 9. С Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас. Они расскажут вам о всем здешнем. Стих 10. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Стих 11. Также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных, они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою. Стих 12. Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Стих 13. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе. Стих 14. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. Стих 15. Приветствуйте братья в Лаодикии, и Нимфана, и домашнюю церковь его. Стих 16. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Стих 17. Скажите Архиппу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Стих 18. Приветствие моею рукою, Павловою. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь. Первое послание к Фессалоникийцам святого апостола Павла. Глава 1. Стих 1. Приветствие церкви в Фессалониках. Стих 2. Павел благодарит, что благовестие его к ним было в силе. Стих 7. Слава их вере пронеслась повсюду. Стих 1. Павел и Силуан и Тимофей, Церкви Фессалоникской, в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Стих 2. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших. Стих 3. Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцем нашим. Стих 4. Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья. Стих 5. Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. Стих 6. И вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Стих 7. Так что вы стали образцем для всех верующих в Македонии и Ахаии. Стих 8. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Стих 9. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Стих 10. И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 2. Стих 1. Павел напоминает о его поведении среди них. Стих 13. Благодарит Бога, что они приняли Слово Божие даже в гонениях. Стих 17. Вы – слава наша и радость. Стих 1. Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный. Стих 2. Но прежде пострадавший и бывший поруганный в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом. Стих 3. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Стих 4. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши. Стих 5. Ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти, Бог свидетель. Стих 6. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Стих 7. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Стих 8. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Стих 9. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Стих 10. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами, верующими. Стих 11. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих. Стих 12. Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Стих 13. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Стих 14. «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев». Стих 15. «Которые убили и Господа Иисуса, и его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся». Стих 16. «Которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца». Стих 17. «Мы же, братья, бывшие разлучены с вами на короткое время лицем, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лице ваше». Стих 18. «И потому мы, я, Павел, и раз и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Стих 19. «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его?» Стих 20. «Ибо вы – слава наша и радость». Первое послание Фессалоникийцам, глава 3. Стих 1. Тимофей приносит радостные сведения о посещении их. Стих 9. Молитва Павла о новом посещении, чтобы утвердить сердца их. Стих 1. «И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни». Стих 2. «И послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудников нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей». Стих 3. «Чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено». Стих 4. «Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете». Стих 5. «Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». Стих 6. «Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас». Стих 7. «То мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры». Стих 8. «Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». Стих 9. «Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим». Стих 10. «Ночь и день, всеусердно молясь о том, чтобы видеть лице ваше и дополнить, чего недоставало в вере вашей». Стих 11. «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам». Стих 12. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко всем, какою мы исполнены к вам». Стих 13. «Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцем нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Аминь. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 4, стих 1. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, не в страсти похотения, стих 9, о братолюбии, о работе, стих 13, воскресение умерших при пришествии Господнем. Стих 1. Засим, братия, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Стих 2. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Стих 3. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. Стих 4. Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Стих 5. А не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Стих 6. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Стих 7. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Стих 8. Итак, непокорный не покорен ни человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. Стих 9. О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Стих 10. Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать. Стих 11. И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам. Стих 12. Чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались. Стих 13. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Стих 14. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Стих 15. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Стих 16. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе восстанут прежде. Стих 17. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Стих 18. Итак, утешайте друг друга сими словами.
0: Дорогие друзья, на наших волнах звучала очередная часть из книги «Деяний святых апостолов». Продолжение следует. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 30 сентября, в день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, небесных покровительниц Серовской епархии, Серовская епархия отметила 8 лет со дня своего образования. Центральным событием торжеств стала праздничная божественная литургия, совершенная в соборе Преображения Господня города Серова. Богослужение возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Его высокопреосвященству сослужили епископ Серовский и Краснотуринский Феогност, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Алапаевский и Ирбитский Сергий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон, а также клирики Серовской и Екатеринбургской епархий. В их числе клирик храма-памятника на крови во имя всех святых в земле российской просиявших города Екатеринбурга протодиакон Дмитрий Тарантин. За богослужением также молились управляющий администрацией Северного управленческого округа Свердловской области Александр Вячеславович Вервейн, глава Серовского муниципального округа Александр Владимирович Вовяков, председатель Думы Серовского муниципального округа Ольга Викторовна Чернецова. В завершение богослужения духовенство и прихожане пропели «Славление святым мученицам Вере, Надежде, Любовью и матери их Софии, а также животворящему Кресту Господню». По окончании литургии владыка Евгений обратился к собравшимся с проповедью и сердечно поздравил владыку Феогноста, клириков и всех чад Серовской епархии с днем образования епархии, подчеркнув важность соборного служения и единства церковной общины. После богослужения епископ Серовский и Краснотуринский Феогност провел экскурсию по строящемуся зданию епархиального управления Серовской епархии. Гости смогли ознакомиться с ходом строительных работ и узнать о планах по развитию административного и просветительского центра епархии. Далее в этом выпуске. Руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Пермской епархии священник Дмитрий Таранченко вместе с председателем общественного совета при Министерстве здравоохранения Пермского края Татьяной Викторовной Романовской передали пациентам медицинских организаций города Перми подарки от митрополита Пермского и Кунгурского Игнатия. Подарки от владыки помогут детям скрасить больничные будни, а Библия познакомит их с основами веры. И в завершение выпуска. В православном молодежном центре Семенково состоялся слет Верхневолжского отдела организации российских юных разведчиков ОРЮР. В мероприятии участвовали представители отделений из Ярославля, Костромы, Иваново, Рыбинска, Волгореченска и Шуи. Слет начался с молебна, который совершили сотрудники молодежного отдела Костромской епархии, иерей Георгий Амельченко и иерей Артемий Вус. Священники также участвовали в проведении состязаний по направлению православия. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных. Сегодня своим мнением, своей точкой зрения на актуальное событие делится с нами отец Макарий Маркиш, известный миссионер, автор множества книг и клирик Иваново-Вознесенской епархии. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Макарий, здравствуйте.
1: Дорогая Мария, дорогие слушатели.
0: Вот о чем сегодня предлагаю поговорить. В социальных сетях россиянки пишут, что чаще начали посещать церкви из-за красивых священников. В последние месяцы популярность священнослужителей стала расти. Девушки делятся друг с другом видео со служб и обсуждают батюшек. Многих фанатки сравнивают с произведениями искусства и шутят о возросшем интересе к богослужениям. Однако сами священники, которые чаще всего и становятся героями этих публикаций, не всегда успевают отследить свою популярность, потому как не пользуются некоторыми соцсетями. Ну а другие священники, наоборот, признаются, что начали активнее вести страницы в интернете, чтобы привлекать более молодую аудиторию. Вот давайте сегодня поговорим о разнице между уважительным отношением к батюшке как к некому духовному проводнику и крашем. Ну, то есть предметом обожания, когда употребляется это значение с явным романтическим или эстетическим подтекстом. Батюшка, вот где, по-вашему, проходит разница между должным уважением и почитанием сана, когда мы понимаем, что духовный отец как родитель, ну, в каком-то смысле, да, духовный такой родитель, и опасным очеловечиванием, когда священника начинают оценивать по критериям привлекательности светского человека?
1: Эта тема такая, как сказать, кисло-сладкая. Но кисло-сладкая, значит, есть две стороны. Одна сладкая, другая кислая. Вот не знаю, с какой даже начать. Может быть, начнем с кислой. Начнем с кислой, а потом подсластим немножко. Ну, почему кислая? Даже что может быть горькое? Когда вы употребляете вот этот английский термин, слизанный с английского жаргона в отношении какого-то симпатичного человека, у меня возникает рвотный рефлекс. Мне отвратительно, когда похабят русскую речь. Я твердо знаю, что это отвратительно ни одному мне. Просто некоторые привыкают. Как сказал в свое время Александр Сергеевич Пушкин 200 лет назад, живучи в нужнике, поневоле привыкаешь к запаху, даже если ты джентльмен. Так вот, нам не надо жить в нужнике, в языковом нужнике. Нам не надо привыкать к похабству русского языка. Похабство – это не только матерная брань, которая там несколькими терминами сексуального содержания определяется, а просто растаптывание родной русской речи всякой дрянью, которая лезет из... Откуда она лезет? Понятно, откуда лезет. Так объяснять не нужно. Да, так что же, вот это гадость. Ну а что, а другая сторона этой еще кислой стороны? Ну что, ну нравится девушка, нравится. Хорошо, что им нравится. А то, что они пишут об этой ерунде в своих соцсетях, дур делают, разумеется. Ну что ж ты понимаешь, на чужой роток не накинешь платок. Ну, много есть хороших пословиц, простых русских, красиво жить не запретишь и так далее. Но, как бы сказать, еще проще даже, говорят часто священники друг другу, ну не всем же умными быть. Так вот, снисхождение, ну не всем умными. Ну, бывают люди среднего интеллектуального качества, бывают люди ниже среднего интеллектуального качества, бывают люди совершенно лишенные интеллектуальных способностей. Но все равно это люди, ну что же делать? Заботу о них необходимо проявлять как-то. Ну и все, и мы делаем. Понимаешь, священнику приходится исповедовать самых разных людей. И идут, ну, особенно воскресные, праздничные дни, идет поток спрашивает, тут стоит ребеночек 7 лет, тут стоит бабушка 77 лет, тут стоит отец этого ребеночка в цветущем возрасте, тут стоит дедушка этого отца, который смотрит на молодежь. Очень даже искоса. Ну, все понятно. И каждому по-своему надо что-то, значит, объяснять, как-то подбодрять. И пытаться вот как-то всех выровнять в одну шеренгу, ну, бесполезно совершенно. И не нужно. Ну, пускай, вот, какие они есть, такие они есть. Немножко над ними можно иронизировать. И немножко можно, так сказать, сатирические какие подпускать словечки и шуточки. Ну, что сделаешь? Там как есть, так есть. Вот так. А, значит, другая сторона важная, которую я назвал сладкой, но она почему она сладкая? Потому что она, ну, На это надо обращать внимание. Это в самом деле внешние виды поведения духовенства. Духовенство, особенно и молодым священникам надо в этом помнить, и наоборот, пожилым вроде меня, вы употребили слово «почитанием сана отца». Дорогие друзья, вы должны помнить, что отец – это не сан. Сан – это иерей или диакон, или протоиерей, или протодиакон, может быть, архиерей. Вот это духовный сан, ну, как у военных, похоже немножко, да, офицерские звания. Ну, аналогия не точная, конечно, но все-таки. Отец – это обращение, это элемент лингвистический. Если я вам говорю «госпожа Мария», я не возвожу вас в сан госпожи, вы все-таки при всей моей любви и уважении, вы все-таки не госпожа. Но обращение госпожа, господин Иванов, госпожа Петрова, отец Петр, отец Николай. Это почтительное обращение к духовенству до уровня архиерея. А если архиерея, то будет владыка такой-то. Если иногда мне говорят, владыка там такой, я говорю, я не владыка. А кто же вы? Я не могу сказать, что я отец. Я скажу, я иеромонах. А и владыка – это обращение к архиерею. А обращение к иеромонаху или к монаху, или к монаху, кстати сказать, и к диакону тоже, и к священнику любому – это будет отец. Обращение. Вообще-то, строго говоря, если говорить о языковых нормах, если церковно-славянская норма, это будет отче, звательный падеж. Соответственно, владык – ко, буквой «о» на конце, звательный падеж. Именительный – отец и владыка. Ну ладно, значит, вы говорите об очеловечивании. А как же иначе? Мы люди все, мы все человеки. И священнику забыть о том, что ему присуща человеческая природа, подумать о том, что он как-то выделяется из всех остальных человеков, не есть яко прочие человеки, эта фраза нам прекрасно известна из Евангелия и Луки, истории Матфея и фарисея. Ну, все мы человек. Покойному патриарху Алексею II принадлежит замечательная фраза, точнее образ, я не знаю, может быть, это не его образ, но так или иначе он это употребил в одной из проповедей. У Бога нет племянников и внуков. У него все дети в первой степени родства, начиная от патриарха и кончая последним малышом, который там плачет в коляске. Это все дети, все равны друг другу, как личности перед лицом Господа. И пытаться выпятиться как-то из этого дела, если даже это священнослужитель, это губительное дело. А вот поставить свой внешний вид и свой образ поведения на христианские рельсы, то есть, чтобы не быть неопрятным, грязным, не знаю, там что какие малые бывают, какие особенности нашего внешнего вида или поведение грубое, невнимательное, там какое-то хотя бы просто элементарно угрюмое, это плохо, и это никуда не годится. И над этим мы, священники, должны работать. Ну, а уже как прихожане это оценят, ну, помоги вам, Господи.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В гостях у программы «Точка зрения» был отец Макарий Маркиш, клирик Иваново-Вознесенской епархии, известный миссионер, публицист и автор многочисленных книг и публикаций. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.

чему в этой жизни стремишься, на пути поспешай, не спеша, и с неверных дорог обратишься. Бурю чувств и смущений познав, и вкусив искушения траву, ты к Христу

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас в нашем эфире звучит очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: Глава 18. Отрезвение. Время нашей жизни коротко, и неизвестно, когда оно закончится. Поэтому будем подвязаться, внимать себе и изгонять с гневом и ревностной Иисусовой молитвой всякий плохой помысл. Если при этом прольем и слезы, то получим большую пользу, потому что слезы очищают душу и паче снега всю убеляют ее. Ополчимся со всей храбростью, потому что брань наша против сил тьмы, которые никогда не идут на перемирие и никогда не ослабляют своих натисков. Посему восстанем и мы, и не будем предаваться дремоте, ибо перед нами опасность лишиться жизни вечной. Если проиграем войну, то потеряем свою душу, лишимся вечного наслаждения и радости в Боге, и будем осуждены на вторую смерть, которая есть вечное отлучение от Бога, чего да не будет. Находясь в трезвении, будем бдеть над помыслами, потому что начало падения идет от помыслов. Итак, почтимся решительно сокрушать помыслы в начале и не будем позволять им из-за нашего нерадения укрепиться в нас, но сразу по их пришествии изгоним мечтания и разгневаемся на них, взяв меч духовный, который есть Слово Божие, то есть Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Когда же мы взываем к сладкому Иисусу, Он сразу приходит к нам на помощь, а бесы тут же разбегаются. И не будем держать Иисусову молитву нерадиво, но горя духом, взывая из глубины души: «Наставник, спаси меня, погибаю». Труд небольшой, ибо весь подвиг в прирожении. Но если мы оставим помыслы, и они укрепятся, тогда тяжким делается подвиг, и нередко мы терпим поражение и получаем раны. Но если мы восстанем и воззовем ко Христу, тогда снова приходит добрый кормчий Иисус и направляет наш корабль в тихую и спокойную пристань. Через помысел мы оскверняемся, и через помысел же улучшаемся, то есть преуспеваем. Поэтому установим в своем сердце этого бесстрашного стража, ум, то есть оградимся вниманием, а также воспримем оружие мужества, молитвы, молчания и самоукорения. Если будем так подвязаться, то в результате обретем сладкий мир, радость, чистоту, любомудрие духовное, молитву, которая, как благовонный фимиам, будет воскуриваться в храме Божием, во внутреннем человеке. «Не весте ли, — говорит апостол Павел, — яко храм Божий есте, и Дух Божий живет в вас? Я пишу это, дабы воздвигнуть ваши души к духовному трезвению, и чтобы к своей же радости вы обрели внутренний мир Божий. Аминь. Буди». Почтимся подвязаться по силе в посте телесном. В посте же чувств, ума и сердца всеми силами будем бороться с врагом нашей души. Храни, чадо мое, свои чувства и особенно осязание. Глаза — это как щупальца осьминога, которые хватают все, что движется перед ними. Они легче всего схватывают греховную добычу. Из-за глаз падали и погибали даже великие духовные столпы. Давид, дав волю своим глазам, соделал убийство и прелюбодеяние, хотя был великим пророком Божиим, имел благодать и дар прозрения. Поскольку, чадо мое, ты живешь посреди различных искушений, то береги чувства, особенно же ум, этого кормчего души, бесстыднейшую птицу, как называл его Авва Исаак. Ум входит в самые сокровенные дела ближнего. Он мерзкий художник, когда изображает все самое постыдное. Поэтому любой ценой старайся сохранить его чистым, сразу изгоняя всякий помысел и греховное мечтание с помощью непреоборимой Иисусовой молитвы и гнева. Гневайтеся и не согрешайте. Непрестанно бодрствуйте в хранении ума, потому что от усердия или небрежности к нему зависит жизнь и смерть нашей бессмертной души. Все начинается с воображательной части души. Нет такого греха или такой добродетели, которые не имели бы своим началом и отправной точкой воображения. Следовательно, строгое хранение этого умного начала позволяет достигнуть святой цели спасения. Духовное трезвение в своем главном значении является вот чем. Хранение ума чистым от страстных фантазий и противоборство любому нападению дьявола с помощью имени Иисуса и противоречие греховному помыслу. Без трезвения недостижимо очищение души и тела, а без этого и Бог не зрится в чувстве ума и сердца. Если Господь не посещает душу человека, то он все еще пребывает во тьме греха. Мы же, монахи, посвятившие себя святой цели достижения внутреннего очищения по Христу, очищения от страстей, должны хорошенько обучиться этой важнейшей науке трезвения, благодаря которой приблизимся к Богу в чувстве сердца. Этой спасительнейшей науке, то есть трезвению, освящающему человека, дьявол люто противится и употребляет все средства, чтобы воспрепятствовать ему, производя соблазны и нашествия различных помыслов. Но и мы со своей стороны должно во что бы то ни стало отражать их, чтобы достичь награды внутреннего очищения и быть увенчанными от подвига положника Христа Бога нашего. Не бойтесь сатанинских нападок нашего общего врага, но подвязайтесь с мужеством и надеждой на Господа, который не допускает искушений, превосходящих наши силы. Итак, дерзайте, чада мои, и шествуйте с упоительной надеждой на Христа и на могущественный покров Божией Матери. И я верю непоколебимо, что мы сподобимся вечной жизни со всеми добре подвязающимися и получим венцы в торжествующей на небесах Церкви. Аминь. Буди. Один святой изгонял демонов, и те его боялись. Его послушник однажды задал ему вопрос: «Старче, почему бесы боятся тебя?» «Чадо, вот что я тебе скажу», — отвечал старец. «Было время, когда у меня была плотская брань и в уме, и в помыслах, но я никогда не позволял себе уступить им. Всегда я вел войну таким образом, чтобы фронт проходил в районе прилога, и никогда не позволял дьяволу прорваться дальше. И поскольку брань была непрерывной, то Бог, несмотря на все мое недостоинство, даровал мне это благословение, эту благодать, чтобы демоны боялись меня и исходили из человека. Видите, он отсекал искушение еще за дверью, как только оно начинало стучаться. Почему он не открывал ему? Что было у него с внутренней стороны и препятствовало искушению? У него были святые памятования. Они занимали его ум. Искушение стучало снаружи, желая войти, но им не давалось места, чтобы оно вошло внутрь, ибо его останавливала память Божия. Так эта непрестанная победа дала святому сию благодать, что демоны боялись его и выходили из людей. Великая похвала тому человеку, который по благодати Божией достиг того, чтобы удерживать дьявола на уровне прилога. Нет ни одного смертного, ни одного духовного человека и подвижника, который не подвергался бы прилогам дьявола. Иными словами, каждый человек подвержен искушению. Если у тебя открыты окна и двери души, что обычно бывает с мирскими, которые не имеют ведения Бога, то враг вторгается и побеждает человека. Духовные же люди подвязаются, чтобы не открыть врагу ни двери, ни окна, ни какого-либо отверстия своей души. Грех на деле, то есть тот, который совершается не в сердце, а посредством уст или выражается в каком-либо действии, бывает часто трудно исполним, потому что многое должно поспособствовать к его осуществлению. А мысленный грех очень даже легок. Человек может совершить его на любом месте и в любое время, и о нем никто не узнает. Внешний греховный поступок часто не может произойти из-за того, что для этого требуется стечение многих обстоятельств, и также потому, что ему препятствует стыд. Напротив же, внутренний грех, грех в мысли, может убедить человека согрешить внутренне, чтобы при этом остаться незамеченным. Этот внутренний грех незаметен. Его не видят люди, но видит Бог. И если мы не боимся и не стыдимся людей, потому что сей грех не видим для них, то мы непременно должны бояться Бога, потому что это мысленное нравственное преступление происходит пред Ним. Многие люди обманываются в этом отношении, потому что в них есть эгоизм, который производит большую работу. Сначала всегда совершается внутреннее предательство, а потом уже оно обнаруживается посредством телесных членов. Поэтому необходимо усиленное и непрестанное внимание, ревностное трезвение, как уже сказано нами. Внутри нас должен стоять страж и часовой, который следил бы за всеми входящими и исходящими помыслами, проверял их пропуск, чтобы внутрь не пробрались соглядатые и не разожгли в государстве души междоусобную войну. Душевному оку необходимо быть чистым и иметь острое зрение, издалека замечать врага и принимать соответствующие меры. Сколько помыслов нападает на нас постоянно? Очень много. Все виды страстей и соответствующие им помыслы. И если душа обладает хорошим зрением, то еще издалека она чинит помыслам препятствия. Она по нюху определяет, какая страсть готовится восстать, и тут же начинает подготовку. Расставляет часовых, воздвигает земляные валы и так оказывается готовой отразить атаку этой страсти. Страсть похожа на ядовитую змею. Бывают такие большие змеи, которые распространяют вокруг свое ядовитое дыхание, и это дыхание отравляет то живое, что находится поблизости. После этого они проглатывают свою добычу. Так же поступает и змея греха. Издалека она расточает яд наслаждения и парализует ум, парализует силы. Человек попадает в рабство страсти и невольно влечется ко злу. Люди, оказывающиеся в таком положении пленения, часто сами свидетельствуют следующее. «В это время я не могу сопротивляться, ничего не могу сделать». Ответ на это таков. Мы должны заранее подготовиться должным образом, чтобы дело не дошло до пленения и разоружения ума и сердца. Исходя из опыта, как только сей умный змей начнет расточать свой яд, еще издалека, прежде чем он дойдет до нас и отравит душу, мы должны предпринять меры, дабы избежать опасности, потому что, будучи отравлены, мы уже ничего не сможем сделать. Когда человек победится греховными помыслами и уступит воображению, то отсюда, от воображения, и начинается все зло. И если он претерпит в уме множество духовных крушений и многократно будет уязвлен сластолюбивыми мечтаниями, то как только сатана снова придет с подобными мечтаниями, как только он принесет их уму, тот сразу пленяется ими. Поэтому монах не должен уступать помыслам, чтобы мечтания и страсти не усилились и не окрепли. Держи очи твоей души под неусыпным бдением и храни от рассеяния чувства, как тело, главным образом глаза, так и души, в особенности ум, потому что через чувства входят опасные микробы духовных болезней, и со временем невнимательный христианин приобретает множество недугов и теряет бесценное здоровье своей бессмертной души. Подвязайся, чадо мое, добрым подвигом, ведущим к вечной жизни. Положи доброе начало, чтобы улучшить наилучший конец. Ум свой пригвозди к памяти Иисуса Христа, и Он станет для тебя всем радостью и миром, плачем и обилием животочных слез, которые будут соделывать твою душу белее снега и легче облака. Чадо мое, когда ты безмолвствуешь и творишь Иисусову молитву со вниманием, то есть когда ум следит за произносимой молитвой, не переходя к чему-либо другому, кроме самой молитвы, тогда твой ум начинает приближаться к сладости Иисусовой. В этом тебе очень сильно поможет то, если всегда будешь себя смирять. Непрестанно ругай себя и никогда не оправдывай. Это значит, при любом искушении и в любом деле почитай брата правым и говори, что ошибаешься всегда ты. Это называется смирением. Чадо мое, будь осторожен с мечтаниями и греховными помыслами. Все заключается в помысле. Приставь стража над умом, чтобы он не позволял низменным представлениям входить в воображательную часть ума. Иначе сразу возникает опасность, что душа согрешит и опечалит того, кто ради всех нас был распят на бесчестном тогда древе, который теперь стал честным крестом. В душе прелюбодеяние происходит очень легко, если мы позволяем постыдным помыслам и подобным мечтаниям господствовать внутри нас. Это есть не что иное, как душевное прелюбодейство. Чадо мое, если ты желаешь победить беса блуда, то будь осторожен со своим зрением. Также в немалой степени опасно рассматривать неподобающие изображения, газеты, журналы и тому подобное. Величайшая церковь, где с радостью поселяется Бог, это та, которую Он весьма искусно сотворил собственными руками. Наше всецелое существо, наша душа, когда она чиста. Сердечная чистота состоит в непричастности ума плохим мыслям, от которых проистекают дурные и страстные чувства, вызывающие в теле страстные взыграния, от которых и душа, и тело оскверняются, и оба в одинаковой мере теряют чистоту и непорочность. Зарождающаяся плохая и страстная мысль, а прежде нее страстное мечтание, является источником всех видов греха. Ни одно прегрешение не происходит на деле, если ему через мечтание не предшествует плохая мысль. Стало быть, чтобы достигнуть величайшего из благ действительной чистоты, нужно очистить свой ум от греховных мечтаний и мыслей. Только так заждется чистота на прочном основании. Если мы желаем прекратить дурные дела, не заботясь о внутренних помыслах, то трудимся в суе. А когда позаботимся о чистоте своей души, тогда вселится в нее Бог славы, и она станет святым и великолепным Его храмом, благоухающим фимиамом непрестанной к Нему молитвы. Что польза, если телом мы день и ночь трудимся и изнемогаем, но внутренне не заботимся о том, чтобы выдернуть из себя те корни, из которых произрастает всякое зло? Совершенно необходимо трезвение и непрестанная молитва, чтобы изгнать зло, которое свило себе гнездо внутри нас, и заменить его духовным добром. Будьте внимательны, чтобы вашу устную Иисусову молитву не расхищала дневная работа. Громко призывайте преславное и сладкое имя Иисусова, и Он не замедлит тут же прийти на помощь и утешить. Чего только не может исправить и обновить эта благословенная молитва. Понуждайте себя на молитву. Для чего уму скитаться здесь и там и не обращаться к Иисусу, ради которого мы оставили все и ради которого все претерпеваем? Чадо мое, храни свой ум от плохих мыслей. Тут же, как только они придут, прогоняй их молитвой Иисус Христовой, потому что как улетают пчелы, когда их окуривают дымом, так удаляется и Дух Святый, когда почувствует смрадный дым постыдных помыслов. Как пчелы садятся на те цветы, где есть нектар, так и Дух Святый приходит в те умы и сердца, где вырабатывается сладкий нектар добродетелей и добрых помыслов. Пусть ум без мечтаний внемлет словам Иисусовой молитвы, которые произносит он либо внутренне, либо устами. Целью и центром любой молитвенной практики является молитва без мечтаний со вниманием к словам, которые произносят ум или уста. Из собственного опыта знаю, как телесное, так и духовное существо, подвизающегося, облагораживает благочестие через безмолвие, молитву, чтение, очистительные слезы, истинное покаяние и умное поучение божественных предметов. Конечно, приносит пользу и телесный подвиг, когда есть сильное тело. Когда же телесные силы отсутствуют, тогда благодарение и самоукорение восполняют недостаток телесного подвига. В благочестии в широком смысле слова и трезвении заключается все. Это истинные признаки живущей во Христе души. Если этого нет, а есть только однобокая телесная аскеза, то человек либо получает мало пользы, либо совершенно погибает, кичась похвалами людей и своими помыслами. Не имеющий трезвения этого всеобъемлющего света души, этого бесценного сокровища, теряет свои труды, о чем мы знаем и из книг, согласно которым многие подвижники в пустыне погибли в буквальном смысле этого слова. Телесный подвиг подобен листьям древа, трезвение же – плоду. От плод их познаете их. Нам было заповедано принести плод. Бог да просветит нас, как нам шествовать, потому что иссякли истинные руководители, и каждый идет своим путем. Бог да будет для всех нас незаблудным путеводителем. Чада мои, о чем бы скорбным не напоминал вам враг наших душ дьявол, старайтесь тут же безотлагательно это прогонять, потому что любое промедление приносит пагубные плоды. Дьявола можно совершенно победить лишь молитвой и трезвением. Суть трезвения состоит в неусыпном умном бодрствовании против страстных помыслов и мечтаний скверных бесов. Здесь смерть или жизнь, развращение или очищение. Другими словами, душа, которая молится умно, презирает разнообразные лукавые помыслы и гнушается ими, со временем очищаясь и освещаясь. Подчимся убегать при рожении помысла и противостанем греху в самом начале, являющемуся в виде тонкого помысла, и благодатью Христовой избежим незавидной и весьма горькой участи. Вначале грех, подобно коварной и лукавой лисе, подходит незаметно, приступает и убеждает, что он мурашка, не стоящая внимания, и что бороться с ним все равно, что бороться с муравьем. Душа небрежет о нем и расслабляется. И потом сей малый муравей в короткое время становится неукротимым львом, справиться с которым душе бывает очень и очень трудно. При плотской брани только тылы спасают человека, то есть бегство от мечтаний и помыслов сразу при их появлении. Совсем не любопытствуй и не беседуй с мечтаниями. Мечтания – это большая и страшная сеть. Чего иной человек избегает в зрении и осязании, то с легкостью приносит ему мечтания. Подвязайся соделать свой ум совершенно не мечтающим ни о чем мирском, кроме твоего монастыря. Пусть все это заменит всего лишь одна память, память Иисуса, которому мы служим. Если что-либо в твоей келье приводит тебе на память что-то из мирского, то по необходимости ты должен это выбросить, чтобы любыми средствами устранить повод для новой духовной брани. Постарайся забыть о своем греховном прошлом И когда оно восстает, чтобы задушить тебя, тогда призывай Иисуса, и Он придет тебе на помощь.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 30 сентября, в день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил чин закладки камня в основании одноименного храма в селе Новоалексеевском муниципального округа Первоуральск. В историческом событии принял участие благочинный Первоуральского округа храмов протоиерей Константин Савченко и другие клирики Екатеринбургской епархии, а также жители села Новоалексеевского, будущие жители села и нового жилого квартала, благотворители и гости. Во время закладки камня в основании будущего Дома Божия глава Екатеринбургской митрополии в сослужении духовенства совершил молебен с водосвятием и хождение вокруг основания храма при пении тропаря святым мученицам, во имя которых будет воздвигнут храм. В основании Дома Божия была заложена памятная доска. По завершении чина закладки храма глава митрополии преподал архипастырское благословение и обратился к участникам исторического события. Архипастырь отметил намерение у строителей нового квартала начать с Дома Божия. Владыка Евгений напутствовал, чтобы дело спорилось, чтобы строили с удовольствием, ладно, красиво. Чтобы люди, которые здесь будут жить, просыпались утром или вечером возвращались с трудов, говорили: «Слава Богу, как хорошо нам здесь быть!» Чтобы в этом храме устранялись раны душевные, ошибки, грехи. Чтобы этот храм освящал это место и прилегающий святой Новоалексеевский поселок, пожелал правящий архиерей. Далее в этом выпуске. Корабли Тихоокеанского флота прибыли в город Корсаков в рамках акции «Тихоокеанская слава. Сила в правде». Вместе с моряками остров Сахалин встретил и святыню, Порт-Артурскую икону Божией Матери, которую десантный корабль «Ослябя» привез из Приморья. Образ Божией Матери принесен в Покровский мужской монастырь, а затем в Вознесенский храм. Перед иконой совершались молебны. Жители города и паломники смогли поклониться иконе. И в завершение выпуска. Волонтеры из команды «Православные добровольцы» и исполняющие обязанности руководителя отдела по церковной благотворительности и социальному служению Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Игорь Рогатенюк посетили государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым, Симферопольский центр паллиативной медицинской помощи. Отец Игорь помазал желающих освященным маслом и окропил святой водой. К таинствам исповеди и причастия приступили 10 пациентов. Волонтеры раздавали пациентам духовную литературу, надевали нательные крестики, объясняли смысл покаяния. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Добрый день, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». Я, ведущая Мария Заостровных, рада вас приветствовать на любимых волнах. И спасибо, что в эту субботу 3 октября вы с нами. За звукорежиссерским пультом делает так, чтобы вы меня услышали, Екатерина Попова. Передаю ей отдельный привет. Ну и давайте расскажу о тех программах, которые сегодня днем, вечером до полуночи вы услышите в нашем эфире. Например, совсем скоро передача из цикла летописи с Екатеринбургом поговорим про выставку «Каменный город», которая работает в Музее истории Екатеринбурга, и про наших уральских камнерезов. Будет очень интересно. В 12.30 роман «Дворянское гнездо» Ивана Тургенева. Услышим очередную часть. В 13.15 передам микрофон Марьяне Ильиной и ее передаче «Выход в свет». Познакомимся с новостями культуры. В 13.30 у микрофона Виктория Кауган по страницам «Альманаха Воскресенье». В 14.15 в беседах о вечном поговорим о том, что делать, если ваши знакомые, походив на сеанс психологии, вдруг стали эти самые сеансы психологии непрошенные вам устраивать. В 15.15 программа из цикла «Точка зрения». В ней православные священники нашей церкви делятся своим мнением о тех событиях, которые нас окружают. В 15.30 у микрофона Дмитрий Бабушкин и его передача «Художественное чтение». В 16.10 православный календарь. В 16.30 главы из книги «Деяний святых апостолов». В 17.20 гость в студии, в 18.10 сказка «Веретено», «Ткацкий станок» и «Иголка», а также сказка «Золотой гусь». В 18.30 предлагаю отправиться на встречу за кулисами. Посетим библиотеку имени Герцена и узнаем, как прошло открытие нового сезона клуба под названием «Отпетые романтики». В 19.10 программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». В 19.30 звучащая книга, в 20.20 «Беседа о вечном». Все эти программы мы повторим вам для того, чтобы вы успели их послушать. В 21.10 и в 23.10 вечернее молитвенное правило. В 21.40 псалмы царя Давида на русском языке. В 22.15 программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». В 22.30 духовное слово. Ну и, наконец, за 20 минут до полуночи в программе «Псалтырь звучащая» услышим псалмы с 12 по 25-й, прочитает Александр Бондаренко. Вот такие программы сегодня днем и вечером вы услышите в нашем эфире. Прекрасного вам дня и оставайтесь с нами.

0: Ну а сейчас в нашем эфире звучит программа под названием «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она создана совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В ней мы расскажем вам много интересного про историю родного города. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Мы сегодня продолжаем разговор про выставку «Каменный город», которая работает в Музее истории Екатеринбурга. Выставка посвящена истории уральского камня и художникам-камнерезам. В прошлую и в позапрошлую субботу мы тоже говорили про эту выставку, узнавали ее историю. Сегодня, собственно, этим и продолжим заниматься, с той лишь небольшой разницей, что в гостях у меня научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Ксения Пименова. Поменяли мы немножко спикера. Ксения с нами на телефонной связи. Ксения, добрый день.
1: Добрый день, Мария.
0: Ну что ж, ваша специализация – это история камнерезного дела после 1917 года. Этим вы и занимались, когда устраивали выставку в Музее истории Екатеринбурга. Поэтому вот об этом сегодня давайте и поговорим. Ну и сразу скажу, что не только сегодня, пару следующих суббот. Даже, надеюсь, пару-тройку следующих суббот мы, наверное, посвятим этим замечательным и интересным историям. Итак, Ксения, вам слово.
2: Надеюсь. Итак, да, еще раз всем добрый день. После 1917 года все хорошо знают, в этот год грянула Великая Октябрьская революция, которая обернулась для гранильной фабрики Свердловской, тогда еще Екатеринбургской, да, только с 1924 года фабрика меняет название, обернулось это событие закрытием и полной остановкой производства на предприятии. Затем в 1918 году фабрика была национализирована, а в 1919 году она закрылась. Только в начале 20-х годов началось некоторое оживление на производстве, и оно было связано прежде всего с тем, что молодому советскому государству требовались деньги, да, в большом количестве на индустриализацию, на другие хозяйственные нужды, на ведение в том числе, да, гражданской войны. И для этих всех целей, для финансирования всех этих целей создается трест «Русские самоцветы», который занят не только огранкой, да, драгоценных камней, но и их добычей. Это всесоюзный трест, и Екатеринбургская гранильная фабрика входит в его состав на правах одного из предприятий. Собственно, в 1923 году в состав треста фабрика включается, и в 1924 году она меняет название. Из Екатеринбургской она становится Свердловской гранильной фабрикой. И чем же помимо, да, огранки самоцветных камней, чем же помимо огранки изумрудов фабрика начинает заниматься в 20-е годы, это прежде всего работа с техническим камнем. Что же это значит? Это разного рода утилитарные, да, продукция утилитарного назначения из природного камня. Это и так называемые яшмовые подпятники, да, то есть это такие маленькие подставочки под разные, например, приборы, да, на одной из наших других выставок «Наука в большом городе» вот как раз представлены такие дореволюционные, да, например, геофизические приборы, они имеют такие как бы остренькие, как бы сказать, ножки, да, которые втыкались бы в поверхности разнообразные, повреждая их. Вот это повреждение были призваны как раз предотвратить яшмовые подпятники, которые под эти колкие ножки подкладывались. Резались слюдяные пластинки для разнообразных, да, целей, изготовляли стекла клингера для скотобоин. Вот, господи, прости, вспомнила. Изготовляли стекла клингера для скотобоин, резали пуговицы, резали бусы, резали декоративные подвески в серьги и даже изготовляли аптекарские ступки и пестики. Ну и закончили между делом несколько заказов, которые поступили на Екатеринбургскую гранильную фабрику еще до 1917 года, в частности, три родонитовые вазы. И в том числе среди частично атрибутируемых Свердловской гранильной фабрике работ начала 20-х годов подарки для Владимира Ильича Ленина. Это, например, отделанный каменной мозаикой и инкрустацией блокнот с дарственной надписью «Вождю мирового пролетариата». И это макет книги «Конституция». конструкция, а такие камнерезные, да, вещи, инкрустированные и металлическими включениями, их фотографии на выставке также представлены. Ну и самый главный, да, прощальный подарок Ильичу — это яшмовое знамя резное, из яшмы с декоративным таким гагатовым кантом. Гагат — это камень темного черного цвета, траурный такой заключительный, да, жест. Вот. Ну и что еще здесь следует отметить? Вообще в 1920-е и 1930-е годы камнерезное дело, оно как бы отходит на фабрике на второй план, уступая свои позиции ювелирному и гранильному производству. Вот здесь принципиально, да, важно, что на самом-то деле, да, обработка твердого цветного камня. Что такое твердый цветной камень? Это разнообразные яшмы, лазуриты, да, и тот же самый гагат, и, ну, в общем, разные-разные, да, прочие камни, которые мы хорошо довольны себе сегодня представляем, и офиокальцит, да, зелененький камень красивый. Вот весь твердый камень, да, он, его обработка, она технически более сложная. И в 20-е годы от обработки твердого камня на фабрике, ну, фактически отказываются и в большей степени начинают работать с камнем мягким. Это тальк, это талькохлорид, это мрамор, да, в значительной степени. И в 20-е, и даже в большей степени, в начале 30-х годов фабрика осваивает производство декоративных, да, сувенирных изделий из вот этого мягкого камня, прежде всего из мрамора. И у нас на выставке представлены редкие фотографии вот этих изделий, которые созданы в такой нарождающейся соцреалистической стилистике. Это фигурки тракториста, фигурка шахтера, фигурка красноармейца, фигурки разнообразных ремесленников и какие-то подставки, да, в форме листочка с цветочком. В общем, все такое необычное, да, кажущееся нам сегодня, и не только нам, да, потому что в том числе продукция Треста «Русские самоцветы» была ориентирована на удовлетворение нужд международного рынка, да, то есть это продукция экспортного направления, и она в том числе создавалась для того, чтобы удовлетворить интерес, да, к такой советской экзотике за рубежом. Собственно, вот эти редкие фотографии представлены у нас в экспозиции, и я уже сказала, да, что вот это направление, да, обработка твердого камня и обработка мягкого камня тоже в значительной степени, они отходят на второй план, а профилирующими для предприятия на этот момент являются ювелирное и огранное производство. И в том числе, да, схемы вот этих станков, схемы машин, на которых работали огранщики и камнерезы и в дореволюционную пору, и в советский

0: идеологии и в таком, можно было бы сказать, наверное, да, в визуальной репрезентации советского государства совершенно иную, да, и качественно новую роль. Обработка камня получает новый статус. Теперь он работает на репрезентацию величия Советского Союза, и Свердловская гранильная фабрика получает сразу несколько заказов на крупные имиджевые, да, проекты советского правительства. В первую очередь речь идет, конечно, о заказе на огранку, на огранку самоцветов для инкрустации звезд Московского Кремля. До этого там, да, уже, напомню, середина 30-х годов, а на кремлевских башнях до сих пор восседают двуглавые орлы, да, такие металлоконструкции в форме орлов. И вот в 30-е годы, в середине 30-х годов, их решают заменить на конструкции в виде серпа и молота, да, то есть символов, государственных символов новых советского государства. Огранку самоцветов получают сразу, заказ на огранку самоцветов получают сразу несколько предприятий Треста «Русские самоцветы», и в их числе также и Свердловская гранильная фабрика. Порядка 2000 самоцветных камней, имеется в виду прежде всего горный хрусталь, имеется в виду прежде всего чуть более темные топазы. Вот их гранят работники фабрики. Вес крупнейших, да, камней после огранки достигал 100 граммов. Некоторые исследователи, да, и ведущие исследователи, искусствоведы Сергей Евгеньевич Винокуров и Людмила Алексеевна Бутрина, они более, насколько я поняла, называют большие, да, цифры в этом смысле. Говорят, что более тяжеловесными были эти самые камни. Ну вот суть остается, да, той же. Свердловчане гранили самоцветы для звезд Московского Кремля, но, да, так сложилось, что план оказался довольно, скажем так, интересным, да, сама идея оформить вот так вот самоцветными камнями, граненными под бриллиантовую грань конструкции, но задумка не прижилась, потому что погодные условия, да, ветер, дождь, мороз и так далее сделали свое дело, самоцветы очень быстро потемнели, и уже спустя несколько лет их заменили на привычные для нас сегодня конструкции из рубинового стекла. То есть те кремлевские звезды, которые мы представляем себе сегодня, это все-таки не совсем одно и то же с тем, что или совсем, да, даже не одно и то же с тем, что делали наши гранильщики в 1930-е годы.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что мы говорили с Ксенией Пименовой, научным сотрудником Музея истории Екатеринбурга, про выставку «Каменный город», которая работает в Музее истории Екатеринбурга. В следующую субботу мы обязательно в это же самое время этот разговор и продолжим. Следите за нашими анонсами. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит очередная часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Сергеевича Тургенева.
2: Глава 27. Между тем вечер наступал, и Марья Дмитриевна изъявила желание возвратиться домой. Девочек с трудом оторвали от пруда, снарядили. Лаврецкий объявил, что проводит гостей до полдороги, и велел оседлать себе лошадь. Усаживая Марью Дмитриевну в карету, он хватился лемма, но старика нигде не могли найти. Он тотчас исчез, как только кончилось уженье. Антон, замечательный для его лет силой, захлопнул дверцы и сурово закричал: «Пошел, кучер!» Карета тронулась. На задних местах помещались Марья Дмитриевна и Лиза, на передних девочки и горничная. Вечер стоял теплый и тихий, и окна с обеих сторон были опущены. Лаврецкий ехал рысью возле кареты со стороны Лизы, положив руку на дверцы. Он бросил поводья на шею плавно бежавшей лошади и изредка меняясь двумя-тремя словами с молодой девушкой. Заря исчезла, наступила ночь, а воздух даже потеплел. Марья Дмитриевна скоро задремала, девочки и горничные заснули тоже. Быстро и ровно катилась карета. Лиза наклонилась вперед. Только что поднявшийся месяц светил ей в лицо. Ночной пахучий ветерок дышал ей в глаза и щеки. Ей было хорошо. Рука ее опиралась на дверцу кареты рядом с рукой Лаврецкого. И ему было хорошо. Он несся по спокойной ночной теплыни, не спуская глаз доброго молодого лица, слушая молодой и в шепоте звеневший голос, говоривший простые добрые вещи. Он и не заметил, как проехал полдороги. Он не захотел будить Марью Дмитриевну, пожал слегка руку Лизы и сказал: «Ведь мы друзья теперь, не правда ли?» Она кивнула головой, он остановил лошадь. Карета покатилась дальше, тихонько колыхаясь и ныряя. Лаврецкий отправился шагом домой. Обаяние летней ночи охватило его. Все вокруг казалось так неожиданно странно и в то же время так давно и так сладко знакомо. Вблизи и вдали далеко было видно, хотя глаз многого не понимал из того, что видел, все покоилось. Молодая расцветающая жизнь сказывалась в самом этом покое. Лошадь Лаврецкого бодро шла, мерно раскачиваясь направо и налево. Большая черная тень ее шла с ней рядом. Было что-то таинственно приятное в топоте ее копыт, что-то веселое и чудное в гремящем крике перепелок. Звезды исчезали в каком-то светлом дыме. Неполный месяц блестел твердым блеском. Свет его разливался голубым потоком по небу и падал пятном дымчатого золота на проходившие близко тонкие тучки. Свежесть воздуха вызывала легкую влажность на глаза, ласково охватывала все члены, лилась вольной струею в грудь. Лаврецкий наслаждался и радовался своему наслаждению. «О, мы еще поживем», — думал он. «Не совсем еще заело». Он не договорил, кто или что. Потом он стал думать о Лизе, о том, что вряд ли она любит Паншина, что встретился он с ней при других обстоятельствах, Бог знает, что могло бы из этого выйти, что она понимает лемма, хотя у ней своих слов нет. Да и это неправда, у ней есть свои слова. «Не говорите об этом легкомысленно», — вспоминалось Лаврецкому. Он долго ехал, понурив голову, потом выпрямился, медленно произнес: «И я сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжигал». Но тотчас же ударил лошадь хлыстом и скакал вплоть до дома. Слезая с коня, он в последний раз оглянулся с невольной благодарной улыбкой. Ночь, безмолвная, ласковая ночь, лежала на холмах и на долинах. Издали из ее благовонной глубины, Бог знает откуда, с неба ли, с земли, тянуло тихим и мягким теплом. Лаврецкий послал последний поклон Лизе и взбежал на крыльцо. Следующий день прошел довольно вяло. С утра падал дождь. Лем глядел из-под лоби и все крепче и крепче стискивал губы, точно он давал себе зарок никогда не открывать их. Ложась спать, Лаврецкий взял с собой на постель целую груду французских журналов, которые уже более 2 недель лежали у него на столе нераспечатанные. Он принялся равнодушно рвать куверты и пробегать столбцы газет, в которых, впрочем, не было ничего нового. Он уже хотел бросить их, и вдруг вскочил с постели, как ужаленный. В фельетоне одной из газет, известный уже нам месье Жюль, сообщал своим читателям горестную новость. «Прелестная, очаровательная москвитянка», — писал он, — «одна из цариц моды, украшение парижских салонов мадам де Лаврецки, скончалась почти внезапно». И весть эта, к сожалению, слишком верная, только что дошла до него, господина Жюля. «Он был, — так продолжал он, — можно сказать, другом покойницы». Лаврецкий оделся, вышел в сад и до самого утра ходил взад и вперед все по одной аллее. Глава 28. На следующее утро за чаем Лем попросил Лаврецкого дать ему лошадей для того, чтобы возвратиться в город. «Мне пора приняться за тело, то есть за уроки», — заметил старик. «А то я здесь только даром время теряю». Лаврецкий не сразу отвечал ему. Он казался рассеянным. «Хорошо», — сказал он наконец, — «я с вами сам поеду». Без помощи слуги, кряхтя и сердясь, уложил Лем небольшой свой чемодан и зарвал и сжег несколько листов нотной бумаги. Подали лошадей. Выходя из кабинета, Лаврецкий положил в карман вчерашний номер газеты. Во все время дороги Лем и Лаврецкий мало говорили друг с другом. Каждого из них занимали собственные мысли, и каждый был рад, что другой его не беспокоит. И расстались они довольно сухо, что, впрочем, часто случается между приятелями на Руси. Лаврецкий подвез старика к его домику, тот вылез, достал свой чемодан, и, не протягивая своему приятелю руки, он держал чемодан обеими руками перед грудью, не глядя даже на него, сказал ему по-русски «прощайтесь». «Прощайте», — повторил Лаврецкий и велел кучеру ехать к себе на квартиру. Он нанимал на всякий случай квартиру в городе О. Написавши несколько писем и наскоро пообедав, Лаврецкий отправился к Калитиным. Он застал у них в гостиной одного Паншина, который объявил ему, что Марья Дмитриевна сейчас выйдет, и тотчас с самой радушной любезностью вступил с ним в разговор. До того дня Паншин обращался с Лаврецким не то чтобы свысока, а снисходительно. Но Лиза, рассказывая Паншину свою вчерашнюю поездку, отозвалась о Лаврецком как о прекрасном и умном человеке. Этого было довольно. Следовало завоевать прекрасного человека. Паншин начал с комплиментов Лаврецкому, с описания восторга, с которым, по его словам, все семейство Марьи Дмитриевны отзывалось и Васильевском, и потом, по обыкновению своему, ловко перейдя к самому себе, начал говорить о своих занятиях, о воззрениях своих на жизнь, на свет и на службу, сказал 2 слова о будущности России, о том, как следует губернатора в руках держать, тут же весело подтрунил над самим собой и прибавил, что, между прочим, ему в Петербурге поручили популяризировать идею кадастра. Он говорил довольно долго, с небрежной самоуверенностью разрешая все затруднения и как фокусник шарами, играя самыми важными административными и политическими вопросами. Выражение «вот что бы я сделал, если б я был правительством», «вы, как умный человек, тотчас со мной согласитесь», не сходили у него с языка. Лаврецкий холодно слушал разглагольствование Паншина. Не нравился ему этот красивый, умный и непринужденный изящный человек с своей светлой улыбкой, вежливым голосом и пытливыми глазами. Паншин скоро догадался, свойственным ему быстрым пониманием ощущений другого, что не доставляет особенного удовольствия своему собеседнику, и под благовидным предлогом скрылся, решив про себя, что Лаврецкий может быть и прекрасный человек, но не симпатичный и озлобленный. В конце концов, несколько смешной. Марья Дмитриевна появилась в сопровождении Гедеоновского, потом пришла Марфа Тимофеевна с Лизой, за ними пришли остальные домочадцы, потом приехала и любительница музыки Беленицына, маленькая худенькая дама с почти ребяческим усталым и красивым личиком в шумящем черном платье с пестрым веером и толстыми золотыми браслетами. Приехал и муж ее, краснощекий пухлый человек с большими ногами и руками, с белыми ресницами и неподвижной улыбкой на толстых губах. В гостях жена никогда с ним не говорила, а дома, в минуты нежности, называла его своим поросеночком. Паншин вернулся. Очень стало людно и шумно в комнатах. Лаврецкому такое множество народа было не по нутру, особенно сердила его Беленицына, которая то и дело глядела на него в лорнет. Он бы тотчас ушел, если б не Лиза. Ему хотелось сказать ей два слова наедине, но он долго не мог улучшить удобное мгновение и удовольствовался тем, что с тайной радостью следил за нею взором. Никогда ее лицо не казалось ему благороднее и милей. Она много выигрывала от близости Беленицыной. Та беспрестанно двигалась на стуле, поводила своими узкими плечиками, смеялась изнеженным смехом и то щурилась, то вдруг широко раскрывала глаза. Лиза сидела смирно, глядела прямо и вовсе не смеялась. Хозяйка села играть в карты с Марфой Тимофеевной, Беленицыным и Гедеоновским, который играл очень медленно, беспрестанно ошибался, моргал глазами и утирал лицо платком. Паншин принял меланхолический вид, выражался кратко, многозначительно и печально, ни дать ни взять не высказавшийся художник. Но, несмотря на просьбы Беленицыной, которая очень с ним кокетничала, не соглашался спеть свой романс. Лаврецкий его стеснял. Федор Иванович тоже говорил мало. Особенно выражение его лица поразило Лизу. Как только он вошел в комнату, она тотчас почувствовала, что он имеет сообщить ей что-то, но сама, не зная почему, боялась расспросить его. Наконец, переходя в зал и наливать чай, она невольно поворотила голову в его сторону. Он тотчас пошел вслед за ней. «Что с вами?» — промолвила она, ставя чайник на самовар. «А разве вы что заметили?» — проговорил он. «Вы сегодня не такой, каким я вас видела до сих пор». Лаврецкий наклонился над столом. «Я хотел, — начал он, — передать вам одно известие, но теперь невозможно. Впрочем, прочтите вот, что отмечено карандашом в этом филитоне», — прибавил он, подавая ей номер взятого с собой журнала. «Прошу хранить это в тайне. Я зайду завтра утром». Лиза изумилась. Паншин показался на пороге двери, она положила журнал к себе в карман. «Читали вы Обермана, Лизавета Михайловна?» — задумчиво спросил ее Паншин. Лиза отвечала ему вскользь и пошла из залы наверх. Лаврецкий вернулся в гостиную и приблизился к игорному столу. Марфа Тимофеевна, распустив ленты чепца и покраснев, начала ему жаловаться на своего партнера Гедеоновского, который, по ее словам, ступить не умел. «Видно, в карты играть, — говорила она, — а не то, что выдумки сочинять». Тот продолжал моргать глазами и утираться. Лиза пришла в гостиную и села в угол. Лаврецкий посмотрел на нее, она на него посмотрела, и обоим стало почти жутко. Он прочел недоумение и какой-то тайный упрек на ее лице. Поговорить с нею, как бы ему хотелось, он не мог. Оставаться в одной комнате с нею гостем в числе других гостей было тяжело, он решился уйти. Прощаясь с ней, он успел повторить, что придет завтра, и прибавил, что надеется на ее дружбу. «Приходите», — отвечала она с тем же недоумением на лице. Паншин оживился по уходе Лаврецкого. Он начал давать советы Гедеоновскому, насмешливо любезничал с Беленицыной и, наконец, спел свой романс. Но с Лизой он говорил и глядел на нее по-прежнему значительно и немного печально. А Лаврецкий опять не спал всю ночь. Ему не было грустно, он не волновался. Он затих весь. Он не мог спать. Он даже не вспоминал прошедшего времени. Он просто глядел в свою жизнь. Сердце его билось тяжело и ровно. Часы летели, он и не думал о сне. По временам только всплывала у него в голове мысль: Да это неправда. Это все вздор. И он останавливался, поникал головою и снова принимался глядеть в свою жизнь. Глава 29. Марья Дмитриевна не слишком ласково приняла Лаврецкого, когда он явился к ней на следующий день. «Вишь, повадился», — подумала она. Он ей сам по себе не очень нравился, да и Паншин, под влиянием которого она находилась, весьма коварно и небрежно похвалил его накануне. Так как она не считала его гостем и не полагала нужным занимать родственника, почти домашнего человека, то и получаса не прошло, как он уже шел с Лизой в саду по аллее. Леночка и Шурочка бегали в нескольких шагах от них по цветнику. Лиза была спокойна по обыкновению, но более обыкновенного бледна. Она достала из кармана и протянула Лаврецкому мелко сложенный лист журнала. «Это ужасно», — промолвила она. Лаврецкий ничего не отвечал. «Да, может быть, это еще и неправда», — прибавила Лиза. «Оттого-то я и просил вас не говорить об этом никому». Лиза прошлась немного. «Скажите», — начала она, — «вы не огорчены? Нисколько?» «Я сам не знаю, что я чувствую», — отвечал Лаврецкий. «Но ведь вы ее любили прежде?» «Любил. Очень. Очень. И не огорчены ее смертью?» «Она не теперь для меня умерла». «Это грешно, что вы говорите. Не сердитесь на меня. Вы меня называете своим другом, друг может все говорить. Мне, право, даже страшно. Вчера у вас такое нехорошее было лицо. Помните недавно, как вы жаловались на нее? А ее уже тогда, может быть, на свете не было. Это страшно. Точно это вам наказание послано». Лаврецкий горько усмехнулся. «Вы думаете? По крайней мере, я теперь свободен». Лиза слегка вздрогнула. «Полноте, не говорите так. На что вам ваша свобода? Вам не об этом теперь надо думать, а о прощении». «Я давно ее простил», — перебил Лаврецкий и махнул рукой. «Нет, не то», — возразила Лиза и покраснела. «Вы не так меня поняли. Вы должны позаботиться о том, чтобы вас простили». «Кому меня прощать?» «Кому? Богу? Кто же может вас простить, кроме Бога?» Лаврецкий схватил ее за руку. «Ах, Лизавета Михайловна, поверьте», — воскликнул он, — «я и так довольно был наказан. Я уже все искупил, поверьте». «Это вы не можете знать», — проговорила Лиза вполголоса. «Вы забыли? Еще недавно, вот когда вы со мной говорили, вы не хотели ее прощать?» Оба молча прошлись по аллее. «А что же ваша дочь?» — спросила вдруг Лиза и остановилась. Лаврецкий встрепенулся. «О, не беспокойтесь, я уже послал письмо во все места. Будущность моей дочери, как вы ее, как вы говорите, обеспечена. Не беспокойтесь». Лиза печально улыбнулась. «Но вы правы», — продолжал Лаврецкий. «Что мне делать с моей свободой? На что мне она?» «Когда вы получили этот журнал?» — промолвила Лиза, не отвечая на его вопрос. «На другой день после вашего посещения». «И неужели... неужели вы даже не заплакали?» «Нет. Я был поражен. Но откуда было взяться слезам? Плакать прошедшим? Да ведь оно у меня все выжжено. Самый проступок ее не разрушил мое счастье, а доказал мне только, что его вовсе никогда не бывало. О чем же тут было плакать? Впрочем, кто знает, я, может быть, был бы более огорчен, если бы я получил это известие 2 неделями раньше». «2 неделями?» — возразила Лиза. «Да что ж такое случилось в эти 2 недели?» Лаврецкий ничего не отвечал, а Лиза вдруг покраснела еще пуще прежнего. «Да-да, вы угадали», — подхватил внезапно Лаврецкий. В течение этих двух недель я узнал, что значит чистая женская душа, и мое прошедшее еще больше от меня отодвинулось. Лиза смутилась и тихонько пошла в цветник к Леночке и Шурочке. «А я доволен тем, что показал вам этот журнал», — говорил Лаврецкий, идя за нею следом. «Я уже привык ничего не скрывать от вас, и надеюсь, что и вы отплатите мне таким же доверием». «Вы думаете?» — промолвила Лиза и остановилась. «В таком случае я бы должна была...» «Да нет, это невозможно». «Что такое? Говорите, говорите. Право, мне кажется, я не должна». «А впрочем», — прибавила Лиза и с улыбкой обратилась к Лаврецкому, — «что за откровенность половину? Знаете ли, я получила сегодня письмо. От Паншина?» «Да, от него. Почему вы знаете? Он просит вашей руки?» «Да», — произнесла Лиза и прямо и серьезно посмотрела Лаврецкому в глаза. Лаврецкий, в свою очередь, серьезно посмотрел на Лизу. «Ну? И что же вы ему отвечали?» — проговорил он наконец. «Я не знаю, что отвечать», — возразила Лиза и опустила сложенные руки. «Как? Ведь вы его любите». «Да, он мне нравится. Он, кажется, хороший человек». «Вы то же самое и в тех же самых выражениях сказали мне 4-го дня. Я желаю знать, любите ли вы его тем сильным, страстным чувством, которое мы привыкли называть любовью. Как вы понимаете, нет. Вы в него не влюблены? Нет. Да разве это нужно? Как? Маменьке он нравится, продолжала Лиза. Он добрый. Я ничего против него не имею. Однако вы колеблетесь. Да, и, может быть, вы, ваши слова тому причиной. Помните, что вы 3-го дня говорили? Но это слабость. О, дитя мое, воскликнул вдруг Лаврецкий, и голос его задрожал. Не мудрствуйте лукаво. Не называйте слабостью крик вашего сердца, которое не хочет отдаться без любви. Не берите на себя такой страшной ответственности перед тем человеком, которого вы не любите и которому хотите принадлежать. «Я слушаюсь. Я ничего не беру на себя», — произнесла была Лиза. «Слушайтесь вашего сердца. Оно одно вам скажет правду», — перебил ее Лаврецкий. «Опыт, рассудок — все это прах и суета. Не отнимайте у себя лучшего, единственного счастья на земле». «Вы ли это говорите, Федор Иванович? Вы сами женились по любви. И были ли вы счастливы?» Лаврецкий всплеснул руками. «Ах, не говорите обо мне! Вы и понять не можете всего того, что молодой, неискушенный, безобразно воспитанный мальчик может принять за любовь. Да и, наконец, к чему клеветать на себя? Я сейчас вам говорил, что я не знал счастья. Нет, я был счастлив». «Мне кажется, Федор Иванович», — произнесла, понизив голос, Лиза. Когда она не соглашалась с моим собеседником, она всегда понижала голос, притом она чувствовала большое волнение. «Счастье на земле зависит не от нас. От нас! От нас, поверьте мне!» Он схватил ее за обе руки. Лиза побледнела и почти с испугом, но внимательно глядела на него. «Лишь бы мы не портили сами своей жизни. Для иных людей брак по любви может быть несчастьем. Но не для вас, с вашим спокойным нравом, с вашей ясной душой. Умоляю вас, не выходите замуж без любви, по чувству долга, отречения, что ли. Это же безверие, тот же расчет и еще худший. Поверьте мне, я имею право это говорить. Я дорого заплатил за это право, и если ваш Бог...» В это мгновение Лаврецкий заметил, что Леночка и Шурочка стояли подле Лизы и с немым изумлением уставились на него. Он выпустил Лизины руки, торопливо проговорил «Извините меня, пожалуйста», и направился к дому. «Об одном только прошу я вас», — промолвил он, возвращаясь к Лизе. не решайтесь тотчас. Подождите. Подумайте о том, что я вам сказал. Если бы даже вы не поверили мне, если бы вы решились на брак по рассудку, и в таком случае не за господина Паншина вам выходить, он не может быть вашим мужем. Не правда ли? Вы обещаетесь мне не спешить? Лиза хотела ответить Лаврецкому и ни слова не вымолвила не от того, что она решилась спешить, но от того, что сердце у нее слишком сильно билось, и чувство, похожее на страх, захватило дыхание.
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Тургенева. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам конференции «Глагол вечной жизни» на наречии родном «Язык, вера, образование» к 150-летию синодального перевода Библии. Уважаемые организаторы, участники и гости конференции, сердечно приветствую всех собравшихся. Нынешняя встреча посвящена значимой для нашей Церкви дате. 150 лет назад вышел перевод Священного Писания на русский язык, известный сегодня как «Синодальный перевод Библии». Появление полного текста Библии на русском языке оказало огромное влияние как на духовную жизнь народа, получившего возможность читать и изучать Слово Божие в доступной форме, так и на всю отечественную культуру, подарившую миру выдающихся религиозных мыслителей, без которых невозможно сегодня представить развитие православного богословия в конце XIX века и на всем протяжении XX столетия. Евангельское просвещение – ключевая задача Церкви во все времена. Несмотря на определенные сложности, сопровождавшие издание синодального перевода, он, несомненно, стал продолжением дела святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, принесших свет истины Христовой в славянские земли. С особой сыновней признательностью мы вспоминаем святителя Филарета Московского, являвшегося вдохновителем и руководителем многолетних переводческих трудов. Можно сказать, что в немалой степени, благодаря синодальному переводу Библии, наш народ мог читать и понимать Священное Писание, сохранять веру даже в годы суровых гонений, когда всякое религиозное образование было под строгим запретом. Призывая вас на благословение Божие, желаю всем доброго здравия, плодотворных дискуссий и успехов в совершаемых трудах, которые, надеюсь, послужат дальнейшему приобщению наших соотечественников глаголом вечной жизни. Далее в этом выпуске. В Духовно-просветительском центре на территории Собора Успения Пресвятой Богородицы города Екатеринбурга после летнего перерыва группа священника Сергия Манина вернулась к занятиям по изучению православной веры. Отец Сергий открыл новый учебный год беседой «Вера и религия». Всего в цикле бесед рассматривается 12 тем. Каждой теме будет посвящено отдельное занятие. И в завершение выпуска. Совещание по ситуации с нападениями медведей на людей провел вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, уже готовится ряд мер, которые позволят снизить угрозу. Среди них разрешение регионам самим регулировать поголовье медведей на своей территории, в том числе выводить их из числа лимитированных видов. Речь идет об ограничениях на число зверей, которых можно добыть там за год. Минприроды также поддерживают установление базовой численности животных для региона. Как сообщается, Патрушев обратил особое внимание на необходимость усиления контроля за нахождением людей в лесу. «Здесь требуется соответствующая разъяснительная работа с населением», подчеркнули в Кабмине. По данным государственного мониторинга, численность медведей в России выросла более чем вдвое за последние 30 лет и превысила 300 тысяч особей. И рост проблем с этими животными, очевидно, связан с ростом их популяции. В этом году ситуацию усугубил недостаток привычной для них пищи в местах обитания. Наибольшее число нападений медведей на людей отмечено в Приморье, Красноярском крае и Иркутской области, заявил вице-премьер. По его словам, правительство намерено составить перечень регионов, которым нужно дополнительное финансирование для борьбы с медвежьей угрозой, и на основании этого списка выделить средства. В Минприроды будут проходить штабы по ситуации с медведями с участием регионов и профильных министерств. Выработанные решения и лучшие практики по снижению риска нападения медведей будут направлены во все субъекты Федерации, рассказали в Кабмине. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.

0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
1: Здравствуйте, продолжаем наше путешествие по России. Сегодня старинное село Никитское. Первое упоминание о нем относится к 1520 году. Давайте повнимательнее посмотрим на берег. Из-за деревьев виден бюст с очень знакомой кудрявой головой. Это памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Почему он тут? Дело в том, что в этих местах находилось имение Николая Васильевича и Софьи Андреевны Ушаковых. Их старшая дочь Екатерина долгое время была предметом воздыхания поэта. Познакомились они на балу в Москве. Дело даже чуть не дошло до женитьбы. По преданию, поэт приезжал к семье Ушаковых в село Никитское для того, чтобы сделать предложение руки и сердца. Но роман продолжался недолго. Что послужило причиной расставания? Влюбчивость Пушкина? Появление Натальи Гончаровой? Грозное предсказание гадалки, что причиной гибели станет жена? Возможно, ответ на этот вопрос был скрыт в переписке влюбленных, но Екатерина Николаевна перед смертью попросила дочь сжечь все письма. Когда та попробовала отговорить матушку, то услышала в ответ: «Мы любили друг друга горячо, и это была наша сердечная тайна. Пусть она и умрет с нами». Местные жители охотно верят в то, что Пушкин бывал в этих местах и каждый год проводит праздник поэзии, посвященный великому русскому поэту. В Никитском сохранилось старинное кладбище, на котором похоронены многие из рода Ушаковых. К сожалению, церкви, при котором оно находилось, уже нет. Ее разобрали перед постройкой Угличского водохранилища. Как напоминание о ней – скромная часовенка под голубой крышей. В связи с ее строительством вспоминается еще один Александр – Александр Алексеевич Колосов. В начале 1980 года он был директором дома отдыха Фонвизина. Но случилась беда, и сильный, энергичный человек оказался в инвалидном кресле. Несколько лет Александр боролся с болезнью, пытаясь встать на ноги. К сожалению, недуг оказался сильнее. Сильнее тела, но не духа. Взрослый человек стал учиться рисовать. Не один год прошел, прежде чем зрители увидели первые картины. В 1995 году открылась выставка, посвященная 50-летию Победы. Дальше были награды, конкурсы, персональная выставка в Москве «Тихая моя родина». Сияли на полотнах купола церквей, устремлялись в небо их изящные колокольни. Художник писал не только действующие, но и разрушенные храмы. Для этого он изучал старые фотографии. И вот на одной из них Александр увидел разрушенную Никитскую церковь. С этого времени зародилась в душе идея поставить в ее память часовенку. Каких сил стоило осуществить задуманное, можно только догадываться. Подключились местные жители, нашлись меценаты и в других городах. В 2003-м стала на берегу Волги маленькая часовня, как память не только о разоренных церквях, но и настоящем человеке – Александре Алексеевиче Колосове. Чуть позже поставили колокольню, и теперь с борта теплохода можно услышать плывущий над рекой колокольный звон. Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире православного радиопрограмма «По страницам альманаха Воскресения». В данном радиоцикле Евгений Лобанов, редактор и основатель альманаха, писатель, поэт, режиссер, лауреат разных конкурсов, будет рассказывать о журнале, о самых интересных выпусках и в том числе, конечно, о талантливых поэтах. Слово предоставляется Евгению. Здравствуйте, Евгений.
1: Здравствуйте, Виктория и дорогие слушатели.
0: И сегодня мы беседуем о 29-м номере «Альманаха Воскресения».
1: Ну, начну я с Максима Анкудинова. «Кто и что нас сводит и разводит, нас приводит друг к другу, разлучает, и никак быть вместе не выходит, только сердце сердцу отвечает. Ты живешь в поселке Пионерском, да трава близко и до неба, потому что очи твои дерзко небо поглощают, в них бы мне бы, до земли далеко и не близко. Пусть этаж твой первый, не девятый, потому что очи твои искры, а душа всегда летит куда-то». Вот такие у него всегда нестандартные, неожиданные стихи. «Так и не знаешь, весна или осень, и прозвище всех твоих жен, и надолго. Ветер светило речные проносит в тучи, у солнышка гаснут иголки. Так и не знаешь, как там в Петрограде, город, где яд, синяя тьма. Для чего, Бога ради, были мы вместе и порзнь, но нами что-то такое вот руководило, необъяснимо простыми стихами. Странно, что ты мне сказала, любила. Странно, что сердце из белого камня». Татьяна Барышникова из Каменска-Уральского. «Смотри, густой и сочной поднимается трава, в мурашках росных нежно-розовой зари. Смотри, смотри, как просыпаются слова, глотком вина приятно греют изнутри. Растает сон, как тают в небе облака, как исчезает след от весел на волне. Как на моем плече твоя рука опять перед рассветом снится мне. Не спорь со мной, ничего не говори, я соглашусь на то, что не права, но об одном прошу, смотри, смотри, какие просыпаются слова». И еще одно стихотворение «У костра». «Я сижу у костра, не печалюсь, и в молчание облачаюсь. Ведь слова все не те, не те, понимание в простоте. Треском сучьев вместо меня говорят языки огня. Я недуги огнем лечу, улыбаюсь тебе и хочу, чтоб сидел у костра со мной, прислонясь к темноте спиной. Одинокий путник в ночи, приручи меня, приручи». Наталья Власова из Уссурийска. Очень песенные у нее стихи, неожиданно. И вот в нескольких фильмах они и звучат, и у моих и будут звучать. «И тебе тишины, если хочешь, налью. Как чиста и прозрачна сегодня она. Греет солнце в хрустальной реке полынью. И она, как любовь, не почувствуешь дна. Иногда тишина обращается вслух, если ты невзначай тронешь локон волос. И согреться пытаешься нежностью рук. Посмотри, сколько в небе заброшенных гнезд. Потому что не выживешь в них без тепла. Мне когда полюблю, колокольчик поет. Я ведь в той полынье не однажды была. Видишь, пальцы мои холодны, словно лед. Стали белым наркозом метельные дни. И нигде не болит, и вокруг тишины. Ты все ходишь и ходишь у той полыньи. И пока не шагнешь, не познать глубины». И еще одно стихотворение «Всему вопреки». «Как чисто и тихо, ни пыли, ни фальши. Душа, как раскрытое в небо окно. Вверху на уже розовеющей пашне вот-вот прорастет золотое зерно. И ночь, растерявшая черные перья, пытается выклевать свежий росток. Я дом, открывающий окна и двери, и смотрят они на прекрасный восток, где солнечный свет рассыпают колосья, когда их в ладони берут жернова. Рассвет так походит на спелую осень, но пахнет и летом, и морем трава, и нежные листвы так беспомощны вены, и скоро к ногам потекут лепестки, уже закипевшие белую пеной. И чисто, и тихо, всему вопреки». Вот, и я хочу, чтобы прозвучала песня моя на ее стихи. Называется «Мотылек». И петь ее будет Юлия Сычева, которую слушатели постоянные, я думаю, помнят и знают.
0: Прослушаем песню.

0: Алина Колесникова, Екатеринбург, известная молодая поэтесса. «Бабочками мыслей, облаками снов, путь к тебе был выстлан поперек основ. Напишу тебе солнечным лучом, август не робея тронет за плечо. Солнце смотрит пылко, жар к земле приник, город ждет с ухмылкой, словно твой двойник». И еще одно коротенькое. «Холодный май, дождь измельчал как будто. Иду навстречу, хоть без пуговиц пальто. А ты меня любил. Одну минуту. За это улыбнусь тебе. Потом». То есть она такая вот с юмором, у нее вот такие юмористические стихи, и просто юмористические, где-то вот такие вот юмористические строчки у нее временами промелькивают.
1: Кокетливые.
0: Да, кокетливые. Я очень рад, что удалось мне договориться и напечатать стихи Андрея Комлева. Светлая память. Екатеринбург, очень известный наш поэт и хороший человек, насколько я вот с ним немножко общался, мог себе представить, какой он. Он перевел, кстати, в частности, слово о полку Игореве из цикла «Откровения». «Торопится куда-то молодежь с надеждой на свет своих созвездий. Течет река, и дважды не войдешь. Да я ж десяток раз союз объездил. И эту воду сколько мог толок, осевшему песку меняя цены. С толпами книг подпертый потолок, собрание портретов греет стены. Течет река, маячат берега, да не спешат века уйти со сцены». И вот как-то я у Андрея Петровича спрашивал, я говорю, вот, ну, вы вот пишете такие о прошлом стихи, у вас не возникало никогда вот идеи, там, скажем, вот что-то о перестройке сделать, то есть вот о нынешней истории? Он говорит, нет, нет, нет. И я понял, что вот он от этого времени, вот по моему ощущению, он от этого времени просто бежал туда, в историю, в прошлые века. Потому что это вот время, ну, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, что оно ему как-то вот не по душе было совершенно. Еще из этого цикла одно стихотворение. «Очудится, лишь век тому назад сиял на этом месте райский сад. Не ведаю, что будет век спустя, кружится мусор с ветром шелестя. Возможно, через малость звездных лет и нам за динозаврами во след. Да перед зорким космосом права возвысится веселая трава. И новый рай воспрянет на земле без искушения добре и зле. К ней страшат ни стужа, ни жара, не станет зверь друг дружку пожирать. Начнет гоняться за собой самим, неизъяснимой скукой утомим. Но дав рывок в иной круговорот, метеорит идиллию прорвет». То есть вот как раз вот о том, о чем я, собственно, и только что говорил. Это было, в общем, поколение одно с Конецким, с Азовским, вот и так далее.
1: 60-е?
0: Да, с Германом Ивановым. Наталья Корецкая, Москва. «Ваш неожиданный букет. Мимолетный реверанс, смятение это в стиле данс. Я уронила на паркет ваш неожиданный букет. И отраженный сотни раз свет в зеркалах нет, не угас, но превратился в сотни свеч. Скрывала шаль открытость плеч. Я не просила, не ждала, мне явь моя была мала. Не приближалась к алтарю, казалось, что в огне горю. Греховный строй минувших дней от самых юных и поздней был с озарением оглушен, а крик души так исступлен. Молитвы строгой шепот стих, печальной исповеди штрих, бессильный трепетный позор, смиренно поза, долу взор, потом все дальше, глуше, прочь, стон прежнего скрывала ночь, соборный звон колоколов крушил смирение оков. Такая легкая игра, собою я была вчера, когда смятенную душой звала покой, покой, покой. Монахов пение строгий лад скрывал суетный маскарад, и лиц иконная печаль на душу ставила печать. Там в измерении ином я не истерзана огнем, а здесь душа как не живет, в потемках прошлого бредет. Познать причины не берусь, зато разлуки не боюсь. И пахнет ладаном рука, то прошлого мое, мое пока».
1: Как этот эффект называется, когда звукопись прям, да, вот тут присутствует?
0: Да, звукопись, то есть такая вот, вот и такое вот настроение чувствуется.
1: И стук, смятение, и тишина.
0: Души, вот это вот все, и то туда, то сюда. Еще два стихотворения. «Так хочется спутать с любовью ту жалость, которая есть или только осталась. Но видимость может быть даже дороже, не губит, не ранит, совсем не тревожит, не убережет от ненужных решений, не станет преградой для разрушений, и к золоту солнца изжечь не несет, и от потрясений, увы, не спасет, но бросит в постели, затопит слезами и ляжет в гранит эпитафии и драме, А жалость, ну пусть без надежды, надрыва, как милость больному, лечение нарыва не скальпелем, но заговором от бабки, с обидой своей поиграемся в прятки. Но что же за врач? Астральный попутчик, волшебник, палач? Согласно на меньшее тоже, всего на ладонь, что к ладони приложит. На слово одно и на краешек взгляда, себя уверяю, что больше не надо. Сытая остатками, душу другую возносит и в пламя швыряет ногую, пусть кровь, как вампир, ненасытно сосет, себя драгоценного преподнесет. Полгода, ну год, все равно же истлеет, и тело замрет, и язык онемеет, ни в жалости счастья, ни в счастье покоя, безумного чувства случилось покроя. И еще одно коротенькое. Надежд, канитель, мне тебя позабыть не получится, а в бесчисленной роскоши дней то погода простудою мучится, то покажется память бледней, и неспелые весны межполосится, и бесчетные разлуки повтор, за которые в безвремье просится и сказающий все разговор. И тогда под московскими окнами, оцаревшей сугробной грядой, колготились предвестники мокрые, предразлучной печальной игрой. И теперь сединою осеннюю, а не майским пузырным дождем, повторяет репризу последнюю, год четвертый, еще подождем. И потом позабыть не получится, потому что как ронда капель, то лучится во мне, то измучится, ожидание, надежд, канитель. То есть вот такое вот иногда бывает, что у одного автора совершенно разные стихи. А тут вот настроение, какое-то состояние, оно все одно и то же. То есть чувствуется вот внутренний какой-то вот этот раздрай.
1: Несогласие внутреннее.
0: Да, несогласие, может быть, с самой собой, со своей судьбой, там, с чем-то окружающим, но вот что-то вот такое вот чувство. Петр Одинцов из Екатеринбурга, одно стихотворение прочту. Никогда его нигде не видел. Не слышал. Чай с бергамотом. День остынет от солнца в снегах тополиного пуха. Я приеду под вечер, наверное, после 8. Отключу телефон, буду слушать жужжащую муху. Заварю с бергамотом, достану лимон и зефир. Приезжай к 9, меньше пробок. Я сделаю ужин. Посидим у окна, за которым мой желтый фонарь согревает березу и спорит с луною к тому же. Я налью тебе чай, представим, что нынче январь. Наберем на балконе пригоршни воздушного снега и отпустим по ветру на встречу с другими людьми. Приезжай к 9, захвати банку шпротов и хлеба. Я приеду чуть раньше, наверное, после 8. Татьяна Подерина, тоже Екатеринбург. Насколько я знаю, она давно не пишет. Была тоже передача о ней. «Не уходи, мое желание, души навязчивость моя. Я принимаю содроганием все таинства небытия. Я призываю все волнения, чем вас когда-то волновал. И не оставил сожаления, что вас я так и не узнал. Живу, безмолвствую, дыхание и силу чувствую весны. Крадется тайное желание с какой-то левой стороны». Вот совершенно неожиданно, вот абсолютно мужское стихотворение от имени мужчины. И вместе с тем, вот следующее, абсолютно противоположное, абсолютно женское. «Босиком в невесомость и в бездну, и закрывши глаза, закружиться. Завтра я незаметно исчезну. Дайте волю сегодня нажиться. Дайте выпить вина из бокала и пронзиться восторженным взглядом. Я так много еще не сказала, оказавшись с неведомым рядом». Андрей Сказкин, ну, Сказкин – это псевдоним, Екатеринбург тоже. «Наверное, солнце сделано в Китае. Оно как лампа, светит, но не греет. Который год на сердце лед не тает, и лишь в душе еще надежда тлеет. Стоит броня дымя на театральной, молчат бойцы, пришедшие с погоста. Флюиды зла из полосы нейтральные пасуют перед линией блокпоста. Не тает лед. Нас, как в грошовых шоу, к свободе призывают хунвейбины. Трель соловьев спешит дочурка в школу. Туда пока не долетают мины». И еще одно стихотворение. «Есенинская грусть». «Задекабрила, холодно внутри, болит спина и леденеют ноги. Уходит год. Мне скоро 43. Настало время подвести итоги. Я не срывал ничьих мозгов с петель и к жизни относился аккуратно. Случалось, я чужую мял постель, но застилал потом ее обратно. Не предавал, не крал и не спешил, а жил, как жил, на спор и на удачу. Дразнил судьбу и тем ее смешил, но не жалею, не зову, не плачу. Я не жалею спитого добра, его давно отфильтровала печень. Коль юн, так пей, как лошадь из ведра, не то седым похвастать будет нечем. Я не зову ушедших в никуда друзей моих полузабытой песнью, но вспоминаю детские года и все страдаю детскую болезнью. Не плачу я, поскольку нету слез, в глазах моих ни капельки, ни грамма. С тех пор, как на погосте средь берез в застывший камень превратилась мама. Проходит все, как с белых яблонь дым, земную мудрость вряд ли я осилю. И я в сердцах ору своим гнедым, покажьте мне красавицу Россию. Лежит ковром серебряная Русь, в глухой степи ямщик стегает клячу. Сосет глаза, есенинская грусть, и я жалею, и зову, и плачу.
1: Прямо вот действительно по-есенински написано, и вот это авторское задекабрило. То есть, да. Как заморосило, или как это, да, или снег выпал, то есть авторский.
0: Это подобное, кстати, вот у Александра Штурхалёва тоже было из Екатеринбурга. Может быть, даже это где-то они вот и пересекались, потому что это вот одно и то же время, и одни и те же тусовки были. У него было, у Штурхалёва было засентябрило.
2: Может быть.
0: Да, вот, но вместе с тем и Есенин там, и там и Сказкин сам. Не подражание никакое, это вот через себя вот пронес, профильтровал и выдал. Наталья Сумакова, тоже известная поэтесса из Новоуральска. «Не торопи и не гони, сама придет. Не избежать ни гению, ни вору. У каждого свой час и свой черед, ее наряд любому будет впору. Что в ней забвение, утешение, боль, бессмертие святого и гиганта. Сыграть судьбу и назначенную роль, увы, придется даже без таланта. Инстинкт звериный в сердце победив, душой с привычным телом расстаемся, панамрачный, незатейливый мотив, но Бог простит, и мы еще вернемся». Владимир Тугов, это бывший наш, екатеринбургский, свердловский, точнее, поэт, который сейчас живет в Зеленограде, приезжает он временами сюда. «Часы. Твои часы, любимая, стоят, как на меня на них нашли напасти. Они уже не медлят, не спешат и не стрекочут тихо у запястья. К починке их искать пути я стал, и в мастерскую был давним другом принят. А он на крышке надпись прочитал и мне сказал: старик, любовь не чинит». То есть вот явно видно, значит, да, вот одна всего фраза, одна строчка, и что на этих часах было что-то написано там любимому, или что-то вроде вот этого. Вот. Да, явно. И вот Александр Штурхалёв, Сашу я хорошо знал, и, в общем, у нас очень теплые какие-то такие были отношения, всегда я к нему тепло относился, в общем, он ко мне, тоже светлая память. Умер он в 2016 году, ну, практически 10 лет назад уже, даже совершенно как-то не чувствуется. Год уходящий выдался колючим, но ведь мы верим в радужные дали. И год 17-й, как пить дать, будет лучше. Вот и столетия назад все так считали. И вот и умер он в декабре 16-го года. То есть вот это вот прямо вот такое вот предсказание совершенно четкое, совершенно конкретное. Ну и одно еще, наверное, стихотворение. Можно его читать очень долго. У него очень такие своеобразные, очень теплые, какие-то хорошие стихи. Вместе с тем с грустью бывает. «Зима. Начал. Прошедшей ночью, шелком парашютным, на город глухо рухнула зима. К утру она окутала уютно проплешины газонов и дома. Покрыт непрочно первым льдом молочным, еще не впавший в спячку тихий пруд. Цепочки луж, промерзшим многоточием, куда-то вдаль крещенскую ведут». Уже Александр Штурхалёв. «Небо в белый перистый горошек, ветер тих и даже нежен где-то. Воробьи дерутся из-за крошек. Это лето, это просто лето. Просто лето, ветерок растрепа, чуть горчит, как мятная конфета. На еще нехоженые тропы лето щедро раздает билеты. Снова тополиная пороша, лавочки умеренно прогреты. Девушки смуглее и моложе, это лето, это просто лето. Просто лето, дождь подслеповатый, мочит башмаки и сандалеты. Заливает зарево закатов, отмывает дочисто рассветы. Скоро постареем мы на лето, станем рассудительней, взрослее. Ветер, словно старые газеты, листья раскидает по аллеям. Это лето было, просто лето». И Александр Рубцов из города Березники. Два коротеньких стихотворения, такие вот юмористические. «Учусь. Не скажу, что всей жизнью доволен. Далеко не всегда оптимист. Научусь улыбаться от боли и парить, если падаю вниз».
1: Коротко и понятно.
0: Да, коротко и ясно, но вот поэты, вот действительно талантливые, они прекрасно знают, что писать короткие стихи – это очень и очень.
1: Вы рассказывали, что это проще 8 стишей написать.
0: Да, проще, там можно как-то развернуться, и все, что ты хотел сказать, и там вот скажешь. А тут надо все четко, точно и ясно. И вот... закончу я таким четверостишием Александра Рубцова. Называется «Утверждение». Он утверждал, что в наши дни любовь важнее власти, денег. Романтик, думали одни, другие знали, шизофреник. Вот два взгляда на одну и ту же...
1: На творческую личность, да? На кто-то думает, что...
0: Личность, да, на... даже, собственно, не творческую. Романтика, она ведь не зависит от того, ты творческий человек или нет. Ну вот, одни, да, романтик, прекрасно, а другие крутят пальцем у виска.
3: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «По страницам альманаха Воскресенья». Благодарим Евгения Лобанова, редактора и основателя альманаха, писателя, поэта, режиссера и лауреата разных конкурсов за рассказ о журнале и в том числе о талантливых людях. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч. До свидания.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Праздничное мероприятие «Русский двор», состоявшееся 26 сентября на подворье Алапаевского храма во имя святого благоверного князя Александра Невского, приурочили к дню памяти святого праведного Симеона Верхотурского. Его организаторами выступили специалисты двух епархиальных отделов по работе с молодежью и миссионерскому служению и «Русская община Алапаевская». Торжественное открытие Симеоновского праздника началось с приветственного слова руководителя отдела по работе с молодежью, настоятеля храма святого благоверного князя Александра Невского иерея Владислава Першина. Батюшка рассказал о житии и подвиге святого праведного Симеона Верхотурского, особо отметив значение его примера для современного общества и важность сохранения традиционных ценностей. Программа празднования включала ряд самых разных культурных и спортивных мероприятий. Творческие коллективы исполняли русские народные песни и танцы, а для всех желающих организовали традиционные народные игры и тематические мастер-классы. Значимым элементом программы стал мастер-класс по гиревому спорту. Его провел ответственный по вопросам физической культуры и спорта Алапаевской епархии иеромонах Серафим Шанин. По итогам состязаний в упражнении «Жим одной рукой» участникам, показавшим наилучшие результаты, вручили медали за первое, второе и третье места. На протяжении всего дня на территории празднования дежурили волонтеры Российского Красного Креста, готовые при необходимости оказать первую помощь. Завершилось мероприятие традиционным командным состязанием – перетягиванием каната, после которого всех пригласили к чаепитию с блинами. По мнению организаторов, трапеза за общим столом способствует неформальному общению участников и укреплению духа соборности. Далее в этом выпуске. В Федоровском просветительском центре состоялись научно-методические семинары «Актуальные вопросы миссионерского служения», организованные миссионерским отделом Санкт-Петербургской епархии совместно с Православным миссионерским обществом во имя святителя Иннокентия Московского, действующим при Синодальном миссионерском отделе. Практическим продолжением семинаров стало благовестие во время общегородского крестного хода, приуроченного ко дню перенесения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского. И в завершение выпуска. Клирик храма Иерусалимской иконы Божией Матери за Покровской заставой в Москве участвовал в награждении спортивной премии «Герои Отчизны, Герои спорта». Перед началом церемонии иерей Георгий Дегтярев совершил молебен в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе. Премия посвящена ветеранам СВО, получившим тяжелые ранения и через спорт возвратившимся к жизни. В этой программе Паралимпийского комитета России участвовали около 6 тысяч ветеранов СВО, более 750 вошли в составы спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации. 18 лауреатов отмечены в 10 номинациях. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Традиционно начало осени в воскресных школах отмечается молебном на начало учебного года. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения молебен пройдет 4 октября в 12 часов 30 минут на Ганиной яме в монастыре святых царственных страстотерпцев. В молебне примут участие дети, несущие послушание алтарников, чтецов, звонарей и певчих. Они будут молиться вместе со священниками, директорами и духовниками воскресных воскресных школ. После молебна дети подкрепят свои силы чаем с выпечкой, а для взрослых будет работать трапезная монастыря. Участники смогут пройти квест по территории монастыря с заданиями на знакомство со святынями храмов монастыря и введением в тему года христианское учение о человеке, а также пройти с экскурсией по монастырю с гидами паломнического центра. Накануне крестного хода юные алтарники, чтецы и звонари соберутся в Богородице Владимирском приходе Екатеринбурга на традиционный осенний слет. Приглашаем принять участие в слете и молебне, помолиться о благополучном начале учебы детей и родителей, студентов, педагогов и всех желающих. По всем вопросам обращаться в отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии по телефону 253 10 64.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Кто-то из ваших друзей посредством социальных сетей, например, ВКонтакте или Одноклассники, просит о финансовой помощи. Ни в коем случае не переводите деньги на счет, который указывает якобы ваш знакомый. На самом деле страница в социальной сети может быть взломана. Позвоните вашему знакомому и уточните, действительно ли он нуждается в денежных средствах.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург – 72,83 МГц, Каменск-Уральский – 90,3, Нижний Тагил – 94,9, Алапаевск – 104,6 МГц, Артемовский – 106,7, Арти – 104,7, Асбест – 97,1, Байкалово – 103,7, Баранчинский – 92,2, Бесерть – 107,2, Богданович – 96,1, Будка – 100,9 МГц, Верхний Тагил – 90,1, Верхотурье – 104 МГц, Восточный – 102,4, Ивдель – 103,9, Ирбит – 96,7 МГц, Камышлов – 107,9, Карпинск – 99,8, Качканар – 104,4, Кировград – 91,1 МГц, Красноуфимск – 100,5. Красноуфимский район – 99,7 МГц, город Лесной – 87,6, Нижние Серги – 89 МГц, Нижняя Салда – 105,7, Нижняя Тура – 87,6 МГц, Новая Ляля – 103,4, город Новоуральск – 93,2, Первоуральск – 89 МГц, Полевской – 96,6, Пышма – 104,1. Город Реж – 93,1 МГц, Режевской район – 105,9, Североуральск – 87,7, Серов – 99,3, Сосьва – 102,9, Староуткинск – 91 МГц, Сухой Лог – 96,1, Сысерть – 93,2, Тавда – 104,9, Талица – 105 МГц, Тугулым – 88,6, Туринск – 105,4, Туринская Слобода – 101,5 МГц, Шаля – 106,3, Шамары – 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях, точнее, на телефонной связи с нашей студией, отец Михаил Юров, заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии. Батюшка, добрый день.
2: Здравствуйте, Мария. Здравия, мира и блага всем вам, братья и сестры.
1: Сегодня про психологию предлагаю поговорить. Еще 10 лет назад поход к психологу был чем-то, ну, таким из ряда вон выходящим, поводом для стеснения и каких-либо шуток. Сегодня ситуация поменялась кардинально. Психология стала новой религией миллениалов и зумеров. Мы читаем книги о привязанности, проходим разные тесты на типы личностей в соцсетях, знаем наизусть все свои детские травмы, без запинки используем термины «токсичность», «абьюз» и «личные границы». Но, к сожалению, как и у любой стороны нашей жизни, у этого есть обратная сторона. Каждый второй человек после пары сеансов у психотерапевта чувствует себя носителем какого-то сакрального знания и начинает его применять не только к себе, но и порой агрессивно внедрять в жизнь супругов, родителей, друзей и коллег. А семейные посиделки зачастую превращаются в разбор полетов с позиции теории практик объектных отношений. А просьба вынести мусор может и вообще быть расценена как некое нарушение базового права на отдых. Так вот, где проходит граница между такой здоровой заботой о своей психике и психологией как новым видом гордыни? И в какой момент язык психологии легко вытесняет язык христианского покаяния и смирения? Ну и также, наверное, еще поговорим о том, почему и что делать, если ваш близкий вернулся от специалиста совершенно другим человеком и теперь постоянно пытается установить с вами личные границы, а вместо того, чтобы выслушать просто за чашкой чая ваш проблемы, начинает с вами сеанс непрошенной психотерапии. Итак, батюшка, вот давайте начнем с разницы в подходах. Вот психология, она говорит человеку о том, что ты сам в порядке, твои реакции нормальны, то, что ты чувствуешь, это абсолютно нормально, это все извне. То есть родители, социум, это все тебя травмирует. А вот христианство, наоборот, оно говорит о том, что все мы повреждены первородным грехом, что начинать надо как раз с себя. Вот нет ли здесь такого, ну, фундаментального противоречия, которое делает две эти системы подхода к миру взаимоисключающими?
2: Хорошо, Мария. Давайте, конечно, глобальная тема. В подводке вы, в принципе, все наиболее острые подводные камни и обозначили. Думаю, что я могу на эту тему порассуждать, потому что, с одной стороны, я православный священник, а с другой стороны, некоторое время назад я получил высшее образование по специальности психология, одно из образований, уже будучи священником. Я решил в этой теме разобраться предметно и обстоятельно, потому что, как вы совершенно верно заметили, это новый тренд, и это только набирает популярность. Поэтому так отмахнуться от всего этого, огульно сказать «это все чепуха», сделать вид, что ничего не происходит, было бы неверно. И я в свое время погрузился в эту тему и думаю, что имею право рассуждать уже не со стороны наблюдателя, но, как говорится, с чувством, с толком, с расстановкой. Что касается психологии, вокруг нее существует огромное количество мифов. Нужно сразу разделить психология как действительно такая дисциплина научная, со своей школой, со своей традицией, со своей историей, достижения которой, ну, трудно оспаривать, мы сейчас по ним пробежимся. А с другой стороны, так называемая популярная психология по двум книжкам, пошел, прочитал, прошел двухнедельные курсы, и, конечно, я уже знаю все тайны мира, все тайны Атлантиды, инков, майя, ацтеков и так далее. Я разберу все вот так по пальцам, всю твою жизнь. Это, конечно, ни в какие ворота не лезет. Человек, как я уже сказал, там где-то что-то послушал на каких-то курсах недельку-другую и пишет: «Я психолог, аддиктолог, суицидолог» и так далее со всеми остановками. Ну, кроме как бред, это охарактеризовать никак нельзя. Что касается

0: интеллектуальные, которые настолько глубоко проникли в наше сознание, что они управляют нашей жизнью, а мы даже это не осознаем. Есть такое? Да. Есть какие-то базовые, например, мнемотехники, которые позволяют, управляя собственным сознанием, запоминать гораздо больше материала, чем запоминает среднестатистический человек. И это все вполне себе научно обосновано. И можно продолжать дальше и дальше. С другой стороны, есть вот эти штампы и клише, о которых вы сказали. Сейчас я выучил волшебную мантру личных границ, поэтому каждый раз, когда меня кто-то о чем-то просит, я же знаю, как правильно. Но я знаю, как правильно не только для себя, а еще и для тебя. Я научу их всех облагодетельствовать. Нужно сразу понять, что психология, психотерапия не делает человека счастливым. Даже такой задачи нет. Вот это нужно понимать. Психотерапия, психология может помочь вам стать осознанным. То есть психотерапия — это про осознанность. А уж станете вы счастливым, достигнете ли вы блага, будете ли вы добродетельным человеком или нет, зависит от вас. И нам нужна другая методология, нам нужны другие задачи для этого. А вот очень многие люди попадаются в эту ловушку. Мы сейчас прочитаем две книжки а-ля Михаил Лобковский, поймем, как жить счастливо, и других научим. Но когда человек приходит и говорит другому, я сейчас помогу тебе, проработаю все твои травмы, быстренько расставим границы, быстренько сепарируемся от мамы, папы, подожди секундочку. Во-первых, тебя никто не просил этого делать. И даже в самой психологии есть строгий на это запрет. Мы не прём буром, мы не идем катком на другого человека, желая причинить ему добро. Это деструктивно. Так? Так. С другой стороны, кстати, что психология, такая внятная наука, да, не вот эта поп-психология по двум книжкам, как мы сказали, что духовная практика говорит о том, что корень-то всего нужно искать в себе. Не надо пытаться изменить этот мир. Мы должны менять прежде всего себя. А вот здесь есть разные уровни воздействия. Есть самый глубинный уровень — это уровень духовный. С этим работает как раз духовная практика, аскетическая практика, которую мы знаем из православного христианства. Есть различные техники работы, скажем так, на душевном уровне. Есть вполне нейтральные вещи, которые мы сегодня можем использовать. Любой православный христианин может это использовать. Я уже примеры привел. Какие? А как лучше запоминать материал? Есть какие-то мнемотехники? Это техники работы с памятью, с мышлением, с сознанием. Здесь психологи работают в тесном сотрудничестве с нейрофизиологами, с представителями нейронауки и так далее. Это хорошо обосновано, проработано. И здесь человек, который пользуется всеми этими штуками, может просто начать больше и лучше запоминать, и это поможет ему в жизни. Ну и что это стоит под грифом психологии? Что, мы теперь не пользоваться не будем? Конечно же нет. А будем, если это вполне себе нейтральная и эффективная вещь. С другой стороны, да, есть, например, такая модальность, современная, очень популярная, когнитивно-поведенческая терапия. Есть такое. Там она самая, как, кстати, нейтральная с точки зрения духовной. И частенько люди, которые приходят с различными психическими недугами, типа обсессивно-компульсивного расстройства, священники советуют, ты, ко всему прочему, того, что мы с тобой работаем, попробуй получить консультацию православного психолога, который работает, например, с КПТ. И комплексный подход дает очень хороший результат. Однако ни в коем случае, вы правильно заметили, нельзя пытаться самостоятельно чего-то там прочитав, решив себе, что я гений современной психологии, себе помогу, других научу, весь мир изменю, как вы не понимаете, что мне доступны все тайны Вселенной. Вот это и есть, конечно, безумная и горделивая попытка. Это просто нарушение банального здравого смысла. Это не работает.
1: Когда человек, походив на пару сессий или короткие курсы психологии, ощутив при этом, вот, что ему помогло, и мы только что, да, об этом поговорили, он искренне старается помочь другому человеку, будь то там действительно друг, супруг, подруга, ну и так далее, знакомый какой-то. И делает он это, даже если человек его вообще об этом не просил. Вот всегда ли это гордыня? Или же это может быть таким проявлением заботы, что вот мне ведь помогло, так дай же я сейчас как хороший друг, да, с заботой о тебе, вот таким образом тебе помогу.
0: Самое главное, не лезь туда, куда тебя не просят. А ты уверен, что

0: ты прям все настолько хорошо отладил в своей жизни, что теперь готов это транслировать уже на внешнюю аудиторию. Очень часто люди говорят о том, что да, они прошли какой-то курсик, прочитали какую-то книжечку. Естественно, теперь они совершенно другие люди, люди другого порядка, прокачанные все, проработанные. Но на практике это выглядит совсем по-другому. Отношения с ближним кругом испорчены безнадежно. Отношения с родителями, которых ты стал упрекать во всех своих неудачах, за те конфетки, которые тебе когда-то в детстве не додали, когда-то тебя не похвалили и так далее, просто взял и спихнул ответственность. То есть это по большому счету все ровно наоборот. Ты не взял ответственность, ты не стал активным, деятельным субъектом, хозяином своей жизни. Да, инициативным. Ты всю ответственность за свои собственные неудачи и проблемы переложил на других людей, сказал о том, что нам с ними нужно расстаться. Пусть это даже родители, мама, папа, брат, сестра, жена. Начал ругаться с коллегами и так далее. Ну, зато ты весь проработанный. В чем твоя проработанность, правда, непонятно. Вот нужно посмотреть, а этот человек, который учит, например, семейному счастью, уж не дама ли это с 5 разводами, как известно, да, и 3 дипломами? Тогда смеем вам не поверить, что вы знаете секрет какого-то семейного счастья, если у вас за плечами 5 разводов, и тот брак или не брак, а сожительство, которое у вас сейчас есть, значит, это последний. Вот нужно смотреть, да, всегда. А кто нас учит жить? Нас учит жизнь Христос, да, который не погрешил ни в чем и никогда. Нас учат жизни святые отцы, которые достигли святости еще при жизни. Нас учат жизни действительно компетентные профессионалы, с большой буквы, которые владеют какими-то психологическими техниками, которые точно так же руководствуются принципом «не навреди», которые желают помочь человеку, а не содрать с него деньги, легкие деньги на его проблемах. А действительно, сегодня миром овладела настоящая эпидемия психологических каких-то расстройств, недугов. Такого еще, мне кажется, не было. Сегодня даже есть такая волна романтизации всех этих недугов. Молодые люди у себя что-то ищут. Биполярочку, СДВГ, обсессивно-компульсивное расстройство, это становится модным. Жуть, но это так. Вот, соответственно, мы когда кому-то идем помогать, мы должны понимать, а сами-то мы точно разобрались. Даже если мы сами разобрались, а просят ли меня о том, чтобы я прокомментировал, как-то вник в эту ситуацию, что-то посоветовал, порекомендовал. На самом-то деле в психологии есть некое табу, некий запрет психолога на совет. Я бы сделал вот так. Я тебе советую. Не-не-не, давай разбираться, исходя из других позиций. То есть мы, когда начинаем овладевать вот этой техникой психологической, должны сразу себе сказать: «Господи, удержи меня от того, чтобы я лез туда, куда меня не просят». Вот это сразу же на берегу необходимо себе в подкорочку заложить. Что касается такой еще базовой, что ли, может быть, несовместимости или диссонанса, о котором часто говорят, между православным святоотеческим подходом к антропологии человеку и подходу современной психологии. В чем есть диссонанс? А он действительно есть. Святоотеческий подход к учению о человеке, он все равно теоцентрический. В центре картины мира стоит Бог. Не человек, а Бог. И исходя из этого, мы уже работаем с человеком, как с образом и подобием Божьим. Мы учитываем то, что мы находимся в падшем состоянии, ну и так далее. А современная парадигма, хотя она множественная, но есть то, что объединяет все подходы. Современная психологическая парадигма, то есть модель, глобальная. Она антропоцентрическая. В центре стоит сам человек. И кое-где это доведено вот, ну, до некого предела. То есть приходит человек к терапевту, к психологу, а психолог с ним, что называется, наравне. И тогда вопрос, кто кого консультирует, кто здесь старше, кто здесь младше, выявить совершенно это невозможно. Вот этот вот антропоцентризм, а иногда и эгоцентризм, он, конечно, с нашей антропологией, учением о человеке не очень бьется. Здесь нужно быть внимательным. Но, как я сказал, есть вполне себе нейтральные вещи, чисто технический характер имеющие, которые не лезут глубоко в нашу душу, не пытаются нас там перепрограммировать, не пытаются подменить какие-то базовые наши модели, но просто помогают нам посмотреть на себя, на ситуацию, на наших близких со стороны и увидеть как можно более объективным взглядом то, что происходит в нашей жизни. А когда ты понял, увидел и осознал, то тебе гораздо легче начать с этим работать и справляться. Вот, то есть здесь нужно сразу отделять зерна от плевел.
1: А вот, кстати, смотрите, если мы действительно в каком-то смысле проанализируем свою жизнь, да, я сейчас именно про себя говорю, да, про то, что надо только на себе все свои приемы узнанные психологии применять. Вот смотрите, некоторые травмы, они ведь и правда могут идти из детства, из каких-то вдруг абьюзивных отношений. Ну, то есть, с одной стороны, психология в чем-то действительно может быть права, и с этим, ну, не стоит, наверное, спорить. А с другой стороны, опять же, да, мы действительно можем где-то себя жалеть, где-то все сваливать на других людей, потому что так легче, что это не я виноват, это вот все они вокруг виноваты. И вот тут действительно, вы правы, нужен некий баланс. Так давайте же поговорим о том, как этот баланс найти.
0: Ну, это вопрос, что называется, на миллион. Тем не менее, нащупать его вполне себе можно. Сразу прокомментирую. Вот интересно, да, вы уже затрагивали эту тематику. Человек, который увлекается популярной психологией, начинает сыпать, как из пулемета, вот этими терминами: внутренний ребенок, личные границы, абьюз, газлайтинг, виктимблейминг и так далее. Ну, то есть он превращается в какой-то автомат, запрограммированный на определенную волну. Это, конечно, все выглядит довольно смешно, особенно тогда, когда он начинает сыпать терминологии из самых разных подходов, из самых разных модальностей. То есть у него в голове каша, непонятно, как это все друг с другом сочетается. Есть тут личные границы, есть тут какой-нибудь внутренний ребенок, тут же есть эго-состояние, тут же идет незакрытый гештальт. Ну все, то есть ну просто полная солянка и винегрет. Как этот человек все внутри по полкам раскладывает, совершенно непонятно. Вот тот же абьюз, да, в 90% случаев человек штампует этот термин, но совершенно не разобрался в сути его. Ты начинаешь говорить с человеком, а что такое абьюз? Мы приходим к заключению, что братья и сестры в абьюз, просто человек не любит меня. Так зачем называть то, что там, например, является нелюбовью? Человек меня не любит. Хорошо, все, нелюбовь. Зачем это сразу, значит, причесывать под какой-то абьюз? Ну, абьюз как злоупотребление. Злоупотребление чем? И вот начинаем разбираться и понимаем, что вполне себе самые простые вещи стоят за этими сложными терминами, но мы накручиваем, якобы мы такие компетентные уже специалисты. А то, о чем я сказал чуть ранее, оно как раз должно нам дать ключ. Вот психотерапия в любой модальности, она делает человека более осознанным. Но она не сообщает ему какие-то тайные знания, она не сообщает ему ключик к двери, которая открывает счастье. Не-не-не, ты становишься более осознанным, если ты все правильно делаешь. А уж как дальше работать с этим знанием, решать тебе. Это меч такой обоюдоострый. Можно им разбить свои проблемы, рассечь, а можно самому порезаться и можно начать кромсать людей других. Откуда идет такая проблема? Дело в том, что вот эти доморощенные, скажем так, психологи с двухнедельными курсами, они себя, естественно, к лучшему не поменяли. Они в себе не разобрались. И вот они со своими там травмами, со своими там психологическими потрохами идут лечить других, якобы лечить. И что получается? Они начинают калечить в других людях то, что искалечено в них. Так какая-нибудь женщина, которая развелась там 2-3 раза и увидела во всех своих предыдущих мужьях жестких абьюзеров и газлайтеров, начинает что делать? Беспощадно разводить всех дам, которые к ней пришли. Без разбора. А это он абьюзер, а это он газлайтер, а это он там нарушает твои личные границы. Соответственно, она не вникает в ситуацию. Все, она сама повреждена, и ей везде мерещатся вот такие абьюзеры. И она начинает просто рассыпать брачные союзы других женщин. Вот как это еще работает. С другой стороны, вот когда мы говорим о техниках, иногда бывает очень здорово задуматься и увидеть. Вот, например, есть такая проблема — перфекционизм. Мы, наверное, встречали. Вот у человека должно быть все правильно. Ни одна запятая не должна быть не по месту. Карандаши должны быть идеально наточены. Только так и никак иначе. Вот мы встречали иногда таких людей, а может, в себе такое замечали. И человек не осознает, а почему он так себя ведет. Есть некая глубинная дисфункциональная установка, которая заставляет его применять на себя вот эту модель поведения — перфекционист. А если начинаешь разбирать, то оказывается, за этим маскируется какая установка глубинная. Очень просто. Если я все сделаю правильно, если все запятые будут расставлены, карандашики наточены, пыль вытерта, все у меня должно быть правильно. Значит, меня никто не заругает. Значит, мною все будут довольны. То есть человек себя загнал в этот перфекционизм из страха того, что его кто-то будет ругать, что он должен делать все правильно. Да никто не может сделать все правильно, кроме Господа Бога. Но никто не может сделать все правильно. А человек себя загнал на это минное поле настолько, что уже не знает, как из него выйти. И это его мучает, это из него тянет силы, соки, время. Он не может просто выдохнуть, расслабиться и жить жизнь. Нет, он должен сделать все правильно. А когда человек узнает, что оказывается у него в голове вот эта установочка, если я все сделаю правильно, меня никто не заругает, меня никто, значит, не осудит, а я же должен быть правильным. Когда он посмотрит на то, что эта установка изначально была несколько ущербной и поврежденной, то он освободит свою жизнь, поймет, что да, стремится, нужно делать все хорошо, на совесть, но нужно с себя сбить корону Господа Бога. Якобы я могу сделать все абсолютно верно и никогда ничего не могу сделать неверно. И таких установок много. Ну вот вам, пожалуйста, техника. Нейтральная она? Да вполне нейтральная. А с другой стороны, мы сказали, как можно искалечить других людей, когда ты сам не разобрался в себе. Потому что ты будешь в людях пытаться, да, деформировать то, что деформировано в тебе самом. В этом опасность. И каждый раз, братья и сестры, когда вы идете к какому-то специалисту, психологу, нужно настолько избирательно подойти, как вот в свое время преподобный Иоанн Лесточник, а это уж был психолог из психологов наших православных, он знал душу человека очень хорошо. И он говорил, прежде чем найти себе какого-то учителя, наставника, испытай его, проверь его, вникни в тело, чтобы не попасть вместо рук опытного кормчего в руки обычного грибца, который сам-то ничего не понимает. Они в своей жизни ничего не знают, не разобрались. Как они могут тебе помочь? Соответственно, когда мы идем, мы должны сразу задуматься, проверить, перепроверить, как бы мне вообще в конечном итоге не выйти абсолютно разобранным из такой терапии. И такое бывает. Потом приходят люди от психологов, и мы их буквально как пазлик, как конструктор Лего по частичкам собираем. Настолько в плачевном состоянии они пребывают, а ведь приходили к нему тоже, желая, так сказать, проработать себя. Так проработали, что все подчистую до основания там снесли.
1: Ну и раз уж мы сегодня про психологию, конечно же, давайте про православную психологию тоже поговорим. Вот что мы вообще сегодня понимаем под словосочетанием «православная психология» и то ли это понятие, которое есть на самом деле, которое действительно вкладывалось изначально в словосочетание «православная психология». Потому что, согласитесь, что, слыша православный психолог, мы как бы заранее начинаем ему больше доверять, как-то мы заранее более лояльно к нему начинаем относиться, хотя на самом деле это может быть и не так.
0: Конечно, конечно. Мы на это часто попадаемся. И то же самое, если там квартиру покупают люди у православных людей, а они, может, эту православную вывеску-то только недавно повесили, значит, нас не обманут. А по факту это была вывеска, которая должна была тебя приманить. Ты приманил, расслабился, поверил, бац, а там оказались обычные жулики. Здесь может быть то же самое, да. Но давайте попытаемся разобраться, что такое все-таки православная психология. Настоящие православные психологи с большой буквы — это, братья и сестры, наши святые отцы. Такие, как, например, мы уже сказали, святой преподобный Иоанн Лесточник. Он как раз предложил прекрасную, рабочую, эффективную систему духовного возрастания. Что мы возделаем? Мы душу свою возделаем. Вот он, православный психолог. Авва Дорофей, тоже православный психолог с большой буквы. Игнатий Брянчанин, несомненно. Нил Синайский, безусловно. Никодим Святогорец, разумеется, и так далее. Имена можно тоже называть десятки. Вот это православный психолог в таком вот понимании, что с большой буквы. Есть православная психология, то, о чем сказали вы. Вот есть верующий человек, какой-то мужчина или женщина, а помимо того, что она является верующим человеком, она еще является психологом. И она пытается совместить технику или техники психологического воздействия и свою веру. Далеко не у всех это получается. Некоторые, как раз, как я уже сказал, используют это просто как ширму или вывеску. Православного там ничего нет. Или православного ничего нет, или психологического совсем мало. Но в целом, в принципе, это сочетаться может. потому что есть определенные модальности, то есть направления психологической помощи, которые могут сочетать православную или вообще религиозную картину мира и конкретные техники. Но как это на практике выглядит? Есть у нас Иванов Иван Иванович, который является верующим человеком, и он причем в свою веру вникал, может быть, даже там что-то закончил, какие-то курсы православные или учебное заведение какое-то заочное закончил, или преподавал в воскресной школе. То есть это не просто вот какой-то абстрактный верующий, а вот он человек, вникший в свою веру, он знает. Вот он является психологом. Как он это сочетает на практике? Да, я верующий человек, я исхожу из базовых моделей мышления православного человека. Есть Бог, есть человек. Человек должен стремиться жить по заповедям. Человек есть образ Божий, который должен стать образом и подобием. Мы находимся в падшем состоянии. Есть страсти. И страсть — это прямое следствие грехопадения. Ну и так далее. Мы все знаем эти базовые установки православного богословия. С другой стороны, мы чем-то можем помочь на душевном уровне. Какими-то техническими, чисто нейтральными средствами. Например, я уже сказал, есть когнитивно-поведенческая терапия. Мы не лезем, не меняем никак внутренний мир человека, не пытаемся его перепрограммировать под свой лад. Ну, как правило, к православному психологу кто пойдет? Православный же человек. Поэтому здесь мы уже на одной волне, здесь мы солидарны. Мы не пытаемся его убедить в том, что Бога нет. Нет, мы как раз мы знаем, что Бог есть. Мы не пытаемся его убедить, что на самом деле все хорошо, ни в каком падшем состоянии мы не пребываем, все это естественно. Нет, он тоже знает, что мы в падшем состоянии. Поэтому здесь мы времени уже не тратим. Но есть вполне нейтральные вещи. Технически. Так, мы определяем, где затык. Вот у тебя обсессивно-компульсивное расстройство. Навязчивые мысли какие-то, которые я никак не могу преодолеть. Или навязчивые действия. Например, все нужно кругом санировать. Есть такая вещь? Есть такая вещь. И вот они ходят со спреями, все пульверизируют, все обтирают, ну потому что у человека затык. Можем ли мы помочь ему с двух сторон, как бы по духовной части? Да, и вот он в храме работает с этим. А с другой стороны, православный психолог может ему помочь разобраться через вот эти установки. А откуда взялась эта установка? Почему ты считаешь, что все нужно санировать, все заражено? Почему ты считаешь, что ты непременно заразишься? И вот так ниточку постепенно распутываем, находим то, что мучает его, и заменяем на нормальный, здоровый шаблон мышления. Шаблон в хорошем смысле этого слова. С другой стороны, есть, например, такая логотерапия, терапия смысла. Ее предложил Виктор Франкл. Православный психолог тоже ее может использовать, только у нас смыслы будут такие религиозные. А давай увидим, как можно пережить горе, страдания, потерю через смыслы. Для чего они тебе даны? То есть здесь очень неплохо может сочетаться как раз с нашим православным богословием. Мы, получается, воздействуем смыслами. А какие есть высшие смыслы? Высшие смыслы коренятся в самом Боге. Соответственно, мы вот так с двух сторон очень плавно, органично можем человеку помочь. Вот логотерапия часто работает с чем? С выгоранием прекрасно работает, с гореванием замечательно работает, с потерей чего-то, да, с чем еще? С фобиями тоже неплохо работает логотерапия и так далее. То есть всегда православный психолог может найти какую-то модальность, которая хорошо подойдет или будет, по крайней мере, нейтральной по отношению к глубинным православным установкам нашим. Я думаю, что вполне себе это может использоваться, и некоторые люди это достаточно эффективно применяют.
1: Ну и в конце, вот топ-3 совета, когда стоит идти к психологу, да, а когда можно и своего батюшку на приходе попытать своими проблемами, то есть у него спросить, что делать.
0: Да, психотерапия — это достаточно накладная штука, которая бьет по карману. И есть такое как раз представление о том, что психотерапию могут позволить себе только люди обеспеченные. Раз я хожу к психологу, к терапевту, значит, у меня определенный статус. Даже так вот люди загоняются. Ну, правило номер один. В любом случае начинайте с храма. В любом случае начинайте с духовного уровня. Это самый глубинный уровень. Приходите, начинайте с исповеди, с разговора со священником, с участием в таинствах. Это не обсуждается. Мы должны... Это наша альфа и омега. Но это база, это фундамент. Если мы понимаем, что да, есть динамика, хорошо, наступает вот некое выздоровление нас как человека, как личности, но вот кое-что не могу никак увидеть, понять, осознать. Можно же поговорить, пообщаться с вашим священником, обсудить этот вопрос. Вот есть такой человек, православный психолог. Вы знаете его в нашем городе? Он скажет, например, знает. Знак качества можете ему дать? Да, знаю, проверен. Проверено, кстати, она или он является прихожанкой вот того храма. Думаю, что не навредит. Попробовать консультацию взять можно. Ага. Соответственно, мы пришли, проконсультировались со священником сначала, да, все-таки духовную жизнь ведем. Затем, если поняли, что где-то все-таки нам чего-то не хватает, может быть, взгляд со стороны, как говорится, второе, третье мнение, тогда мы уже ищем конкретного человека. И вот здесь, правило номер три, мы должны собрать какую-то информацию об этом человеке. Кто это? Уж не тот ли это специалист с месячными курсами? Аддиктолог, суицидолог и так далее. В общем, помогу уйти из больных отношений. В общем, это как один писатель сказал о другом. Он думает, что если он болен, то и весь мир тоже болен. Так же и здесь. А она думает, что если, значит, ей попался какой-то неадекватный мужчина, значит, все мужчины, которые есть у других женщин, приходящих к ней, тоже неадекватные, и от них что нужно? Разумеется, уйти. Вот чтобы не попасть в руки такого горе-специалиста, необходимо собрать информацию о нем. Кто это такой? Действительно ли православный человек? А какое образование у него? Какой опыт? Можно ли посмотреть, как-то узнать по сарафанному радио, а кто с ним работал или с ней? И если кто-то с ней работал, какие отзывы? Улучшилась жизнь? Ну реально, ну, то есть... Но проблемы преодолели, с людьми стали общаться лучше или нет? Или это дальше в тупик мы себя загнали? Ну и когда мы уже решили, хорошо, вот я наметил, вот к этому человеку я пойду, консультацию возьму. Всегда нужно помолиться и благословиться, чтобы Господь привел к тому действительно, что кто может помочь. Если не мой этот специалист, отведи меня, Господи. Если мне не надо лезть вообще на эту стезю, отведи меня, Господи. Если может мне помочь этот человек, благослови, помоги поработать так, чтобы я ничего не повредил в себе, но наоборот.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. А на телефонной связи с нами находился заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Прихожане Екатеринбургского храма во имя святителя Стефана Великопермского завершают финальные репетиции и пакуют декорации перед большой гастрольной поездкой. Со 2 по 4 октября труппа, состоящая из детей воскресной школы и их родителей, представит в Перми, Чердыни и Соликамске авторский миссионерский спектакль «Прокудливая береза» в рамках проекта «Связь времен. Миссия святителя Стефана Великопермского». Проект является победителем грантового конкурса «Православная инициатива». Он посвящен первому епископу Пермской епархии в XIV века, небесному покровителю Уральской земли. В эти дни в стенах Екатеринбургского прихода царит особое оживление. Пока юные актеры еще раз повторяют текст драматурга-педагога Юлии Межиной, взрослые прихожане бережно укладывают костюмы и фрагменты декораций для перевозки. Выставка детских рисунков, иллюстрирующих житие святителя, также готовится к отправке. Для многих семей это первая поездка по историческим местам, где более 6 веков назад проповедовал апостол Зырян. Мы начали эту работу несколько лет назад, чтобы рассказать людям о нашем небесном покровителе, поделился настоятель храма иерей Александр Карачев. Сегодня мы выходим на совершенно иной уровень. Наш храмовый коллектив становится сплоченной семьей. Люди приходят после работы, забывая об усталости, потому что горят идеей. Каждый участник становится маленьким миссионером, подражая великому святителю Стефану. Спектакль «Прокудливая береза», режиссером которого выступает Екатерина Рябкова, основан на одном из самых ярких эпизодов христианизации народа Коми – борьбе святого с языческими идолами. По преданию, святитель Стефан бесстрашно срубил идола, прокудливую березу, на ветвях которой местные жители оставляли ленты и пушнину, пытаясь задобрить духов, и воздвиг на этом месте православный храм. Постановка стала настоящим делом всего прихода. В ней нет приглашенных артистов. Главные роли исполняют дети и их родители, которые сами выступают сценаристами, декораторами и координаторами проекта. Совместные репетиции и создание костюмов превратились для них во время живого общения, общей молитвы и передачи традиционных ценностей от поколения к поколению. Напомним, ранее творческий коллектив показал спектакль на разных екатеринбургских площадках. В храме во имя Архангела Гавриила в 32-м военном городке, в Екатеринбургском госпитале перед участниками СВО, на приходских праздниках, посвященных Году семьи. Далее в этом выпуске. В столице Южного Урала двум городским объектам присвоили имена святых князей. Соответствующее решение приняли депутаты городской думы. Имя князя Владимира получил проезд в поселке Смолино между улицами Первомайской и Чапаева. Наименование утвердили из-за близости к Владимирскому храму. Бульваром Александра Невского назвали пешеходную зону в сквере на Алом поле. Наименование утвердили из-за близости к Александра Невскому храму. И в завершение выпуска. 25 сентября в результате атаки вооруженных сил Украины пострадал храм Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Коренево Курской области. Были повреждены купол, кровля и внутреннее убранство храма. Жертв и пострадавших нет. Вы слышали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.

0: Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных. Сегодня своим мнением, своей точкой зрения на актуальное событие делится с нами отец Макарий Маркиш, известный миссионер, автор множества книг и клирик Иваново-Вознесенской епархии. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Макарий, здравствуйте.
1: Дорогая Мария, дорогие слушатели.
0: Вот о чем сегодня предлагаю поговорить. В социальных сетях россиянки пишут, что чаще начали посещать церкви из-за красивых священников. В последние месяцы популярность священнослужителей стала расти. Девушки делятся друг с другом видео со служб и обсуждают батюшек. Многих фанатки сравнивают с произведениями искусства и шутят о возросшем интересе к богослужениям. Однако сами священники, которые чаще всего и становятся героями этих публикаций, не всегда успевают отследить свою популярность, потому как не пользуются некоторыми соцсетями. Ну а другие священники, наоборот, признаются, что начали активнее вести страницы в интернете, чтобы привлекать более молодую аудиторию. Вот давайте сегодня поговорим о разнице между уважительным отношением к батюшке как к некому духовному проводнику и крашем. Ну, то есть предметом обожания, когда употребляется это значение с явным романтическим или эстетическим подтекстом. Батюшка, вот где, по-вашему, проходит разница между должным уважением и почитанием сана, когда мы понимаем, что духовный отец как родитель, ну, в каком-то смысле, да, духовный такой родитель, и опасным очеловечиванием, когда священника начинают оценивать по критериям привлекательности светского человека?
1: Эта тема такая, как сказать, кисло-сладкая. Но кисло-сладкая, значит, есть две стороны. Одна сладкая, другая кислая. Вот не знаю, с какой даже начать. Может быть, начнем с кислой. Начнем с кислой, а потом подсластим немножко. Ну, в чем кислая? Даже что может быть горькое? Когда вы употребляете вот этот английский термин, слизанный с английского жаргона в отношении какого-то симпатичного человека, у меня возникает рвотный рефлекс. Мне отвратительно, когда похабят русскую речь. Или я думаю, то есть я не думаю, я твердо знаю, что это отвратительно ни одному мне. Просто некоторые привыкают. Как сказал в свое время Александр Сергеевич Пушкин 200 лет назад, живучи в Лужнике, поневоле привыкаешь к запаху, даже если ты джентльмен. Так вот, нам не надо жить в Лужнике, в языковом Лужнике. Нам не надо привыкать к похабству русского языка. Похабство – это не только матерная брань, которая там несколькими терминами сексуального содержания определяется, а просто растаптывание родной русской речи всякой дрянью, которая лезет из... Откуда лезет? Понятно, откуда лезет. Так объяснять не нужно. Да, так что же, вот это гадость. Ну а что, а другая сторона этой еще кислой стороны? Ну что, ну нравится девушка, нравится. Хорошо, что им нравится. А то, что они пишут об этой ерунде в своих соцсетях, дур делают, разумеется. Ну что ж ты делаешь, на чужой роток не накинешь платок. Ну, много есть хороших пословиц, простых русских, красиво жить не запретишь и так далее. Но, как бы сказать, еще проще даже, говорят часто священники друг другу, ну не всем же умными быть. Ну так вот, снисхождение, ну не всем умными. Ну, бывают люди среднего интеллектуального качества, бывают люди ниже среднего интеллектуального качества, бывают люди совершенно лишенные интеллектуальных способностей. Но все равно это люди, ну что же делать, заботу о них необходимо проявлять как-то. Ну и все, и мы делаем. Понимаешь, священнику приходится исповедовать самых разных людей. И идут, ну, особенно воскресные, праздничные дни, идет постов спрашивает, тут стоит ребеночек 7 лет, тут стоит бабушка 77 лет, тут стоит отец этого ребеночка в цветущем возрасте, тут стоит дедушка этого отца, который смотрит на молодежь, очень даже искоса. Ну, все понятно, и каждому по-своему надо что-то, значит, объяснять, как-то подбодрять. И пытаться вот как-то всех выровнять в одну шеренгу, ну, бесполезно совершенно, и не нужно. Ну, пускай, вот, какие они есть, такие они есть. Немножко над ними можно иронизировать, и немножко можно, так сказать, сатирические какие подпускать словечки и шуточки. Ну, что сделаешь, там как есть, так есть. Вот так. А, значит, другая сторона важная, которую я назвал сладкой, ну, она почему она сладкая? Потому что она... На это надо обращать внимание. Это в самом деле внешние виды поведения духовенства. Духовенство, особенно и молодым священникам надо в этом помнить, и наоборот, пожилым вроде меня, вы употребили слово «почитанием сана отца». Дорогие друзья, вы должны помнить, что отец – это не сан. Сан – это иерей или диакон, или протоиерей, или протодиакон, может быть, архиерей. Вот это духовный сан, ну, как у военных, похоже немножко, да, офицерские звания. Ну, аналогия не точная, конечно, но все-таки. Отец – это обращение, это элемент лингвистический. Если я вам говорю «госпожа Мария», я не возвожу вас в сан госпожи, вы все-таки при всей моей любви и уважении, вы все-таки не госпожа. Но обращение госпожа. Господин Иванов, госпожа Петрова. Отец Петр, отец Николай. Это почтительное обращение к духовенству до уровня архиерея. Если архиерея, то будет владыка такой-то. Если иногда мне говорят, владыка там такой, я говорю, я не владыка. А кто же вы? Я не могу сказать, что я отец. Я скажу, я иеромонах. А и владыка – это обращение к архиерею. А обращение к иеромонаху или к монаху, или к монаху, кстати сказать, и к диакону тоже, и к священнику любому – это будет отец. Обращение. Вообще-то, строго говоря, если говорить о языковых нормах, если церковно-славянская норма, это будет отче, звательный падеж. Соответственно, владыко, буквой О на конце, звательный падеж, именительный, отец и владыка. Ну ладно, значит, вы говорите об очеловечивании. А как же иначе? Мы люди все, мы все человеки. И священнику забыть о том, что ему присуща человеческая природа, подумать о том, что он как-то выделяется из всех остальных человеков, не есть яко прочие человеки, эта фраза нам прекрасно известна из Евангелия и Луки, истории Матфея и фарисея. Ну, все мы человеки. Патриарху, покойному патриарху Алексею II принадлежит замечательная фраза, точнее образ, я не знаю, может быть, это не его образ, но так или иначе он это употребил в одной из проповедей. У Бога нет племянников и внуков. У него все дети в первой степени родства, начиная от патриарха и кончая последним малышом, который там плачет в коляске. Это все дети, все равны друг другу, как личности перед лицом Господа. И пытаться выпятиться как-то из этого дела, если даже это священнослужитель, это губительное дело. А вот поставить свой внешний вид и свой образ поведения на христианские рельсы, то есть, чтобы не быть неопрятным, грязным, не знаю, там что какие малые бывают, какие особенности нашего внешнего вида или поведения. Поведение грубое, невнимательное, там какое-то хотя бы просто элементарно угрюмое. Это плохо, и это никуда не годится. И над этим мы, священники, должны работать. Ну, а уже как прихожане это оценят, ну, помоги вам Господь.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В гостях у программы «Точка зрения» был отец Макарий Маркиш, клирик Иваново-Вознесенской епархии, известный миссионер, публицист и автор многочисленных книг и публикаций. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.

Я любви твоей прошу, Господи, но ее не выношу на пути твоем. Всю Голгофы да кресты и сожженные мосты на пути твоем.

С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.

0: Мы продолжаем цикл художественного чтения по мотивам рассказа Антона Павловича Чехова «Убийство», часть третья.
1: Матфей тщательно, как неопрятную рану, скрывал ото всех, что в тот самый период своей жизни, когда во время молений с ним вместе прыгали и бегали старухи и девки, он вступил в связь с одной мещанкой и имел от нее ребенка. Уезжая домой, он отдал этой женщине все, что скопил на заводе, а для себя на проезд взял у хозяина. И теперь у него было всего несколько рублей, которые он тратил на чай и свечи. Душенька потом извещала его, что ребенок умер, и спрашивала в письме, как поступить с деньгами. Это письмо принес со станции работник. Аглая перехватила и прочла, и потом каждый день попрекала Матвея душенькой.
2: «Шутка! 900 рублей! 900! Отдал 900 рублей чужой гадюке, заводской кобыле! Да чтоб ты лопнул, старый!» «О, молчишь? Ай, а я б тебя разорвала, ледащий! 900 рублей, как копеечка! Ты бы вон да шутку подписал, своя, мол, не чужая! А то послал бы вон в Белев Марьиным сиротам несчастным! И не подавилась бы твоя гадюка, да Путина трижды проклята анафема! Фу! Дьяволица, чтоб ей светлого дня не дождаться!»
3: Яков Иваныч окликнул ее. Было уже время начинать часы.
4: Она умылась, надела белую косыночку и пошла в молельную к своему любимому брату, уже тихая, скромная. Когда она говорила с Матвеем или в трактире подавала мужикам чай, то это была тощая, остроглазая, злая старуха. В молельной же лицо у нее было чистое, умиленное. Сама она как-то вся молодела, манерно приседала и даже складывала сердечком губы.
3: Яков Иваныч начал читать часы тихо и заунывно, как он читал всегда в Великий пост. Почитав немного, он остановился, чтобы прислушаться к покою, какой был во всем доме, и потом продолжал опять читать, испытывая удовольствие. Он молитвенно складывал руки, закатывал глаза, покачивал головой, вздыхал. Но вдруг послышались голоса. «А, к Матвею пришли в гости жандармы Сергей Никанорыч». Яков Иваныч стеснялся читать вслух и петь, когда в доме были посторонние. И теперь, услышав голоса, стал читать шепотом и медленно. В молельной было слышно, как буфетчик говорит:
5: «Татарин в Щепове сдает свое дело за 1500. Можно дать ему теперь 500, а на остальные вексель вот так вот. Так что, Матвей Васильевич, будете столь благонадежны, а? Ну, должите мне эти 500 рублей, я вам 2% в месяц, а?»
1: «Ой, ну, какие у меня деньги? Ну, ой, да ну какие у меня деньги? Ну вот, ну какие у меня деньги?»
6: 2% в месяц? Да это ж для вас как с неба!»
7: Объяснил жандарм.
6: «А лежавшие у вас ваши деньги только моль ест, и больше никакого результата».
3: Потом гости ушли, и наступило молчание. Но едва Яков Иваныч начал опять читать вслух и петь, как из-за двери
7: послышался голос.
1: Братец! Братец! Позвольте мне лошади в Веденяпино съездить.
3: Это был Матвей. И у Якова на душе стало опять непокойно.
6: Ну, и на чем же вы поедете? На гнедом работник свинью повез. А на жеребчике я сам поеду в Шутейкино. Вот как кончу только.
1: Братец, ну, почему это вы можете распоряжаться лошадями, а я нет?
6: Потому что я не гулять, а по делу.
1: А имущество у нас общее. Общее, значит, и лошади общие. А вы это должны понимать, братец.
6: Я по делу.
7: Наступило молчание. Яков не молился и ждал, когда отойдет от двери Матвей.
1: Эх, братец, я-то человек больной. Не хочу я имения, Бог с ним, владейте. Но дайте хоть малую часть на пропитание в моей болезни. Дайте, и я уйду.
7: Яков молчал. Ему очень хотелось развязаться с Матвеем. Но дать ему денег он не мог, так как все деньги были при деле. Да и во всем роду Тереховых не было еще примера, чтобы братья делились. Делиться, делиться, разориться. Яков молчал и все ждал. Ждал, когда уйдет Матвей. И все смотрел на сестру, боясь, как бы она не вмешалась и не началась бы опять брань, какая была утром. Когда, наконец, Матвей ушел, он продолжал читать. Но уже удовольствия не было. От земных поклонов тяжелела голова и темнело в глазах, и было скучно слушать свой тихий, заунывный голос. Когда такой упадок духа бывал у него по ночам, то он объяснял его тем, что не было сна. Даже это его пугало, и ему начинало казаться, что на голове и на плечах у него сидят бесы. Кончив кое-как часы, недовольный и сердитый, он поехал в Шутейкино. Еще осенью землекопы рыли около прогонной межевую канаву и прохарчили в трактире 18 рублей. И теперь нужно было застать в Шутейкине их подрядчика и получить с него эти деньги. От тепла и метелей дорога испортилась. Стала темную, ухабистую и местами уже проваливалась. Снег по бокам осел ниже дороги, так что приходилось ехать как по узкой насыпи, и сворачивать при встречах было очень трудно. Небо хмурилось еще с утра, и дул сильный ветер. А навстречу ехал длинный обоз. Бабы везли кирпич. Яков должен был свернуть с дороги. Лошадь его вошла в снег по брюхо, сани-одиночки накренились вправо, и сам он, чтобы не свалиться, согнулся влево и сидел так все время, пока мимо него медленно подвигался обоз. Он слышал сквозь ветер, как скрипели сани и дышали тощие лошади, и как бабы говорили про него: «Богомолов едет, Богомолов едет!» А одна, поглядев жалостью на его лошадь, сказала быстро:
4: «Господи, похоже, снег туда Югория пролежить. Замучились лошадки-то. Ой, Господи, подмоги!»
7: Яков сидел неудобно, согнувшись, и щурил глаза от ветра. А перед ним все мелькали то лошади, то красный кирпич. Быть может, от того, что ему было неудобно и болел бок, вдруг ему стало досадно. и дело, по которому он теперь ехал, показалось ему неважным. И он сообразил, что можно было бы в Шутейкино послать завтра работника. Опять почему-то, как в прошлую бессонную ночь, он вспомнил слова про верблюда, и затем полезли в голову разные воспоминания то о мужике, который продавал краденую лошадь, то о пьянице, то о бабах, которые приносили ему в заклад самовары. Конечно, каждый купец старается взять больше, но Яков почувствовал утомление от того, что он торговец. Ему захотелось уйти куда-нибудь подальше от этого порядка. И стало скучно от мысли, что сегодня ему еще надо читать вечерню. Ветер бил ему прямо в лицо и шуршал в воротнике. И казалось, что это он нашептывал ему все эти мысли, принося их с широкого белого поля. Глядя на это поле, знакомое ему с детства, Яков вспомнил, что точно такая же тревога и те же мысли были у него в молодые годы, когда на него находили мечтания и колебалась вера. Ему было жутко. Жутко оставаться одному в поле. Он повернул назад и тихо поехал за обозом. Ну, а бабы смеялись и все говорили: «Богомолов вернулся! Богомолов вернулся!» Дома по случаю поста ничего не варили и не ставили самовар. И день поэтому казался очень длинным. Яков Иванович давно уже убрал лошадь, отпустил муки на станцию и раза два принимался читать псалтырь. А до вечера все еще было далеко.
4: Аглая вымыла уже все полы и от нечего делать убирала у себя в сундуке, крышка которого изнутри была вся оклеена ярлыками с бутылок.
1: Матвей, голодный и грустный, сидел и читал. Или же подходил к голландской печке и подолгу осматривал изразцы, которые напоминали ему завод.
4: Да шутка спала, потом, проснувшись, пошла поить скотину. У нее, когда она доставала воду из колодца, оборвалась веревка, и ведро упало в воду. Работник стал искать багор, чтобы вытащить ведро. А Дашутка ходила за ним по грязному снегу, босая, с красными, как у гусыни, ногами и повторяла: «Там глыба! Там глыбя!» Она хотела сказать, что в колодце глубже, чем может достать багор. Но работник не понимал ее. И, очевидно, она надоела ему, так как он вдруг обернулся и выбронил ее нехорошими словами.
7: Яков Иванович, вышедший в это время на двор, слышал, как Дашутка ответила работнику скороговоркой длинною, отборною бранью, которой она могла научиться только в трактире у пьяных мужиков.
8: «Да что ты срамница, а? Какие это ты слова-то?»
4: А она глядела на отца с недоумением, тупо, не понимая, почему нельзя произносить таких слов.
7: Он хотел прочесть ей наставление, но она показалась ему такую дикую и темную. И в первый раз за все время, пока она была у него, он сообразил, что у нее нет никакой веры. И вся эта жизнь в лесу, в снегу, с пьяными мужиками, с бранью представилась ему такой же дикой и темной, как эта девушка. И вместо того, чтобы читать ей наставление, он только махнул рукой и вернулся в комнату.
0: В это время опять пришли к Матвею жандарм и Сергей Никонорович. Яков Иванович вспомнил,
3: что у этих людей тоже нет никакой веры, и что это их нисколько не беспокоит. И жизнь стала казаться ему странною, безумною и беспросветною, как у собаки. Он без шапки прошелся по двору, потом вышел на дорогу и ходил, сжав кулаки. В это время пошел снег хлопьями. Борода у него развивалась по ветру, он все встряхивал головой, так как что-то давило ему голову и плечи, будто сидели на них бесы. И ему казалось, что это ходит не он, а какой-то зверь, громадный, страшный зверь. И что если он закричит, то голос его пронесется ревом по всему полю и лесу и испугает всех. Когда Яков вернулся в дом, жандарма уже не было, а буфетчик сидел в комнате Матвея и считал что-то на счетах. Он и раньше часто, почти каждый день бывал в трактире. Прежде ходил к Якову Ивановичу, а в последнее время к Матвею. Он все считал на счетах, и при этом лицо его напрягалось и потело. Или просил денег, или, разглаживая бакины, рассказывал о том, как когда-то на первоклассной станции он приготовлял для офицеров крюшон и на парадных обедах сам разливал стерляжью уху. На этом свете его ничего не интересовало, кроме буфетов, и умел он говорить только о кушаньях, сервировках, винах. Однажды, подавая чай молодой женщине, которая кормила грудью ребенка, и желая сказать ей что-нибудь приятное, он выразился так:
5: «Грудь матери – это буфет для младенца, да».
3: Считая на счетах в комнате Матвея, он просил денег. Говорил, что на прогонной ему уже нельзя жить. И несколько раз повторил таким тоном, как будто собирался заплакать.
9: «Ну, куда же я пойду? Ну, куда я пойду? Куда я теперь пойду? Скажите мне на милость, а?»
3: Потом Матвей пришел в кухню и стал чистить вареный картофель, который он припрятал, вероятно, со вчерашнего дня. Было тихо, и Якову Ивановичу показалось, что буфетчик ушел. Давно уже была пора начинать вечерню. Он позвал Аглаю и, думая, что в доме нет никого, запел без стеснения громко. Он пел и читал, но мысленно произносил другие слова: «Господи, прости! Господи, спаси!» И один за другим, не переставая, клал земные поклоны, точно желая утомить себя, и все встряхивал головой, так что Аглая смотрела на него с удивлением. Он боялся, что войдет Матвей, и был уверен, что он войдет, и чувствовал против него злобу, который не мог одолеть ни молитвой, ни частыми поклонами.
1: Матвей тихо-тихо отворил дверь и вошел в молельную. «Эх, грех-то какой! Грех!
3: Уйди!
1: Покайтесь!
3: Уйди!
1: Опомнитесь, братец!»
3: «Уйди!» Яков Иваныч, сжав кулаки, не глядя на него, чтобы не ударить, быстро вышел из молельной. Так же, как давеча на дороге, чувствуя себя громадным, страшным зверем, он прошел через сени в серую, грязную, пропитанную туманом и дымом половину, где обыкновенно мужики пили чай, и тут долго ходил из угла в угол, тяжело ступая,
7: так что звенела посуда на полках и шатались столы. Ему уже было ясно, что сам он недоволен своей верой и уже не может молиться по-прежнему. Надо было каяться, надо было опомниться, образумиться, жить и молиться как-нибудь иначе. Но как молиться? Как? А может быть, все это только смущает бес, и ничего этого не нужно? Как быть? Что делать? Кто может научить? Какая беспомощность! Он остановился и, взявшись за голову, стал думать. Но то, что близко находился Матвей, мешало ему спокойно соображать. И он быстро пошел в комнаты.
1: Матвей сидел в кухне перед чашкой с картофелем и ел. Тут же около печи сидели друг против друга Аглая и Дашутка и мотали нитки. Между печью и столом, за которым сидел Матвей, была протянута гладильная доска. На ней стоял холодный утюг.
10: Сестрица, позвольте мне маслица.
2: Кто же в такой день масло-то ест?
10: Я, сестрица, не монах, а мирянин. А по слабости здоровья мне не то, что масло. Даже молоко можно дать.
2: Ты посмотри, да у вас на заводе все можно.
4: Аглая достала с полки бутылку с постным маслом и поставила ее перед Матвеем, сердито стукнув злорадной улыбкой, очевидно довольная, что он такой грешник.
11: А я тебе говорю, ты не можешь есть масло. Слышишь? Я говорю, что не можешь есть масло. Понял?
4: Аглая и Дашутка вздрогнули.
1: А Матвей точно не слышал. Налил себе масло в чашку и продолжал есть.
11: А я тебе говорю, что ты не можешь есть масло, крикнул Яков еще громче. Покраснел весь и вдруг схватил чашку, поднял ее выше головы и изо всей силы ударил оземь, так что полетели черепки.
8: Не смей говорить! Не смей! Молчи, не смей!
1: Матвей побледнел и встал. Братец, опомнитесь.
8: Вон! Вон из моего дома сию минуту! Вон, тебе говорят! Вон!
10: Братец, уймитесь! Вас обуяла гордость! Бесовская гордость!
8: Молчи! Уходи, дьявол! Уходи!
10: Вы это, ежели желаете знать, вы богоотступник и еретик.
8: Вон!
10: Бесы окаянные заслонили от вас истинный свет.
8: Уходи!
10: Ваша молитва неугодна.
8: Уходи, я сказал!
10: Покайтесь!
8: Вон!
10: Пока не поздно.
8: Вон!
10: Смерть грешника люта. Покайтесь, братец.
7: Яков взял его за плечи и потащил из-за стола. А он еще больше побледнел и, испугавшись, смутившись, забормотал.
10: Это что же такое? Что же оно такое?
8: Вон!
7: И, упираясь, делая усилия, чтобы высвободиться из рук Якова, Матвей нечаянно ухватился за его рубаху около шеи и порвал воротник.
4: А Аглае показалось, что это он хочет бить Якова. Она вскрикнула, схватила бутылку с постным маслом и изо всей силы ударила ее ненавистного брата прямо по темени.
1: Матвей пошатнулся и лицо его в одно мгновение стало спокойным, равнодушным.
7: Яков, тяжело душа, возбужденный и испытывая удовольствие от того, как бутылка, ударившись о голову, крякнула, как живая, не давал ему упасть, и несколько раз, это он помнил хорошо, указал Аглае пальцем на утюг. И только когда полила рукам кровь и послышался громкий плач до шутки, и когда шумом упала гладильная доска, и на нее грузно повалился Матвей, Яков перестал чувствовать злобу и понял, что произошло.
2: Пусть издыхает заводской жеребец. Пусть издыхает заводской жеребец. Пусть. Давай, подыхай. С отвращением проговорила Аглая, не выпуская из рук утюга. Белый забрызганный кровью платочек сполз у нее на плечи, и седые волосы распустились. Туда ему и дорога! Подыхай, туда и дорога ему! Все было страшно. Да шутка сидела на полу около печки с нитками в руках, всхлипывала и все кланялась, произнося с каждым поклоном. Гам, гам, гам, гам. Гам, гам, гам.
7: Но ничто не было так страшно для Якова, как вареный картофель в крови, на который он боялся наступить. И было еще нечто страшное, что угнетало его, как тяжкий сон, и казалось самым опасным, и чего он никак не мог понять в первую минуту. Это был буфетчик Сергей Никанорыч, который стоял на пороге со счетами в руках, очень бледный, и с ужасом смотрел на то, что происходило в кухне.

Прозвучала третья часть цикла художественного чтения по мотивам рассказа Антона Павловича Чехова «Убийство» в исполнении актеров Дмитрия Бабушкина, Светланы Абашевой и священника отца Андрея Щукина. Заключительную часть слушайте в следующем выпуске передачи «Художественные чтения».

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 30 сентября, в день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, небесных покровительниц Серовской епархии, Серовская епархия отметила 8 лет со дня своего образования. Центральным событием торжеств стала праздничная божественная литургия, совершенная в соборе Преображения Господня города Серова. Богослужение возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Его Высокопреосвященству сослужили епископ Серовский и Краснотуринский Феогност, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Алапаевский и Ирбитский Сергий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон, а также клирики Серовской и Екатеринбургской епархий. В их числе клирик храма-памятника на крови во имя всех святых в земле российской, просиявших города Екатеринбурга, протодиакон Дмитрий Тарантин. За богослужением также молились управляющий администрацией Северного управленческого округа Свердловской области Александр Вячеславович Вервейн, глава Серовского муниципального округа Александр Владимирович Вовяков, председатель Думы Серовского муниципального округа Ольга Викторовна Чернецова. Завершение богослужения духовенство и прихожане пропели «Славление святым мученицам Вере, Надежде, Любовью и матери их Софии, а также Животворящему Кресту Господню». По окончании литургии владыка Евгений обратился к собравшимся с проповедью и сердечно поздравил владыку Феогноста, клириков и всех чад Серовской епархии с днем образования епархии, подчеркнув важность соборного служения и единства церковной общины. После благослужения епископ Серовский и Краснотуринский Феогност провел экскурсию по строящемуся зданию епархиального управления Серовской епархии. Гости смогли ознакомиться с ходом строительных работ и узнать о планах по развитию административного и просветительского центра епархии. Далее в этом выпуске. Руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Пермской епархии священник Дмитрий Таранченко вместе с председателем общественного совета при Министерстве здравоохранения Пермского края Татьяной Викторовной Романовской передали пациентам медицинских организаций города Перми подарки от митрополита Пермского и Кунгурского Игнатия. Подарки от владыки помогут детям скрасить больничные будни, а Библия познакомит их с основами веры. И в завершение выпуска. В православном молодежном центре Семенково состоялся слет Верхневолжского отдела организации российских юных разведчиков ОРЮР. В мероприятии участвовали представители отделений из Ярославля, Костромы, Иваново, Рыбинска, Волгореченска и Шуи. Слет начался с молебна, который совершили сотрудники молодежного отдела Костромской епархии, иерей Георгий Амельченко и иерей Артемий Вус. Священники также участвовали в проведении состязаний по направлению православия. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 3 октября по новому стилю или 20 сентября по старому. И сегодня совершается память великомученика Евстафия Плакиды, жены его мученицы Феопистии и чад их мучеников Агапия и Феописта, пострадавших во II веке. Святых XIII века мучеников и исповедников, благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его мученика Феодора Чудотворцев, преподобного и благоверного князя Олега Брянского и весь собор брянских святых, священномучеников XX века Феоктиста Смельницкого и Александра Тетюева, пресвитеров. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, обратимся снова к труду игумена Дамаскина о новомучениках XX века. Священник Александр Павлович Тетюев родился 10 марта 1879 года в селе Салтанове Черденского уезда Пермской губернии. Все предки его были священнослужителями в Пермской губернии. Его папа Павел Стефанович был рукоположен сан священника к одному из храмов города Соликамска, где прослужил до самой кончины, до 1916 года. А герой нашего повествования, сын его, Александр, поступил учиться в городское училище в Соликамске, окончить которое ему не пришлось. Однажды он с товарищами решил, так сказать, пошутить. За одну ночь они перевесили почти все городские вывески. Вывеску купца второй гильдии повесили сапожнику, а вывеску сапожника – купцу и так далее. Отец Павел на шутку посмотрел строго и решил своего сына примерно наказать. Он забрал его из училища и отдал на исправление в Соликамский Троицкий монастырь. 2 года пробыл Александр послушником. Монастырская жизнь благотворно повлияла на юношу. В монастыре он стал усиленно заниматься и сдал экстерном экзамены за курс училища, получив право на преподавание в церковно-приходских сельских школах. В 1901 году Александр Павлович поступил учителем в церковно-приходскую школу села Мошево. Через год он стал помощником учителя в селе Усть-Ныра. Здесь он женился на Клавдии Александровне. В этот период жизни у Александра Павловича остро встает вопрос о смысле жизни. Под руководством духовника результатом его внутреннего переворота становится принятие сана священства и оставление светской преподавательской деятельности. В 1903 году он был рукоположен в сан священника села Ликмартово. Вскоре отец Александр был переведен в Воскресенский собор города Чердани. С началом гонений многие священнослужители Чердани были убиты, причем самым жестоким образом. Их обливали ледяной водой на морозе до смерти. В первый раз отец Александр был арестован в 1920 году за отказ сотрудничать с ЧК. Он просидел в тюрьме Чердани около года. Второй раз его арестовали в 1929 году за сопротивление обновленчеству в Воскресенском соборе. Священник категорически отказался служить с обновленцами и перешел в храм Успения, остававшийся православным. А за ним перешли и все прихожане. Обновленцы запротестовали против ухода прихожан и обратились за помощью к ГПУ. Отец Александр был арестован и обвинен в том, что он своими действиями внес рознь в среду верующих. Освободившись из заключения, отец Александр вернулся в Чердынь и продолжил служить в храме. Гонения на православную церковь тем временем все увеличивались, и священник, чтобы не подвергать жену и детей преследованиям, благословил их переехать в другой город, откуда они приезжали навещать подвижника отца. В 1936 году близкие стали уговаривать отца Александра оставить священство и перейти на гражданскую службу. Но он категорически от этих предложений отказался. Для него немыслимо было оставить церковное служение. Он говорил: «Я верю, что, несмотря на все гонения, православие, которое исповедует русский народ, не будет уничтожено». Отец Александр был арестован 5 августа 1937 года и вскоре расстрелян. Дорогие братья и сестры, какая интересная и сложная судьба у отца Александра. Есть старая греческая поговорка: «Сын священника – внук дьяволу». Говорит она о том, что с самых древних времен существует проблема преемства духовности от родителей детям. Можно вспомнить историю последнего судьи Самуила из Ветхого Завета. «И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему: „Вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов“». Или историю ветхозаветного священника Илия. «Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа, и грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу». Вот и молодой человек Александр Павлович из рода потомственного священства изначально тоже был не самого благочестивого нрава, раз смог решиться на откровенное хулиганство в городе и перевесить все вывески. В наше время он мог бы пойти под суд. И вопрос о смысле жизни пришел к нему лишь на третьем десятке жизни, хотя он с детства воспитывался в церковной среде. Слава Богу, несмотря на бурную юность, отец Александр смог очиститься от своих страстей и ревностно послужить Святой Церкви своей жизнью и даже смертью. Это урок для всех нас, братья и сестры. Как бы мы ни старались, но наши дети не придут к Богу, пока сами не переживут реальную встречу с Ним, пока не почувствуют внутренней тяги к духовной жизни. А стремление палкой загнать их в Царствие Небесное чаще всего вызывает бунт и протест, за который отвечать придется, скорее всего, нам. Священномученичи Александре, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
2: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: Итак, дорогие друзья, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Ну а я напомню, что по субботам мы с вами слушаем книги деяний святых апостолов. Очередную часть я и предлагаю вашему вниманию.
1: Деяния святых апостолов. Послание к Колоссянам, глава 3, стих 1. «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Стих 5. «Совлекшись ветхого человека, облекшись в нового, нет ни Эллина, ни Иудея, но все и во всем Христос». Стих 16. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, жены, мужья, дети, отцы, рабы, господа». Стих 1. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога». Стих 2. «О горнем помышляйте, а не о земном». Стих 3. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом».

0: в Боге. Стих 4. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Стих 5. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. Стих 6. За которые гнев Божий грядет на сынов противления. Стих 7. В которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. Стих 8. А теперь вы отложите все — гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Стих 9. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Стих 10. И облекшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Стих 11. Где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Стих 12. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение, стих 13, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы, стих 14, более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, стих 15. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Стих 16. Слово Христово да вселяется вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Стих 17. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Стих 18. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Стих 19. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Стих 20. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Стих 21. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Стих 22. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служаем, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. Стих 23. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Стих 24. Зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Стих 25. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Послание к Колоссянам, глава 4. Стих 1. Постоянство в молитве, в благоразумии. Стих 7. Приветствие и распоряжение. Стих 18. Подпись Павла и благословение. Стих 1. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах. Стих 2. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Стих 3. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову, за которую я и в узах. Стих 4. Дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Стих 5. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Стих 6. Слово ваше, да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Стих 7. А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе. Стих 8. Которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. Стих 9. С Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас. Они расскажут вам о всем здешнем. Стих 10. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Стих 11. Также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных, они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою. Стих 12. Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Стих 13. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе. Стих 14. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. Стих 15. Приветствуйте братьев Лаодикии и Нимфана, и домашнюю церковь его. Стих 16. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Стих 17. Скажите Архиппу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Стих 18. Приветствие моею рукою Павловою. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь. Первое послание к фессалоникийцам святого апостола Павла. Глава 1. Стих 1. Приветствие церкви в Фессалониках. Стих 2. Павел благодарит, что благовестие его к ним было в силе. Стих 7. Слава их вере пронеслась повсюду. Стих 1. Павел и Силуан и Тимофей, церкви Фессалоникской, в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Стих 2. Всегда благодарим Бога за всех вас, воспоминая о вас в молитвах наших. Стих 3. Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцем нашим. Стих 4. Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья. Стих 5. Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе. И со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. Стих 6. И вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Стих 7. Так что вы стали образцем для всех верующих в Македонии и Ахаии. Стих 8. ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». Стих 9. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». Стих 10. «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 2. Стих 1. Павел напоминает о его поведении среди них. Стих 13. Благодарит Бога, что они приняли Слово Божие даже в гонениях. Стих 17. Вы – слава наша и радость. Стих 1. Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный. Стих 2. Но прежде пострадавший и бывший поруганный в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом. Стих 3. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Стих 4. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши. Стих 5. Ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти, Бог свидетель. Стих 6. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Стих 7. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Стих 8. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Стих 9. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Стих 10. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами, верующими. Стих 11. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих. Стих 12. Мы просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Стих 13. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Стих 14. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев. Стих 15. Которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся. Стих 16. Которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. Стих 17. Мы же, братья, бывшие разлучены с вами на короткое время лицем, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лице ваше. Стих 18. И потому мы, я, Павел, и раз и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Стих 19. Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Стих 20. Ибо вы — слава наша и радость. Первое послание Фессалоникийцам, глава 3. Стих 1. Тимофей приносит радостные сведения о посещении их. Стих 9. Молитва Павла о новом посещении, чтобы утвердить сердца их. Стих 1. И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни. Стих 2. И послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей. Стих 3. Чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Стих 4. Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Стих 5. Посему и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш. Стих 6. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас. Стих 7. То мы, при всей скорби и нужде нашей, утешились вами, братья, ради вашей веры. Стих 8. Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Стих 9. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим. Стих 10. Ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лице ваше и дополнить, чего недоставало в вере вашей. Стих 11. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам. Стих 12. А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко всем, какою мы исполнены к вам. Стих 13. Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцем нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 4, стих 1. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, не в страсти похотения», стих 9, «о братолюбии, о работе», стих 13, «воскресение умерших при пришествии Господнем», стих 1. Засим, братия, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Стих 2. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Стих 3. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. Стих 4. Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, стих 5, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Стих 6. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. стих 7. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Стих 8. «Итак, непокорный не покорен ни человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого». Стих 9. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Стих 10. «Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать». Стих 11. «И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам». Стих 12. «Чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались». Стих 13. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Стих 14. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Стих 15. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». Стих 16. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе восстанут прежде». Стих 17. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Стих 18. «Итак, утешайте друг друга сими словами».
1: Дорогие друзья, на наших волнах звучала очередная часть из книги «Деяний святых апостолов». Продолжение следует. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 30 сентября, в день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил чин закладки камня в основании одноименного храма в селе Новоалексеевском муниципального округа Первоуральск. В историческом событии принял участие благочинный Первоуральского округа храмов протоиерей Константин Савченко и другие клирики Екатеринбургской епархии, а также жители села Новоалексеевского, будущие жители села и нового жилого квартала, благотворители и гости. Во время закладки камня в основании будущего Дома Божия глава Екатеринбургской митрополии в сослужении духовенства совершил молебен с водосвятием и хождение вокруг основания храма при пении тропаря святым мученицам, во имя которых будет воздвигнут храм. В основании Дома Божия была заложена памятная доска. По завершении чина закладки храма глава митрополии преподал архипастырское благословение и обратился к участникам исторического события. Архипастырь отметил намерение устроителей нового квартала начать с Дома Божия. Владыка Евгений напутствовал, чтобы дело спорилось, чтобы строили с удовольствием, ладно, красиво. Чтобы люди, которые здесь будут жить, просыпались утром или вечером возвращались с трудов, говорили: «Слава Богу, как хорошо нам здесь быть!» Чтобы в этом храме устранялись раны душевные, ошибки, грехи. Чтобы этот храм освящал это место и прилегающий святой Новоалексеевский поселок, пожелал правящий архиерей. Далее в этом выпуске. Корабли Тихоокеанского флота прибыли в город Корсаков в рамках акции «Тихоокеанская слава. Сила в правде». Вместе с моряками остров Сахалин встретил и святыню – Порт-Артурскую икону Божией Матери, которую десантный корабль «Ослябя» привез из Приморья. Образ Божией Матери принесен в Покровский мужской монастырь, а затем в Вознесенский храм. Перед иконой совершались молебны. Жители города и паломники смогли поклониться иконе. И в завершение выпуска. Волонтеры из команды «Православные добровольцы» и исполняющие обязанности руководителя отдела по церковной благотворительности и социальному служению Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Игорь Рогатенюк посетили государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым, Симферопольский центр паллиативной медицинской помощи. Отец Игорь помазал желающих освященным маслом и окропил святой водой. К таинствам исповеди и причастия приступили 10 пациентов. Волонтеры раздавали пациентам духовную литературу, надевали нательные крестики, объясняли смысл покаяния. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Традиционно начало осени в воскресных школах отмечается молебном на начало учебного года. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения молебен пройдет 4 октября в 12 часов 30 минут на Ганиной яме в монастыре святых царственных страстотерпцев. В молебне примут участие дети, несущие послушание алтарников, чтецов, звонарей и певчих. Они будут молиться вместе со священниками, директорами и духовниками воскресных воскресных школ. После молебна дети подкрепят свои силы чаем с выпечкой, а для взрослых будет работать трапезная монастыря. Участники смогут пройти квест по территории монастыря с заданиями на знакомство со святынями храмов монастыря и введением в тему года христианское учение о человеке, а также пройти с экскурсией по монастырю с гидами паломнического центра. Накануне крестного хода юные алтарники, чтецы и звонари соберутся в Богородице Владимирском приходе Екатеринбурга на традиционный осенний слет. Приглашаем принять участие в слете и молебне, помолиться о благополучном начале учебы детей и родителей, студентов, педагогов и всех желающих. По всем вопросам обращаться в отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии по телефону 253 10 64.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: Гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях, а точнее на телефонной связи с нашей студией, Дмитрий Владимирович Борисов, основатель федеральной сети поминальных трапезных «Помним, любим», писатель и автор 4 книг, среди которых книги под названием «Марафон смерти и жизни», а также книга под названием «Поминальная трапеза. Истоки и традиции», написанная совместно с иереем Сергием Матюшиным. Это глубокое исследование смысла поминальных традиций от древних канонов до современных форматов. Итак, Дмитрий Владимирович с нами на телефонной связи. Добрый день.
2: Да, добрый день.
1: Ну что ж, вы не первый раз уже у нас в эфире. И в прошлый раз мы с вами вот как раз поговорили о том, как вы изучали свой род и о том, как вы строите храм на месте, где когда-то жили ваши предки. А сегодня предлагаю сосредоточиться на вашей творческой стороне, поговорить о том, как вы пишете свои книги, что вас на это сподвигает и как выглядит путь современного писателя. Итак, Дмитрий, вам слово. Расскажите, пожалуйста, о том, как писались ваши книги и вообще, почему, откуда и когда возник вот этот вот интерес к поминальной теме, вообще к теме смерти, потому что эта тема довольно табуированная очень часто, о ней боятся говорить, о ней не хотят говорить, а вы на эту тему написали книгу. Вот как это вышло?
2: Да, значит, для начала хотел бы немножко такой предыстории сказать, что сам по себе как бы творчество и бизнес, они как-то переплетены у меня. И вот когда я, помню, только начинал, это был год 2019, у нас там уже было несколько трапезных, ну, во-первых, в Москве было там 4 или 5 трапезных, в Петербурге было там, наверное, где-то около 10-12. И я тут как бы задумался такой, ну вот, с одной стороны, да, бизнес, но должна под него лежать какая-то глубинная такая, ну, какая-то вот философская платформа. То есть почему этим занимаешься? Ну вот я уже раньше, помню, говорил вам, что в таком бизнесе не бывает случайных людей. То есть вот в таком, как в ритуальном, который связан с проживанием горя, с сопереживанием, помощью людям в сложной ситуации, эмпатия. Это же вы, ну, как бы, скажем так, в том числе высасывает огромное количество энергии, это прямо, ну, требует такое, чтобы прямо человек полностью отдался этому делу. Это там не пирожки продавать на вокзале, хотя это тоже, наверное, непросто. И я увидел, что те, кто занимается этим делом более 5 лет, у них какая-то есть личная история. То есть они вот прямо зациклены на этом, зацеплены. То есть это вот кто-то ли потерял близкого, или это какая-то там, не знаю, миссия духовная, как Господь дал. То есть вот и... Я помню тогда, думаю, мне это интересно было разбираться, почему это. Я помню, прошел там тоже несколько тренингов, поизучал, общался со священниками православными. Ну и начал как бы так тоже свою историю выписывать. И вот для того, чтобы это было, ну, не просто так вот, ну, как бы, я всегда мечтал быть писателем. Я отработал, ну, я уже там раньше говорил, что 15 лет в журналистике и на телевидении, и в газетах. И для меня вот это вот выражение мыслей с помощью слов, таких, с помощью символов, да, вот с помощью русского языка, оно привычное и комфортное. Я для себя замечал, ну, мне не нравится писать, но писать, я всегда мечтал стать писателем, который бы публиковал не только там вот какие-то события, да, как в журналистике связаны, мы всегда ограничены, там что-то прошло, а тем более у меня была спортивная журналистика, там, ну, вообще жесткая такая, жесткие рамки были. Там как-то не выйдешь за пределы, очень сложно, очков, голов, секунд. То литература, она дает некую такую вот как бы большую возможность, некое большее поле для самореализации. Но возникает другой момент. О чем писать? Просто писать о погоде, природе мне было неинтересно. Я помню тогда, что вот такой сел, и такой думаю, так, а что бы мне вот типа самому написать? Как бы вот, ну вот написать надо себе. Да, себе было интересно писать. Я помню тогда, у меня самое, я проходил один там из курсов, текстология, и записал, и он дал задание, говорит, вот напиши вот, типа как эссе, в свободную форму, о чем? Я бы думаю, вот о чем, что меня вот так вот, вот волнует? Думаю, ну, какие-то вот посторонние что-то такое, вот как бы то, что там происходит, там погода, какие-то люди просто вот там что-то встречаются. Это было искусственно. То есть, и здесь вот вопрос, когда ты выходишь на такой уровень, нужно заглянуть в себя. Это очень непросто, это вот всегда такое болезненно, что кто ты есть. Вот так вот остановиться и посмотреть вглубь самого себя. Без всяких прикрас, без самооправданий, без каких-то таких жесткой критики. Вот, ну просто поглядеть. Я такой думаю, о, я вспомнил там события из детства, когда у меня мы ездили с мамой к бабушке. И вот я это описываю, как я там ехал туда, мне было там 10 лет, 12, в деревню. Я там предвкушаю и встречаю бабушку, и, значит, там иду гулять с друзьями. И вот описываю те события, как мы происходили, как мы играли там различные игры, в карты там тоже с семьей. Такие вот семейные. Это была однокомнатная квартира в Пензенской области, в поселке. И она, ну, это было, она маленькая была, там, ну, с кухней и зал. Но мы туда приезжали, мы с семьей. Бабушка с дедушкой, приезжала сестра мамина, тоже с детьми. То есть нас было там, ну, человек 10, наверное. И мы как-то все умещались. Это было вот такой прекрасным этим, ну, как бы эпизодом, таким ярким пятном в жизни. Потому что потом начались 90-е, там, понятно, уже и безработица, и прочее, прочее уже такие. Но вот тут, этот вот конец 80-х, он был таким прямо очень светлым. Я его все написал, и в такой в конце, сейчас такой, ну, как бы, как вывод сделал, там, умерли там и тетя, и бабушка, и дедушка. Но все, что я помню, это всегда останется там, в моем сердце, как яркое, светлое воспоминание, которое помогает жить. Пока мы помним человека, он жив в наших сердцах. Ну и вот такое. Я вот помню, написал, прям мне так как-то легче стало. Такой, думаю, надо же, думаю, как вот какое-то что-то достал, такое ценное, какое-то. Как...

Вот. И вот этот вот контраст, скажем так, вот резкий контраст вот этих чувств, он и дает вот ощущение жизни. Хочешь, не хочешь, но это так вот и есть у нас у всех происходит. Вот. И после этого я помню такое, она говорит, ну хорошо, а что ты хочешь написать? Я говорю, ну вот, говорю, было бы интересно там про себя. Она говорит, ну кому твой бизнес интересен там? Я говорю, давай что-нибудь придумай такое. И вот я там вспомнил эпизод, когда я бежал, это было мне в 2014 году, полумарафон, Сестрорецкий, я до этого вообще не бегал. А так вот решил что-то такое, думаю, да, я думаю, пробегусь, докажу себе. И вот что-то побежал, это было жарко, я не подготовился, еще скорость набрал большую. И вот где-то на середине дистанции, там после 12, на 12-м где-то километре, жара, раскаленный асфальт, и я падаю без сознания на асфальт, прям вот на этот. Там за мной бегуны, которые бежали, они вызвали скорую, я очнулся в скорой, и такой посмотрел, какой, и помню вот это состояние. Оно было такое, как, знаете, как потеря памяти. То есть вот мне врач что-то спрашивает, говорит, как жену зовут, где вы живете. А у меня просто в голове туман. Ну, просто ощущение, как это. Наверное, даже глубокого похмелья такого нету. Это просто ты вот пытаешься найти, как в подсознании, как будто у тебя вот есть определенные термины каких-то явлений, вещей за спиной, да, там тебе говорят, вот, где ты живешь, ты такой, там, я живу там в город Санкт-Петербург, там улица такая-то. То есть ты куда-то залез в какую-то там ячейку памяти, достал эту информацию и так далее. Так вот, а тогда было такое ощущение, что вообще все ящички с содержимым там памяти, они пустые. Я залазю в один, а там не знаю, и я не могу понять, а где реальность или нет. Вот это такое было достаточно страшное чувство, потому что это был тепловой удар. Вот, и я вот это на протяжении, наверное, там 5-6 часов меня отвезли в больницу. Я там, ну, как бы немножко оклемался, а потом отпросился и вроде как, типа, уехал. Ну, тот эпизод очень сильно помню, он такой прямо, такой шоковый. Как будто с того света вернулся, вот, когда терял сознание. И после этого я говорю, вот, давай вот этот эпизод я пишу. И вот мы начали писать про это. Я такой описал это, думаю, а да что дальше? Что дальше? И вот у меня там первый литературный опыт был, когда я книгу написал, что я представил, что я вообще полностью потерял сознание. Такой, знаете, есть такой литературный прием, что ты такой говоришь... А что если вот там было бы вот так? А что если бы вот так в истории, да, так же многие так придумывают. А что вот если бы Ленин не в 1924 году умер, а где-нибудь в 35-м или там в 39-м? Была бы Великая Отечественная война или нет? Как бы развивалась история? И вот человек начинает так фантазировать, может быть, что вот такой исходный данный немного меняет, и потом, ну вот как будущее туда простраивает. Вот. Я, естественно, брал, ну, не так глобально. То есть, а что если бы я реально потерял память? Вообще ничего не помнил, вот как человек, который такой вот, как чистого листа. И как бы я бы ввел бизнес, как бы узнавал друзей, какие бы ситуации возникали. Вот. Я помню, написал этот роман, там, очень такой, достаточно, ну, там, где перемежалась вот вроде как и реальность и какие-то некие фантазии, такие, как бы это было. Вот, но было очень интересно, но потом я понял, что, ну, все-таки фантазии и фантазии, надо как-то писать, или это реальность, или нет. Я помню, потом переписал этот роман уже как автобиографический, оставил вот этот эпизод, что действительно я там, ну, терял память, но это не стал это делать таким центром повествования, а потом просто, ну, вот, развернул, рассказывал про сложности. Книга называется «Марафон смерти и жизни», она про преодоление, про сложность, про... то, как заниматься бизнесом, когда ты не умеешь ничего. То есть ты журналист и при этом решил заняться бизнесом. И вот ты вместе с семьей, с женой, которая тоже не понимает, как это что, набиваешь ошибки, падаешь. И вот марафон смерти и жизни – такая метафора. Кстати, метафора поминок, если что. Потому что мы сталкиваемся со смертью, марафон, да? Вот, марафон, смерть. И потом мы оживляем человека. То есть мы вспоминаем о нем, вспоминаем его лучшие качества, он живой становится, такой, знаете, образ. Вот. И вот этот вот «Марафон смерти и жизни», она вышла первая, потом я написал вторую книгу «Поминальный король», где рассказывал о развитии нашей сети, тоже вот про преодоление, про то, как мы уже там в Москве открывались и так далее. Вот. А вообще, как бы, книги автобиографические, они очень полезны, я потому что сам по себе знаю, когда я обучался, то многие читал автобиографии известных предпринимателей, помню, и как зарубежных, это там Эндрю Карнеги, Генри Форд, и там Ричард Брэнсон, ну, многие там смотрел, и Шварценеггера читал автобиографии. То есть ты, когда я только начинал этим заниматься, я понимал, что мое мышление, оно достаточно, ну, слабое, у меня не хватает, как сказать, мозгов понять, почему это так происходит, вот почему так нужно вот такое дело действовать, так и это, как преодолевать. Я просто смотрел, как люди решали сложные ситуации, причем у них были гораздо более

0: масштабные такие проекты по сравнению с моим, и добивались успеха. И вот ты учишься вот такой вот. Я помню, вот автобиографию недавно мне женщина писала, говорит, там, здравствуйте, ну, там, в личку, я в контакт, говорит, ой, у меня там сложная ситуация, туда-сюда, я вот тут без денег, без родственников, без всего, помогите как-то материально. Ну, это такой был даже не сколько просьба, как, знаете, вот как подходит тебе что-то просить милостыню, а что-то какой-то, как крик души какой-то. Я такой говорю, слушайте, ну, я говорю, я хочу начать новую жизнь, я говорю, ну, вы понимаете, что, говорю, начать новую жизнь без... полностью ревизии, изменения тех убеждений, которые у вас есть, невозможно. Иначе вы опять придете к тому же самому, если вы все это рассказываете, как это есть, что у вас там ничего, ни родственников, ни работы, ни это, ни денег. Ну, думаю, как вообще тут ситуация? То есть вы как-то пришли к этой ситуации, я говорю. То есть вы как-то организовали вот эту жизнь сами. Вы же сами организовали эту жизнь. То есть, ну, можно там кивать на обстоятельства, но тем не менее, мы же сами все организуем, мы сами хозяева своей жизни. Вот. И она такая говорит, ну вот, да, я, говорит, сейчас работаю психологом. Я говорю, ну так с психологом работать здорово, говорю, работайте психологом. Я говорю, ну, знаешь, деньги-то у вас есть? Я говорю, она говорит, ну, он бесплатный. Я говорю, ну, окей. И мне вот не хотелось просто давать деньги, потому что, ну, это вот неправильно немножко. Ну, как-то дал, а основа-то, причина не убрана. Почему она так в такую жизнь пришла? И я говорю, слушайте, давайте я вам книгу перешлю. И вот я ей переслал вот PDF и аудио книгу. То есть я сам наговаривал вот эту свою книгу «Марафон смерти и жизни». Я говорю, вот там как раз преодоление. Там тоже сложная ситуация, да, тоже у человека, ну то есть сама у себя. Это, говорю, автобиографический роман. Тоже не было ни денег, ничего не умел. И тоже был в неком отчаянии находился. Ну вот раскрутился. Вот, говорю, почитайте, это, говорю, как и мотивация, и, может быть, какие-то интересные там какие-то психологические приемы найдете для себя, там техники определенные я тоже там описываю. Я говорю, это вам поможет в любом случае. То есть мы не одни. То есть нам кажется, что у нас в жизни, что все пропало, все плохо. Но на самом деле то, что там есть многие ситуации нетиповые. Многие их проходили, и просто нужно искать людей, которые их прошли, которые тебя мотивируют, помогут тебе также преодолеть это. Вот. И потом у меня вот вторая книга. И вот сейчас третья книга, продолжение, она называется «Антивирус Борисовых». Там, надеюсь, ссылочка будет, можете перейти, посмотреть. Тоже какой-то сделать предзаказ, почитать вводную часть. То есть что-то заказать из этих книг. Они такие мотивировочные, духовные. И вот сейчас вот возвращаясь к этой книге, у меня особняком, это вот у меня три книги написано, особняком еще стоит вот книга «Поминальная трапеза. Истоки и традиции», которую я тоже упоминал. Это не художественное произведение, это такая публицистика, это исследование. Я помню, хотел даже назвать энциклопедия, но мой соавтор, отец Сергей Матюшин, он говорит, нет, слушай, ну это энциклопедия, это слишком, кажется, мы очень намного замахиваемся, на самом деле объем точно не тот. Поэтому это вот такое самое глубокое исследование о поминальных традициях России, как народов России, так и русских, да, русской национальной кухни. Потому что, ну, больше то, что вот было, таковых вообще нету. Все, что есть, это обычно там с интернета откуда-то взято, откуда там, то есть это, ну, такие достаточно непроверенные факты. Вот. Как это получилось? Я помню, в 2023 году проходит в Москве выставка «Некрополь». Это ритуальная выставка, куда приезжают все компании, которые связаны с ритуальной отраслью. Это и похоронные организации, и те, кто производит памятники, венки, гробы. Ну и вот мы были как вот, наверное, единственный, кто там представитель поминальной трапезная. Вот в 23-м году у меня уже было там порядка что-то 17-18 трапезных в Санкт-Петербурге. У нас была франшиза в Калининграде еще, но она сейчас до сих пор есть. И вот помню, я стою там на стенде, и вот батюшка, мы так с ним визуально знакомы, и он такой идет, и меня такой увидел, говорит, вау, приветствую, говорит, какая, говорит, радость, говорит. Тут везде, говорит, одни эти памятники, гробы, говорит, так надоело все это увидеть. А тут, говорит, трапезная, поминальная трапезная, говорит, здорово. Поминки. И вот мы с ним разговорились, начали общаться, я ему рассказал про свою сеть, он как представитель, то есть вот откуда он, говорится, почему он там появился, он представитель от Русской Православной Церкви, как бы, ну так, скажем, если светским языком, аккредитованный, чтобы, ну как наблюдатель, представитель, чтобы он там, он, во-первых, принимает участие в открытии мероприятий, в закрытии, и участвует в качестве экспертов самых разных, тоже там какие-то конкурсы проходят, тоже определенные там церемонии мейстер и прочее. Вот. И он, мы с ним так пообщались, и он такой говорит: да, слушай, хорошая тема, говорит, вообще вот эти поминки. У меня, говорит, тоже есть, говорит, определенные материалы, доступы в архивы, я бы тоже хотел поработать. Я говорю: о, давайте, говорю, может быть, с вами какую-то книгу, говорю, сделаем. Вот. Он такой: а давай, а как? Я говорю: ну давайте вот вы будете историю, историческую часть возьмете. То есть так как вы с точки зрения развития православия, вы тем более у вас есть источники. Он говорит: ну да, у меня, говорит, есть профессор Московской духовной академии. А, Михаил Викторович Первушин, профессор Московской духовной академии, да. Вот. И он говорит, там готов мне тоже помочь в плане поиска информации. Я говорю: давайте. А я, говорю, современную возьму. То есть как вот сейчас происходит поминальные традиции, начиная с советского времени, российский период вот этот взять, как традиции в различных других культурах наших, то есть это там, как, например, у татар, у мордвы, у тувинцев, ну и так далее, и так далее. Плюс я расскажу, какие вообще сейчас, ну как бы, сейчас традиции современные, какие сложности испытывают, вот там, например, люди при заказе там поминальных обедов, почему они выбирают больше все-таки не дома, а в каких-то трапезных или в кафе, или в ресторанах проводить. То есть я говорю, вот этот весь пласт освещу. Он говорит: давай. Ну и, в общем, мы так это поговорили, и потом, помню, что-то долго достаточно так, у нас немножко несостыковки шли, несмотря на то, что вроде как бы все обговорили. Потому что, понятно, такая непростой труд, это, считай, ты такие пласты все переворачиваешь. То есть вот отец Сергий Матюшин, кстати, он иерей Ваганьковского кладбища, храма на Ваганьковском кладбище, ну, то есть это один из центральных в Москве, наверное, кладбища, да и в России, где похоронено много известных людей. Вот, он там говорит, вот как только свободное время есть, я, говорит, по ночам пишу. Вот, и он там два или три раза переписывал этот текст, потому что там и его профессор тоже со своей стороны там где-то что-то подсказывал, там что-то не так в том направлении. То есть тут нужно было, наверное, самое сложное было задать тональность, знаете, как вот так вот, как когда музыканты подбирают там на гитаре, да, какой-то бренчат, настроиться не могут. Но когда настроились, полилась песня. Так и здесь тоже. И вот помню, он там долго настраивался, но где-то там, когда настроился, где-то за месяц все написал свою часть, у него там где-то две трети книги. Я же со своей стороны тоже, то есть у меня, во-первых, были вот этот свой, свои литературные проекты, про которые я рассказывал, ну вот, про это, про эти книги, про свои «Поминальный король» там и так далее. Плюс, конечно, работа, потому что мы там, это был 24-й год, тоже открывали, там в другие города заезжали. Вот. Но время находилось. И вот когда я уже там все это вместе, обе части состыковали, я нашел хорошего редактора, который тоже был в теме вот этих вот поминальных традиций и так далее, и так далее. И она еще там все нам полностью переписала фактически этот текст. Вот. И эту книгу я помню как раз, когда она уже была готова, а директор некрополя, и он же директор Новосибирского крематория, Борис Якушин, мы знакомы с ним, вот, он говорит: слушайте, ребят, давайте я готов в Новосибирске напечатать, я в качестве как такого благотворителя вам здесь помогу. Я говорю: да, конечно. Ну, думаю, нормально. Думаю, часть, как говорится, финансовой заботы. Потому что я там, когда работали над книгой, там тоже платил и батюшке, то есть вот отцу и Сергию тоже такой гонорар творческий. Ну, потому что понятно, что нужно. Человек, у меня бизнес, а у него дохода-то нет. Он тоже должен на этом как-то какую-то получить компенсацию. Вот. И вот книга вышла в 24-м году в октябре. И как раз была очередная выставка «Некрополь». Мы там презентовали, мы туда привезли на выставку свой стол. Стол как раз накрытый 19 веком. Сделали вот кутью, та, которая вот 19 века, это из пшеницы, там с черносливом, с изюмом, с орехами. То есть такая вот, которую, в принципе, никто не пробовал. Ее делать намного сложнее, чем вот современную кутью. Потому что кутья – это изюм, рис, ну там рис отварить, это быстро достаточно. А здесь сама пшеница, она замачивается где-то примерно на сутки. Потом она варится, потом там охлаждается, добавляется вот это. Вот дальше потом кисель тоже, таких небольших мы баночках привезли. Он такой твердый кисель. Вот. И это не то, что сейчас вот он пьется, его ложечка нужно есть. Потом гречишные блины. Это тоже не то, что сейчас пшеничные обычные. Вот они тоже такой очень вкусные. Вот, ну, там сделали еще сыту, это тоже было такое древнее православное поминальное блюдо. Это, ну, как, знаете, как сладкая водичка. Туда вот воду горячую воду добавляют мед, вот, ну, иногда там хлеба еще. Это вот в Беларуси так делали. Но в целом этого достаточно. Вот эту сладкую водичку тоже попивали тогда. И помню, что я когда презентовал книгу, мы там собрались, было много людей, и мы стол накрыли. Вот, стол накрыли. Я говорю, вот смотрите, сейчас говорю, мы перед этим вам сейчас расскажем, а дальше вы можете продегустировать вот эту кухню 19 века, как она вообще была, то есть какая по там, сколько мы смогли точно воспроизвести. И помню такое, только закончилась у нас презентация, я говорю, да можно попробовать. И народ там, вот все там 100 человек накинулись на эти столы. Я помню, даже ни разу вообще ничего не попробовал свое. Но люди такие говорили, вау, как круто было, в восторге. Книгу покупали как ритуальные предприниматели, потому что те, кто хотел поминки также, ну, организовывать у себя, проводить, так и просто, ну, любители, скажем так, древних традиций, которые изучают это все, она пошла на ура. Вот. Эту книгу тоже можно заказать. Сейчас уже там тираж тот закончился, по-моему, осталось уже немного. Я вот у себя ее продаю в трапезных для своих заказчиков, которые приходят. Вот. Но люди тоже охотно берут. Вот. Поэтому, кому интересно, там переходите по ссылке, делайте заказ, мы можем отправить вам ее взять. Потому что в PDF-формате ее нету. Ее там сложно как-то все это делать в таком. Хотя нет, в PDF, да, в PDF это есть. Но как бы вот где-то на Литресах и на прочих площадках она не продается. Вот, мы там думали ее записывать, но пока процесс наполовину только дошел, аудио записать, аудиозапись. То есть часть глав наговаривал я, а часть отец Сергий. Ну и было так достаточно интересно. Но пока эта работа еще не закончена до конца, поэтому аудио пока нет. Вот. Это вот что касается вот этой книги. Я думаю, что в следующем раз, когда мы встретимся, я расскажу уже более отдельно про традиции, которые мы освещаем в этой книге. Там расскажу, почему, например, там, откуда вообще взялась традиция приносить продукты на кладбище, что мы часто делаем, да, у нас это такое, особенно в регионах это очень распространено. Почему мы возлагаем четные количество цветов именно на кладбище, а не четное там на праздники. Почему там блин, откуда, почему блин стал ритуальным блюдом, да, почему кутья, откуда она взялась, что она означает, кисель. В чем особенность поминовения усопших там на 40 дней, на год, что означают вот эти праздники, да. Ну, то есть это вы наверняка многие все слышали, многие знают, многие это все, конечно, там как бы передается, но в то же время достаточно много таких очень общих искажающих фактов. Здесь вот я вот по исследованию это вам, ну, как бы полностью расскажу, как на самом деле. Ну и, конечно же, про поминальные определенные такие заблуждения, обряды, которые существуют до сих пор у нас. Сталкиваемся с этим, что люди там приходят, говорят, вот нельзя там вилкой пользоваться, якобы. Ну, понятно, как бы предыстория, что они там говорят, это можно проткнуть душу там или прочее, прочее. Вот, или вот эта вот рюмка с хлебом, рюмка водки с хлебом перед портретом. Ну, это все языческие вещи, откуда они вообще появились, и вот, ну, насколько они нужно и важно их соблюдать с точки зрения. Ну, и про спиртное, конечно же, тоже, что многие приходят, для некоторых определенно, ну там их немного, конечно, но для части людей, которые приходят, и для них поминки это как какое-то мероприятие, где можно выпить хорошо, там как-то расслабиться и так далее. Ну, то есть где грань, где разумная грань между тем, как не осквернить, скажем так, вот значимость этого мероприятия, поминального мероприятия, и в то же время где-то как-то возможность, ну, там, чуть-чуть дать себе расслабиться. Вот такая вот история, Мария.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Напомню, что у меня в гостях был Дмитрий Владимирович Борисов, основатель федеральной сети поминальных трапезных «Помним, любим», а также писатель и автор 4 книг. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья. Глаз.

Воспойте Господи ве песнь нову, хваление Его в церкви преподобной. Да возвеселится Израиль, сотворшим Его, и сыны весь Ему не возрадуются.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам конференции «Глагол вечной жизни» на наречии родном «Язык, вера, образование» к 150-летию синодального перевода Библии. Уважаемые организаторы, участники и гости конференции, сердечно приветствую всех собравшихся. Нынешняя встреча посвящена значимой для нашей Церкви дате. 150 лет назад вышел перевод Священного Писания на русский язык, известный сегодня как «Синодальный перевод Библии». Появление полного текста Библии на русском языке оказало огромное влияние как на духовную жизнь народа, получившего возможность читать и изучать Слово Божие в доступной форме, так и на всю отечественную культуру, подарившую миру выдающихся религиозных мыслителей, без которых невозможно сегодня представить развитие православного богословия в конце XIX века и на всем протяжении XX столетия. Евангельское просвещение – ключевая задача Церкви во все времена. Несмотря на определенные сложности, сопровождавшие издание синодального перевода, он, несомненно, стал продолжением дела святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, принесших свет истины Христовой в славянские земли. С особой сыновней признательностью мы вспоминаем святителя Филарета Московского, являвшегося вдохновителем и руководителем многолетних переводческих трудов. Можно сказать, что в немалой степени, благодаря синодальному переводу Библии, наш народ мог читать и понимать Священное Писание, сохранять веру даже в годы суровых гонений, когда всякое религиозное образование было под строгим запретом. Призывая вас на благословение Божие, желаю всем доброго здравия, плодотворных дискуссий и успехов в совершаемых трудах, которые, надеюсь, послужат дальнейшему приобщению наших соотечественников глаголом вечной жизни. Далее в этом выпуске. В Духовно-просветительском центре на территории Собора Успения Пресвятой Богородицы города Екатеринбурга после летнего перерыва группа священника Сергия Манина вернулась к занятиям по изучению православной веры. Отец Сергий открыл новый учебный год беседой «Вера и религия». Всего в цикле бесед рассматривается 12 тем. Каждой теме будет посвящено отдельное занятие. И в завершение выпуска. Совещание по ситуации с нападениями медведей на людей провел вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, уже готовится ряд мер, которые позволят снизить угрозу. Среди них разрешение регионам самим регулировать поголовье медведей на своей территории, в том числе выводить их из числа лимитированных видов. Речь идет об ограничениях на число зверей, которых можно добыть там за год. Минприроды также поддерживают установление базовой численности животных для региона. Как сообщается, Патрушев обратил особое внимание на необходимость усиления контроля за нахождением людей в лесу. «Здесь требуется соответствующая разъяснительная работа с населением», подчеркнули в Кабмине. По данным государственного мониторинга, численность медведей в России выросла более чем вдвое за последние 30 лет и превысила 300 тысяч особей. И рост проблем с этими животными, очевидно, связан с ростом их популяции. В этом году ситуацию усугубил недостаток привычной для них пищи в местах обитания». Наибольшее число нападений медведей на людей отмечено в Приморье, Красноярском крае и Иркутской области, заявил вице-премьер. По его словам, правительство намерено составить перечень регионов, которым нужно дополнительное финансирование для борьбы с медвежьей угрозой, и на основании этого списка выделить средства. В Минприроды будут проходить штабы по ситуации с медведями с участием регионов и профильных министерств. Выработанные решения и лучшие практики по снижению риска нападения медведей будут направлены во все субъекты Федерации, рассказали в Кабмине. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.

Добрый вечер, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье» на календаре суббота, 3 октября. У микрофона с вами Мария Заостровных, за звукорежиссерским пультом все так же Екатерина Попова. Ну и я здесь, чтобы рассказать вам о тех передачах, которые сегодня вечером, ночью и завтра утром будут звучать в нашем эфире. А там нас ждет много всего интересного. Например, совсем скоро сказки «Веретено», «Ткацкий станок и иголка» и «Золотой гусь». Нашим самым маленьким радиослушателям будет очень интересно. Затем отправимся на встречу за кулисами. Посетим библиотеку имени Герцена. Узнаем, как прошло открытие нового сезона клуба под названием «Отпетые романтики». В 19.10 передача из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Продолжим разговаривать про выставку «Каменный город». В 19.30 послушаем очередную часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Тургенева. В 20.20 поговорим о психологии и православии. В 21.10 и в 23.10 помолимся вечерним молитвенным правилам. В 21:40 прозвучат псалмы с 21 по 25. А в 22.15 повтор программы «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». В 22.30 «Духовное слово». Послушаем главы из книги «Отеческие наставления» отца Ефрема Филофейского Аризонского. А в 23.40 «Псалтырь звучащая». Ровно в полночь на наших волнах прозвучит правило ко святому причастию. В ночное же время в нашем эфире будут звучать повторы программ, а также музыка. В час по одной передаче. В 1:20 звучащая книга, в 2:20 беседа о вечном, затем встреча за кулисами, репортаж Виктории Кауган, пятая кафизма и духовное слово. А вот новый день, как всегда, начнем с молитвы. Утреннее молитвенное правило в 6:20 и в 7:20 утра. В 6:45 православный календарь на завтрашний день, в 7:50 Евангелие дня также на завтрашний день. Ну и, наконец, в 8:20 утра завтрашнего дня повторим для вас программу «Гость в студии». Вот такие передачи вы услышите на наших волнах совсем скоро. Оставайтесь с нами.

0: Ну а сейчас на наших волнах звучат две сказки. «Веретено», «Ткацкий станок и иголки», а также сказка «Золотой гусь».
1: «Веретено», «Ткацкий челнок и иголка». Жила-была сиротка. Отца матери не помнила, потому что умерли они, когда малютка была еще и вовсе несмысленной. Жила девушка в деревне, где в последнем доме на окраине проживала ее крестная. На пропитание старая женщина добывала умением прясть, ткать и шить. Старушка и взяла к себе несчастное дитя, приучила ее к работе и воспитала в благочестии. Когда девушке минуло 15 лет, старушка заболела, подозвала к себе свою крестницу и сказала: «Милая, чувствую, что приближается конец мой. Оставляю тебе домик, в котором ты и от ветра, и от непогоды будешь всегда иметь приют. А сверх того оставляю тебе веретено, ткацкий челнок и иголку. Ими ты всегда прокормишься». Потом возложила ей руки на голову, благословила и сказала: «Всегда имей Бога в сердце твоем, и благо будет тебе». С тем и закрыла глаза. А когда ее хоронить стали, крестница пошла за ее гробом с горькими слезами и воздала ей последний долг. И вот зажила девушка одна денешенька в маленькой избушечке. Работала усердно, прила, ткала, шила, и на всех делах ее, видимо, покоилось благословение доброй старушки. Казалось, лен как будто не переводился в ее кладовой. А когда она, бывало, закончит ткать сукно или ковер, либо рубашку сошьет, на все это сейчас же найдется и покупатель, и заплатит щедро. Так что сиротка наша ни в чем не нуждалась, а еще и другим кое-чем помогать стала. Случилось, что в это время сын короля той земли разъезжал повсюду, разыскивал себе невесту. Бедной он избрать не смел, а богатую избрать не желал. Вот и сказал он себе: «Моей женою будет та, которую можно будет назвать и самую бедную, и самую богатую». И вот, приехав в ту деревню, где жила сиротка, он спросил: «Кто здесь в деревне из девушек беднее всех, и кто богаче всех?» Сначала показали ему ту, которая была богаче. «А беднее-то всех, — сказали ему, — та девушка, что живет в маленькой избушке на самом конце деревни». Богатая в полном наряде сидела у дверей своего дома, и когда королевич к ней приблизился, она встала, пошла навстречу и поклонилась ему. Он на нее посмотрел, ничего ей не сказал и проехал далее. Когда же он подъехал к дому бедной сиротки, она не стояла у дверей, а сидела у себя в комнате. Он сдержал коня, заглянул в окошечко и при ярком солнечном свете увидел, что девушка сидит за прялкой и усердно придет. Она подняла очи и, заметив, что королевич заглядывает к ней в избушку, раскраснелась, как маков цвет, опустила глаза вниз и продолжала прясть. Пряжа ли была на этот раз очень равна или другое что, не знаю. Но только она продолжала прясть до тех пор, пока королевич не отъехал от ее окошка. Тогда подошла она к окну, отворила его и сказала: «В комнате так жарко, и все смотрела ему вслед, пока мелькали вдали белые перья на его шляпе. Затем она села вновь за свою работу и продолжала прясть. Тут ей припомнилось, как бывало старушка, сидя за работой, тихонько про себя подпевала. «Приведи веретено жениха мне под окно». И что бы вы думали? Веретено вдруг у нее из руки вырвалось, да к двери шмык. А когда она в изумлении вскочила с места и посмотрела вслед веретену, то увидела, что оно веселехонько по полю скачет и блестящую золотую нить за собою тянет. А там и из глаз скрылась. Другого веретена у девушки не было, а потому и взяла она ткацкий челнок, села за ткацкий стан и давай ткать. А веретено тем временем скакало да скакало, и как раз в то время, когда уж намотанная на нем нить к концу подходила, веретено нагнало королевича. «Что я вижу?» — воскликнул он. «Веретено как будто хочет мне показать дорогу». Повернул он коня и поехал по золотой нити обратно. А девушка сидела за своей работой и пела. «Челночок ты мой проворный, тки дружку ковер узорный». И тотчас выскользнул у ней челночок из рук, и за двери шмык, и перед самым порогом начал он ткать ковер. Да какой ковер-то! На том ковре по бокам розы да лилии, а посередине на золотом поле протянулись зеленые нити растений, а между ними зайчики да кролики поскакивают, олени да козочки головки вперед выставляют, а вверху в ветвях сидят пестрые печушки, совсем как живые, только песни не поют». А челночок, знай, со стороны на сторону, да так и снует, так и носится, и ковер под ним будто сам растет. Как выскользнул у девушки челночок из рук, девушка села за шитье, держит иглу в руках, да подпевает. «Мы с иголочкой вдвоем хорошо украсим дом». И иголка тоже юркнула у ней из рук и давай носиться по комнате, как молния. Можно было подумать, что за убранство принялись какие-то неведомые духи. Там стол зеленой скатеркой накрыли, а лавки зеленым сукном обтянули, стулья бархатом прикрыли и на окна шелковые занавесочки повесили. И едва только иголочка последний стежок сделала, как сиротка увидела в окошко белые перья на шляпе королевича, которого веретено привело по золотой нити. Сошел он с коня, переступил через ковер прямо в дом и чуть вошел в комнату, видит, что девица сидит в своем белом платьице и словно роза цветет. «Ты самая бедная и самая богатая изо всех», — сказал он ей. «Пойдем со мною и будь мне невестой». Она молча протянула ему руку, а он ее поцеловал, усадил на своего коня и привез в королевский замок, где свадьба была отпразднована превеселая. А веретено, челнок и иголка положены были в королевскую казну на хранение и хранились там в великом почете.
2: Золотой гусь. Плохо дело, когда твое имя – дурень. Каждый норовит над тобой посмеяться, потому что себя-то он считает, конечно, умником, а то и обидит. Но именно такое неприятное имя было у младшего сына одного человека. И ничего поделать с этим было нельзя. Особенно любили потешаться над дурнем два его старших брата. Пошел однажды один из них в лес дрова рубить. Мать дала ему с собой пирога и бутыль кваса, чтобы ни голод, ни жажда не застали врасплох работника. Когда он пришел в лес, повстречался ему старый седенький человечек, пожелал ему доброго утра и сказал: «Я голоден, и жажда меня мучит. Дай мне отведать кусочек твоего пирога и выпить глоток твоего чудесного кваса». Умный сын отвечал: «Коль я дам тебе отведать своего пирога да отхлебнуть своего кваса, так мне и самому ничего не останется. Проваливай». И, не обращая на человека внимания, пошел себе далее. Когда же он стал обтесывать одно дерево, то вскоре ударил топором как-то неловко мимо ствола, да попал по своей же руке. И пошел умный сын домой перевязать руку. Так отплатил ему маленький седенький человечек за его скупость. Затем пошел второй сын в лес, и мать точно так же, как старшему, дала ей этому пирога и бутылку с квасом. И ему тоже повстречался старенький седенький человечек и стал у него просить кусочек пирога и глоток кваса. Ну и второй сын отвечал ему весьма разумно: «Хитренький-то, что я тебе дам, то у меня отнимется. Уходи по-добру, по-здорову». И, не оглядываясь на человечка, пошел своей дорогой. И этот сын был также за жадность наказан. Едва успел он сделать удар другой по дереву, топор соскользнул и угодил прямо по ноге, да так, что его должны были отнести домой на руках. Тогда сказал дурень: «Батюшка, дозволь мне разочек в лес сходить, дров нарубить». «Да что ты в этом смыслишь? Вот братья твои поумнее тебя, да какой себе беды наделали? Не ходи». Дурень же не отставал, просил да просил до тех пор, пока отец не сказал: «Да ну, ступай, авось тебя твоя беда уму-разуму научит». А у матушки для него только лепешка осталась на воде в золе выпеченная, да бутылка прокисшего компота. Пришел дурень в лес, и ему тоже повстречался старенький седенький человечек и сказал: «Мне есть и пить хочется. Дай мне кусочек твоей лепешки и глоточек твоего питья». Дурень не ответил ему: «Да у меня только и есть, что лепешка на воде замешанная, а в бутылке прокиши компот. Если это тебе подходит, так сядем да поедим вместе». Уселись они, и каково же было удивление дурня, когда он полез за пазуху за своей лепешкой, а вынул отличный пирог, откупорил бутылку, а в бутылке вместо прокисшего компота оказался добрый квасок. Попили они, поели, и сказал человечек дурню: «Сердце у тебя доброе, ты без раздумий поделился всем, что у тебя было, зато и я хочу тебя наделить счастьем. Вот стоит старое дерево, сруби его, и в корневище найдешь подарок». После этого человечек распрощался с дурнем. Подошел дурень к дереву, подрубил его, и когда оно упало, увидел в корневище дерева золотого гуся. Поднял он гуся и пошел домой, а по пути завернул в гостиницу, где думал переночевать. У хозяина той гостиницы было три дочери. Как увидели они золотого гуся, так и захотелось им посмотреть поближе, что это за диковинная птица, а потом добыть себе хоть одно из его золотых перышек. Старшая подумала: «Уж я улучшу такую минутку, когда мне можно будет выхватить у него перышко». И при первом случае, когда дурень куда-то отлучился, она и ухватила гуся за крыло. Но, увы, и пальцы, и вся рука девушки так и прилипли к крылу, словно приклеенные. Вскоре после того подошла и другая дочка. Она тоже только о том и думала, как бы ей добыть себе золотое перышко. Но едва только она коснулась своей сестры, как приклеилась к ней, так что и оторваться не могла. Наконец подошла и третья девица с тем же желанием. И хоть сестры кричали ей, чтобы она не подходила и не прикасалась, да она их и не послушалась. Она подумала, что коли они там при гусе, так отчего же ей там тоже не быть? Подбежала и чуть только коснулась своих сестер, как и прилипла к ним. Так и провели они всю ночь с гусем. На другое утро дурень подхватил гуся под мышку и пошел своею дорогою, немало не тревожась о том, что вслед за гусем волоклись и три девушки, которые к гусю приклеились. Среди поля на дороге повстречался им учитель. И когда увидел это странное шествие, то сказал: «Да постыдитесь же, дрянные девчонки! Как вам не совестно бежать следом за этим молодым парнем? Разве так-то водится?» При этом он схватил младшую за руку и хотел отдернуть, но едва он коснулся ее, как и прилип к ее руке, и сам был вынужден бежать за тремя девушками. Немного спустя повстречался им купец и не без удивления увидел господина учителя, который плелся следом за девушками. Он тотчас крикнул: «Э, господин учитель! Куда это вы так поспешно изволите шествовать? Не забудьте, что у вас в школе урок сегодня». И он тоже подбежал к учителю и ухватил было его за рукав, но так и прилип к рукаву. Когда они все пятеро плелись таким образом вслед за гусем, повстречались им еще два мужика, которые возвращались с поля с косами на плече. Пастор подозвал их и попросил как-нибудь освободить его и причетника из этой связки. Но едва только те коснулись причетника, как и они пристали к связке. И таким образом их уже побежало семеро за дурнем и его гусем. Так пришли они путем дорогою в город, где правил король, у которого дочь была такая задумчивая, что ее никто ничем рассмешить не мог. Вот и издал король указ, по которому тот, кому удалось бы рассмешить королевскую дочь, тотчас бы и шел с нею под венец. Дурень, прослышав о таком указе, тотчас пошел со своим гусем и всей свитой к королевской дочке. И когда

0: Бог ему в этой беде оказать помощь. Пошел в тот самый лес и на то самое место, где он срубил дерево, увидел того же самого человечка, и сидел он там очень грустный. Дурень спросил его, что у него за горе на сердце. Тот отвечал: «Меня томит такая жажда, что я ее ничем утолить не могу. Холодной воды у меня желудок не переносит, а бочка видна для меня, как капля для другого, когда плеснешь ее на раскаленный камень». «Ну так я могу тебе в этом горе помочь», — сказал дурень. «Пойдем со мною, и я утолю твою жажду». Он привел человечка в королевский погреб, и тот набросился на большие бочки вина и пил-пил, так что у него и пятки от питья раздуло, и прежде чем миновали сутки, успел он осушить весь погреб. Дурень вторично потребовал у короля свою невесту, но король рассердился на то, что дрянной парнишка, которого каждый называл дурнем, смел думать о женитьбе на его дочери. Поэтому король поставил новые условия. Прежде чем жениться на королевне, дурень должен был добыть ему такого обжору, который бы мог один съесть целую гору хлеба. Дурень, недолго думая, прямиком направился в лес. Там увидел он на том же месте человечка, который подтягивал себе, что есть мочи, живот ремнем и корчил весьма печальную рожу, приговаривая: «Вот сейчас съел бы я полнехонькую печь ситного хлеба». Но что может значить этот пустяк, когда такой голод мучит? «Желудок у меня пустехонек. И вот я должен стягивать себе живот ремнем как можно туже, чтобы не околеть с голоду». Дурень ты обрадовался, услышав эти речи. «Пойдем со мною», — сказал он, — «я тебя накормлю досыта». Он повел человечка ко двору короля, который велел свести всю муку со всего королевства и приказал испечь из той муки огромную хлебную гору. Увидел эту гору лесной человек и обрадовался, как пристал к ней, как принялся есть, и горы в один день как не бывало. Тогда дурень в третий раз стал требовать у короля свою невесту, а король еще раз постарался увильнуть и потребовал, чтобы дурень добыл такой корабль, который и на воде, и на земле может одинаково двигаться. «Как только ты ко мне на том корабле приплывешь, — сказал король, — так тотчас и выдам за тебя мою дочь замуж». Дурень примехонько прошел в лес, увидел сидящего там седенького человечка, с которым он поделился своей лепешкой, и тот сказал ему: «Я за тебя и пил, и ел, я же дам тебе и такой корабль, какой тебе нужен. Все это я делаю потому, что ты пожалел меня». Тут и дал он ему такой корабль, который и по земле, и по воде мог одинаково ходить, и когда король тот корабль увидел, он уж не мог дурню больше отказывать в руке своей дочери. Свадьба была сыграна на славу, а по смерти короля дурень унаследовал все его королевство и долгое время жил со своей супругою в довольстве и в согласии.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Для самых маленьких радиослушателей прозвучали две сказки из лучшего сборника сказок. Сказки назывались «Веретено», «Ткацкий станок и иголка» и «Золотой гусь». Ну а наш эфир продолжается, и мы с вами отправляемся на встречу за кулисами вместе с Константином Еремеевым.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас в Центральную городскую библиотеку имени Герцена на открытие нового сезона клуба «Отпетые романтики». Перед началом сегодняшней программы я встретился с руководителем клуба, обладателем гран-при Всероссийского конкурса «Россия-матушка» Еленой Козлинской, сегодняшними участниками, узнал подробности и с большим удовольствием хочу поделиться с вами.
3: Елена, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Открывает свой сезон, свои двери клуб любителей романтики, «Отпетые романтики». И название такое

0: романтическое. Все, я так понимаю, очень любят это искусство вокальное, любят петь. Но вот все-таки я попрошу вас, чтобы вы вначале рассказали о том, как вообще началась эта история, как создался клуб.
1: Ну, клуб у нас основан участниками студии «Романс». А студия в этом году отмечает 40 лет. И появилась она в ДК Горького, потом 18 лет существовала в Доме музыки, и вот теперь нас под свое крыло взяла библиотека имени Герцена. И вот мы тут собираемся, поем песни, обсуждаем их вместе со зрителями, рассказываем им историю создания песен, биографии композиторов, какие-то интересные случаи из жизни этих композиторов и исполнителей. В общем, у нас очень-очень живое общение всегда, очень интересные концерты. Зрители бывают участвуют, и мы всегда заканчиваем концерт общей песней, концерт. Я подбираю такую, которую могут зрители вместе с нами спеть, даже если у нас тема романсы. Все равно найдем, что даже если ария из оперы перед, все равно найдем, что с ними спеть.
0: Ну, я правильно понимаю, что это такое погружение и зрителя, участие непосредственное, и вы рассказываете какие-то истории, то есть такое полное участие и зрителей, и слушателей, и исполнителей.
1: Да, у нас бывает, что зрители стихи читают, и какие-то песни там могут нам заказать, вот, пожелания свои нам передать, что исполнить в следующий раз. У нас каждая наша встреча, она посвящена особой теме. Вот у нас открытие сезона, это, конечно, осень, лето, вспоминаем, стихи будут звучать, и любимые произведения наших исполнителей. А в октябре мы будем чествовать юбиляров этого года. Композиторов академических и зарубежных, и эстрадных. В общем, концерты очень интересные. У нас, например, в декабре дорожные песни. Вот такая тема будет.
0: Елена, я попрошу вас, чтобы вы немножко рассказали о ваших исполнителях, артистах. Как они к вам приходят? О их таких, наверное, интересных историях. Как вообще к вам приходят? Как попадают в этот клуб?
1: Вообще хотелось бы, конечно, привлечь новых исполнителей, потому что ряды наши редеют. Ну, все мы не молодеем, кто-то уже уходит. И хочется новой крови. У нас вот только один из молодой юноша, Антон Дашкевич, известная личность в нашем городе. А так все наши участники уже давно в клубе и в студии «Романс». Кто-то 20 лет, я 15 лет в этой студии. А Александра Колесова, который 82 года нынче будет, прекрасно поет. Она уже почти 40 лет в студии «Романс». Ну, у нас почти все исполнители любители. Из профессионалов вот как раз Александра Колесова, которая пела в хоре оперного театра. И у всех очень высокий исполнительский уровень. У нас почти все лауреаты, победители конкурсов областных и всероссийских.
0: Елена, вот, наверное, для русского человека романс играет какую-то особую роль в жизни. Всегда он воспринимается очень душевно, тепло. Как вы считаете, почему? С чем это связано?
1: Потому что, во-первых, там передаются чувства, конечно. И страдания, и радость. Очень много таких веселых, залихватских романсов. Но вот любая душа, русская, женская особенно, она любит лирику. И романсы, они такие красивые. Это хочется петь. Там можно показать все свои голосовые возможности, передать чувства, сыграть актерски. Поэтому, конечно, мы с удовольствием поем романсы. И зрители очень любят наши исполнения.
0: Елена, в заключение нашего небольшого интервью перед открытием сегодняшнего сезона прошу вас, чтобы вы что-то пожелали нашим радиослушателям православного радиоканала «Воскресенье».
1: Ну, я, конечно же, желаю, чтобы никого не покидал оптимизм, чтобы здоровье было у всех исправным, не подводило их никогда. И самое главное, это желаю всем, чтобы не пропадал интерес к жизни.
0: Спасибо вам огромное. И я тоже хочу пожелать вам крепкого здравия, долголетия, творческого вдохновения для вас и для всех участников этого замечательного клуба. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо и вам. Приходите на наши концерты.

0: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и расскажите о своем участии в сегодняшнем концерте.
1: Здравствуйте, меня зовут Любовь Яковлевна Гребнева. Принимаю участие в подобных концертах много-много лет. И вообще всю свою жизнь я люблю это делать и делаю с большой любовью. Стараюсь. Могу сказать, что концерт, посвященный открытию сезона, и все поют то, что хотят и могут. Летом никто не встречался, не репетировал. Кто-то из старого репертуара, кто-то уже сумел что-то новое. Но все наши певцы стараются всеми силами донести и музыкальную палитру, и словесный портрет произведения, которые поют. Ну, а мы, конечно, пропуская все через свое сердце, отдаем, у нас получается квартет. А наш аккомпаниатор все это вместе как бы держит в своих руках.
0: Скажите, пожалуйста, что вашему сердцу близко? Какие произведения?
1: Ну, у нас очень разнообразная программа, еще и потому, что коллектив-то наш, вот многие коллективы я слушала, там вот все, одни сопрано, одни сопрано, одни сопрано. У нас сопрано драматическое, у нас сопрано лирическое, у нас какие-то просто, вот понимаете, мелодичные. Кто-то романсы поет, кто-то поет арии. Чему сердце лежит, то и поют. Я тоже пою, а у меня меццо-сопрано единственный. Поэтому я пою более так низкие какие-то произведения. Ну и у меня больше получаются какие-то, допустим, сердечные. У меня на моих концертах зрители часто плачут. Могу рассказать один случай. Было произведение такое, которое называется «Белые панамки». Это произведение говорит о том, как, значит, во время блокады детишек вывозили. А у меня была руководительница, народная артистка Советского Союза Маргарита Георгиевна Владимирова. Она как раз ей исполнилась 21 числа, 2 годика, а 22-го началась война. И вот мама ее вывозила, и на каком-то полустаночке сказали, что отоваривают карточки. Она скорее побежала, 2 детей оставила. Вот, значит, дочку 2 лет и сына 4. А получилось так, что поезд-то пошел. Но благо то, что были поезда тогда, они, во-первых, медленно ходили, во-вторых, видимо, был какой-то поворот. И 2 парня выскочили, увидали, что женщина бежит, вот сломя голову. Выскочили, схватили ее и затащили. И вот когда я спела это произведение, мы наконец выходим, поем все вместе. И ко мне подошла женщина, положила голову на плечо и плачет, и говорит: «Я сейчас к мужу поеду». Я говорю: «Да, да, конечно, конечно, но вы только посидите, отдохните, девчонкам машу, попить ей дайте, попить». Она опять сидит одно той же. «Я сейчас к мужу поеду». Я говорю: «Да, конечно, конечно, но все равно в таком состоянии немножко. Мне надо скорее». 20:00 вечера. «Мне надо на кладбище». Я говорю: «А, он у меня как раз ребенок блокады, его так же вывозили». Тут уже все наши стоят и просто ревут. Так что я стараюсь прочувствовать и произведение так подать, чтобы люди, если это радость, чтобы они смеялись, если это нотка, которая в вас сидит. Я когда сказала своей вот этой Маргарите Григорьевне про это, она мне говорит: «Вы не расстраивайтесь, что они плачут. Это очищение слезы». Вот все, я вам рассказала еще и историю.
0: Спасибо вам огромное. Хочу пожелать вам здоровья крепкого, вдохновения творческого. И спасибо огромное за вашу теплоту и добросердечность. Спасибо.
1: До свидания.

0: Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите о вашем участии в сегодняшнем концерте.
1: Зайцева Анастасия. Сегодня мы поем разные песни. У нас нет никакой конкретной тематики, поэтому каждый выбирал то, что ему больше всего нравится.
0: А что будете исполнять вы сегодня?
1: Я буду исполнять песню «Малинкония». Это Ариетта. «Розы в снегу», автор Шнайдер Тернавский. И песни «Мелитины» — это наш автор Уральский.
0: Что, скажите, пожалуйста, вас вдохновляет в жизни и вот непосредственно ваше участие в клубе «Отпетые
1: романтики»?
0: «Отпетые романтики», да. Почему нравится вам здесь выступать? Что привлекает?
1: Я очень люблю петь, и приехав в Екатеринбург, я не местная изначально, я из Челябинска, очень хотелось продолжать певческую деятельность. Я увидела про этот клуб информацию, пришла, послушала, влюбилась и решила быть с этим коллективом.
0: Спасибо вам огромное.
1: Пожалуйста.

Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были в Центральной городской библиотеке имени Герцена на открытии нового сезона клуба «Отпетые романтики». До новых встреч, уважаемые радиослушатели. Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала. Воскресение, да хранит вас Господь.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Праздничное мероприятие «Русский двор», состоявшееся 26 сентября на подворье Алапаевского храма во имя святого благоверного князя Александра Невского, приурочили к дню памяти святого праведного Симеона Верхотурского. Его организаторами выступили специалисты двух епархиальных отделов по работе с молодежью и миссионерскому служению и «Русская община Алапаевская». Торжественное открытие Симеоновского праздника началось с приветственного слова руководителя отдела по работе с молодежью, настоятеля храма святого благоверного князя Александра Невского иерея Владислава Першина. Батюшка рассказал о житии и подвиге святого праведного Симеона Верхотурского, особо отметив значение его примера для современного общества и важность сохранения традиционных ценностей. Программа празднования включала ряд самых разных культурных и спортивных мероприятий. Творческие коллективы исполняли русские народные песни и танцы, а для всех желающих организовали традиционные народные игры и тематические мастер-классы. Значимым элементом программы стал мастер-класс по гиревому спорту. Его провел ответственный по вопросам физической культуры и спорта Алапаевской епархии иеромонах Серафим Шанин. По итогам состязаний в упражнении «Жим одной рукой» участникам, показавшим наилучшие результаты, вручили медали за первое, второе и третье места. На протяжении всего дня на территории празднования дежурили волонтеры Российского Красного Креста, готовые при необходимости оказать первую помощь. Завершилось мероприятие традиционным командным состязанием – перетягиванием каната, после которого всех пригласили к чаепитию с блинами. По мнению организаторов, трапеза за общим столом способствует неформальному общению участников и укреплению духа соборности. Далее в этом выпуске. В Федоровском просветительском центре состоялись научно-методические семинары «Актуальные вопросы миссионерского служения», организованные миссионерским отделом Санкт-Петербургской епархии совместно с Православным миссионерским обществом во имя святителя Иннокентия Московского, действующим при Синодальном миссионерском отделе. Практическим продолжением семинаров стало благовестие во время общегородского крестного хода, приуроченного ко дню перенесения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского. И в завершение выпуска. Клирик храма Иерусалимской иконы Божией Матери за Покровской заставой в Москве участвовал в награждении спортивной премии «Герои отчизны, герои спорта». Перед началом церемонии иерей Георгий Дегтярев совершил молебен в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе. Премия посвящена ветеранам СВО, получившим тяжелые ранения и через спорт возвратившимся к жизни. В этой программе Паралимпийского комитета России участвовали около 6 тысяч ветеранов СВО, более 750 вошли в составы спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации. 18 лауреатов отмечены в 10 номинациях. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Ну а сейчас в нашем эфире звучит программа под названием «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она создана совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В ней мы расскажем вам много интересного про историю родного города.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Мы сегодня продолжаем разговор про выставку «Каменный город», которая работает в Музее истории Екатеринбурга. Выставка посвящена истории уральского камня и художникам-камнерезам. Прошлую и в позапрошлую субботу мы тоже говорили про эту выставку, узнавали ее историю. Сегодня, собственно, этим и продолжим заниматься, с той лишь небольшой разницей, что в гостях у меня научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Ксения Пименова. Поменяли мы немножко спикера. Ксения с нами на телефонной связи. Ксения, добрый день.
2: Добрый день, Мария.
1: Ну что ж, ваша специализация – это история камнерезного дела после 1917 года. Этим вы и занимались, когда устраивали выставку в Музее истории Екатеринбурга. Поэтому вот об этом сегодня давайте и поговорим. Ну и сразу скажу, что не только сегодня, пару следующих суббот. Даже, надеюсь, пару-тройку следующих суббот мы, наверное, посвятим этим замечательным и интересным историям. Итак, Ксения, вам слово.
3: Надеюсь. Итак, да, еще раз всем добрый день. После 1917 года все хорошо знают, в этот год грянула Великая Октябрьская революция, которая обернулась для гранильной фабрики Свердловской, тогда еще Екатеринбургская, да, только с 1924 года фабрика меняет название, обернулось это событие закрытием и полной остановкой производства на предприятии. Затем в 1918 году фабрика была национализирована, а в 1919 году она закрылась. Только в начале 20-х годов началось некоторое оживление на производстве, и оно было связано прежде всего с тем, что молодому советскому государству требовались деньги, да, в большом количестве на индустриализацию, на другие хозяйственные нужды, на ведение в том числе, да, гражданской войны. И для этих всех целей, для финансирования всех этих целей создается трест «Русские самоцветы», который занят не только огранкой, да, драгоценных камней, но и их добычей. Это всесоюзный трест, и Екатеринбургская гранильная фабрика входит в его состав на правах одного из предприятий. Собственно, в 1923 году в состав треста фабрика включается, и в 1924 году она меняет название. Из Екатеринбургской она становится Свердловской гранильной фабрикой. И чем же, помимо, да, огранки самоцветных камней, чем же помимо огранки изумрудов фабрика начинает заниматься в 20-е годы, это прежде всего работа с техническим камнем. Что же это значит? Это разного рода утилитарные, да, продукция утилитарного назначения из природного камня. Это и так называемые яшмовые подпятники, да, то есть это такие маленькие подставочки под разные, например, приборы, да, на одной из наших других выставок «Наука в большом городе» вот как раз представлены такие дореволюционные, да, например, геофизические приборы, они имеют такие как бы остренькие, как бы сказать, ножки, да, которые втыкались бы в поверхности разнообразные, повреждая их. Вот это повреждение были призваны как раз предотвратить яшмовые подпятники, которые под эти колкие ножки подкладывались. Резались слюдяные пластинки для разнообразных, да, целей, изготовляли стекла клингера для скотобоин. Вот, господи, прости, я вспомнила. Изготовляли стекла клингера для скотобоин, резали пуговицы, резали бусы, резали декоративные подвески в серьги и даже изготовляли аптекарские ступки и пестики. Ну и закончили между делом несколько заказов, которые поступили на Екатеринбургскую гранильную фабрику еще до 1917 года, в частности, три родонитовые вазы. И в том числе среди частично атрибутируемых Свердловской гранильной фабрике работ начала 20-х годов подарки для Владимира Ильича Ленина. Это, например, отделанный каменной мозаикой и инкрустацией блокнот с дарственной надписью «Вождю мирового пролетариата». И это макет книги «Конституции». бусы, такие камнерезные, да, вещи, инкрустированные и металлическими включениями. Их фотографии на выставке также представлены. Ну и самый главный, да, прощальный подарок Ильичу — это яшмовое знамя резное, из яшмы с декоративным таким гагатовым кантом. Гагат — это камень темного черного цвета, траурный такой заключительный, да, жест. Вот. Ну и что еще здесь следует отметить? Вообще в 1920-е и 1930-е годы камнерезное дело, оно как бы отходит на фабрике на второй план, уступая свои позиции ювелирному и гранильному производству. Вот здесь принципиально, да, важно, что на самом-то деле, да, обработка твердого цветного камня. Что такое твердый цветной камень? Это разнообразные яшмы, лазуриты, да, и тот же самый гагат, и, ну, в общем, разные-разные, да, прочие камни, которые мы хорошо довольно себе сегодня представляем, и офиокальцит, да, зелененький камень красивый. Вот весь твердый камень, да, он его обработка, она технически более сложная. И в 20-е годы от обработки твердого камня на фабрике, ну, фактически отказываются и в большей степени начинают работать с камнем мягким. Это тальк, это талькохлорид, это мрамор, да, в значительной степени. И в 20-е, и даже в большей степени, в начале 30-х годов фабрика осваивает производство декоративных, да, сувенирных изделий из вот этого мягкого камня, прежде всего из мрамора. И у нас на выставке представлены редкие фотографии вот этих изделий, которые созданы в такой нарождающейся соцреалистической стилистике. Это фигурки тракториста, фигурка шахтера, фигурка красноармейца, фигурки разнообразных ремесленников и какие-то подставки, да, в форме листочка с цветочком. В общем, все такое необычное, да, кажущееся нам сегодня, и не только нам, да, потому что в том числе продукция Треста «Русские самоцветы» была ориентирована на удовлетворение нужд международного рынка, да, то есть это продукция экспортного направления, и она в том числе создавалась для того, чтобы удовлетворить интерес, да, к такой советской экзотике за рубежом. Собственно, вот эти редкие фотографии представлены у нас в экспозиции. Я уже сказала, да, что вот это направление, да, обработка твердого камня и обработка мягкого камня тоже в значительной степени, они отходят на второй план, а профилирующими для предприятия на этот момент являются ювелирное и огранное производство. И в том числе, да, схемы вот этих станков, схемы машин, на которых работали огранщики и камнерезы и в дореволюционную пору, и в советский период, потому что оборудование так или иначе все перешло как бы в Свердловской гранильной фабрике в наследство от гранильной фабрики Екатеринбургской. Вот схемы и это оборудование в оригинале, да, в некоторой степени, оно тоже представлено на выставке. Это такие столы, да, с ручками, с точильными кругами, с полировочными кругами. В общем, все это жутко интересно, и на выставке можно на это все посмотреть. В 30-е годы природный камень начинает играть в советской идеологии и в таком, можно было бы сказать, наверное, да, в визуальной репрезентации советского государства совершенно иную, да, и качественно новую роль. Обработка камня получает новый статус. Теперь он работает на репрезентацию величия Советского Союза, и Свердловская гранильная фабрика получает сразу несколько заказов на крупные имиджевые, да, проекты советского правительства. В первую очередь речь идет, конечно, о заказе на огранку самоцветов для инкрустации звезд Московского Кремля. До этого да, уже, напомню, середина 30-х годов, а на кремлевских башнях до сих пор восседают, двуглавые орлы, да, такие металлоконструкции в форме орлов, и вот в 30-е годы, в середине 30-х годов их решают заменить на конструкции в виде серпа и молота, да, то есть символов, государственных символов новых советского государства. Огранку самоцветов получают сразу, заказ на огранку самоцветов получают сразу несколько предприятий Треста «Русские самоцветы», и в их числе также и Свердловская гранильная фабрика. Порядка 2000 самоцветных камней, имеется в виду прежде всего горный хрусталь, имеется в виду прежде всего чуть более темные топазы. Вот их гранят работники фабрики. Вес крупнейших, да, камней после огранки достигал 100 граммов. Некоторые исследователи, да, и ведущие исследователи, искусствоведы Сергей Евгеньевич Винокуров и Людмила Алексеевна Бутрина, они более, насколько я поняла, называют большие, да, цифры в этом смысле. Говорят, что более тяжеловесными были эти самые камни. Ну вот суть остается, да, той же. Свердловчане гранили самоцветы для звезд Московского Кремля, но, да, так сложилось, что план оказался довольно, скажем так, интересным, да, сама идея оформить вот так вот самоцветными камнями, гранеными под бриллиантовую грань конструкции, но задумка не пережилась, потому что погодные условия, да, ветер, дождь, мороз и так далее сделали свое дело. Самоцветы очень быстро потемнели, и уже спустя несколько лет их заменили на привычные для нас сегодня конструкции из рубинового стекла. То есть те кремлевские звезды, которые мы представляем себе сегодня, это все-таки не совсем одно и то же с тем, что или совсем, да, даже не одно и то же с тем, что делали наши гранильщики в 1930-е годы.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что мы говорили с Ксенией Пименовой, научным сотрудником Музея истории Екатеринбурга, про выставку «Каменный город», которая работает в Музее истории Екатеринбурга. В следующую субботу мы обязательно в это же самое время этот разговор и продолжим. Следите за нашими анонсами. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: Русская книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит очередная часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Сергеевича Тургенева.
2: Глава 27. Между тем вечер наступал, и Марья Дмитриевна изъявила желание возвратиться домой. Девочек с трудом оторвали от пруда, снарядили. Лаврецкий объявил, что проводит гостей до полдороги, и велел оседлать себе лошадь. Усаживая Марью Дмитриевну в карету, он хватился Лемма, но старика нигде не могли найти. Он тотчас исчез, как только кончилось уженье. Антон, замечательный для его лет силой, захлопнул дверцы и сурово закричал: «Пошел, кучер!» Карета тронулась. На задних местах помещались Марья Дмитриевна и Лиза, на передних девочки и горничная. Вечер стоял теплый и тихий, и окна с обеих сторон были опущены. Лаврецкий ехал рысью возле кареты со стороны Лизы, положив руку на дверцы. Он бросил поводья на шею плавно бежавшей лошади и изредка меняясь двумя-тремя словами с молодой девушкой. Заря исчезла, наступила ночь, а воздух даже потеплел. Марья Дмитриевна скоро задремала, девочки и горничные заснули тоже. Быстро и ровно катилась карета. Лиза наклонилась вперед. Только что поднявшийся месяц светил ей в лицо. Ночной пахучий ветерок дышал ей в глаза и щеки. Ей было хорошо. Рука ее опиралась на дверцу кареты рядом с рукой Лаврецкого. И ему было хорошо. Он несся по спокойной ночной теплыни, не спуская глаз доброго молодого лица, слушая молодой в шепоте звеневший голос, говоривший простые добрые вещи. Он и не заметил, как проехал полдороги. Он не захотел будить Марью Дмитриевну, пожал слегка руку Лизы и сказал: «Ведь мы друзья теперь, не правда ли?» Она кивнула головой, он остановил лошадь. Карета покатилась дальше, тихонько колыхаясь и ныряя. Лаврецкий отправился шагом домой. Обаяние летней ночи охватило его. Все вокруг казалось так неожиданно странно и в то же время так давно и так сладко знакомо. Вблизи и вдали далеко было видно, хотя глаз многого не понимал из того, что видел, все покоилось. Молодая расцветающая жизнь сказывалась в самом этом покое. Лошадь Лаврецкого бодро шла, мерно раскачиваясь направо и налево. Большая черная тень ее шла с ней рядом. Было что-то таинственно приятное в топоте ее копыт, что-то веселое и чудное в гремящем крике перепелок. Звезды исчезали в каком-то светлом дыме. Неполный месяц блестел твердым блеском. Свет его разливался голубым потоком по небу.

0: небу и падал пятном дымчатого золота на проходившие близко тонкие тучки. Свежесть воздуха вызывала легкую влажность на глаза, ласково охватывала все члены, лилась вольной струею в грудь. Лаврецкий наслаждался и радовался своему наслаждению. «О, мы еще поживем», — думал он. «Не совсем еще заело». Он не договорил, кто или что. Потом он стал думать о Лизе, о том, что вряд ли она любит Паншина, что встретился он с ней при других обстоятельствах. Бог знает, что могло бы из этого выйти, что она понимает Лема, хотя у ней своих слов нет. Да и это неправда, у ней есть свои слова. «Не говорите об этом легкомысленно», — вспоминалось Лаврецкому. Он долго ехал, понурив голову, потом выпрямился, медленно произнес: «И я сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжигал». Но тотчас же ударил лошадь хлыстом и скакал вплоть до дома. Слезая с коня, он в последний раз оглянулся с невольной благодарной улыбкой. Ночь, безмолвная, ласковая ночь, лежала на холмах и на долинах. Издали из ее благовонной глубины, Бог знает откуда, с неба ли, с земли, тянуло тихим и мягким теплом. Лаврецкий послал последний поклон Лизе и взбежал на крыльцо. Следующий день прошел довольно вяло. С утра падал дождь. Лем глядел из-под лобья и все крепче и крепче стискивал губы, точно он давал себе зарок никогда не открывать их. Ложась спать, Лаврецкий взял с собой на постель целую груду французских журналов, которые уже более 2 недель лежали у него на столе нераспечатанные. Он принялся равнодушно рвать куверты и пробегать столбцы газет, в которых, впрочем, не было ничего нового. Он уже хотел бросить их и вдруг вскочил с постели, как ужаленный. В фельетоне одной из газет, известный уже нам месье Жюль, сообщал своим читателям горестную новость. «Прелестная, очаровательная москвитянка», — писал он, — «одна из цариц моды, украшение парижских салонов, мадам де Лаврецки, скончалась почти внезапно». И весть эта, к сожалению, слишком верная, только что дошла до него, господина Жюля. «Он был, — так продолжал он, — можно сказать, другом покойницы». Лаврецкий оделся, вышел в сад и до самого утра ходил взад и вперед все по одной аллее. Глава 28. На следующее утро за чаем Лем попросил Лаврецкого дать ему лошадей для того, чтобы возвратиться в город. «Мне пора приняться за дело, то есть за уроки», — заметил старик. «А то я здесь только даром время теряю». Лаврецкий не сразу отвечал ему. Он казался рассеянным. «Хорошо», — сказал он наконец, — «я с вами сам поеду». Без помощи слуги, кряхтя и сердясь, уложил Лем небольшой свой чемодан и зарвал и сжег несколько листов нотной бумаги. Подали лошадей. Выходя из кабинета, Лаврецкий положил в карман вчерашний номер газеты. Во все время дороги Лем и Лаврецкий мало говорили друг с другом. Каждого из них занимали собственные мысли, и каждый был рад, что другой его не беспокоит. И расстались они довольно сухо, что, впрочем, часто случается между приятелями на Руси. Лаврецкий подвез старика к его домику, тот вылез, достал свой чемодан, и, не протягивая своему приятелю руки, он держал чемодан обеими руками перед грудью, не глядя даже на него, сказал ему по-русски: «Прощайтесь». «Прощайте», — повторил Лаврецкий и велел кучеру ехать к себе на квартиру. Он нанимал на всякий случай квартиру в городе О. Написавший несколько писем и наскоро пообедав, Лаврецкий отправился к Калитиным. Он застал у них в гостиной одного Паншина, который объявил ему, что Марья Дмитриевна сейчас выйдет, и тотчас с самой радушной любезностью вступил с ним в разговор. До того дня Паншин обращался с Лаврецким не то чтобы свысока, а снисходительно. Но Лиза, рассказывая Паншину свою вчерашнюю поездку, отозвалась о Лаврецком как о прекрасном и умном человеке. Этого было довольно. Следовало завоевать прекрасного человека. Паншин начал с комплиментов Лаврецкому, с описания восторга, с которым, по его словам, все семейство Марьи Дмитриевны отзывалось о Васильевском, и потом, по обыкновению своему, ловко перейдя к самому себе, начал говорить о своих занятиях, о воззрениях своих на жизнь, на свет и на службу, сказал два слова о будущности России, о том, как следует губернатора в руках держать, тут же весело подтрунил над самим собой и прибавил, что, между прочим, ему в Петербурге поручили популяризировать идею кадастра. Он говорил довольно долго, с небрежной самоуверенностью разрешая все затруднения и как фокусник шарами, играя самыми важными административными и политическими вопросами. Выражение «вот что бы я сделал, если б я был правительством», «вы, как умный человек, тотчас со мной согласитесь», не сходили у него с языка. Лаврецкий холодно слушал разглагольствование Паншина. Не нравился ему этот красивый, умный и непринужденный изящный человек с своей светлой улыбкой, вежливым голосом и пытливыми глазами. Паншин скоро догадался, свойственным ему быстрым пониманием ощущений другого, что не доставляет особенного удовольствия своему собеседнику, и под благовидным предлогом скрылся, решив про себя, что Лаврецкий может быть и прекрасный человек, но не симпатичный и озлобленный. В конце концов, несколько смешной. Марья Дмитриевна появилась в сопровождении Гедеоновского, потом пришла Марфа Тимофеевна с Лизой, за ними пришли остальные домочадцы, потом приехала и любительница музыки Беленицына, маленькая худенькая дама с почти ребяческим, усталым и красивым личиком, в шумящем черном платье с пестрым веером и толстыми золотыми браслетами. Приехал и муж ее, краснощекий, пухлый человек с большими ногами и руками, с белыми ресницами и неподвижной улыбкой на толстых губах. В гостях жена никогда с ним не говорила, а дома, в минуты нежности, называла его своим поросеночком. Паншин вернулся. Очень стало людно и шумно в комнатах. Лаврецкому такое множество народа было не по нутру, особенно сердила его Беленица, на которой то и дело глядела на него в лорнет. Он бы тотчас ушел, если б не Лиза. Ему хотелось сказать ей два слова наедине, но он долго не мог улучшить удобное мгновение и удовольствовался тем, что с тайной радостью следил за нею взором. Никогда ее лицо не казалось ему благороднее и милей. Она много выигрывала от близости Беленицыной. Та беспрестанно двигалась на стуле, поводила своими узкими плечиками, смеялась изнеженным смехом и то щурилась, то вдруг широко раскрывала глаза. Лиза сидела смирно, глядела прямо и вовсе не смеялась. Хозяйка села играть в карты с Марфой Тимофеевной, Беленицыным и Гедеоновским, который играл очень медленно, беспрестанно ошибался, моргал глазами и утирал лицо платком. Паншин принял меланхолический вид, выражался кратко, многозначительно и печально, не дать не взять невысказавшийся художник. Но, несмотря на просьбы Беленицыной, которая очень с ним кокетничала, не соглашался спеть свой романс. Лаврецкий его стеснял. Федор Иванович тоже говорил мало. Особенно выражение его лица поразило Лизу. Как только он вошел в комнату, она тотчас почувствовала, что он имеет сообщить ей что-то, но сама, не зная почему, боялась расспросить его. Наконец, переходя в зал и наливать чай, она невольно поворотила голову в его сторону. Он тотчас пошел вслед за ней. «Что с вами?» — промолвила она, ставя чайник на самовар. «А разве вы что заметили?» — проговорил он. «Вы сегодня не такой, каким я вас видела до сих пор». Лаврецкий наклонился над столом. «Я хотел, — начал он, — передать вам одно известие, но теперь невозможно. Впрочем, прочтите вот, что отмечено карандашом в этом филитоне», — прибавил он, подавая ей номер взятого с собой журнала. «Прошу хранить это в тайне. Я зайду завтра утром». Лиза изумилась. Паншин показался на пороге двери, она положила журнал к себе в карман. «Читали вы Обермана, Лизавета Михайловна?» — задумчиво спросил ее Паншин. Лиза отвечала ему вскользь и пошла из залы наверх. Лаврецкий вернулся в гостиную и приблизился к игорному столу. Марфа Тимофеевна, распустив ленты чепца и покраснев, начала ему жаловаться на своего партнера Гедеоновского, который, по ее словам, ступить не умел. «Видно, в карты играть, — говорила она, — а не то, что выдумки сочинять». Тот продолжал моргать глазами и утираться. Лиза пришла в гостиную и села в угол. Лаврецкий посмотрел на нее, она на него посмотрела, и обоим стало почти жутко. Он прочел недоумение и какой-то тайный упрек на ее лице. Поговорить с нею, как бы ему хотелось, он не мог. Оставаться в одной комнате с нею гостем в числе других гостей было тяжело. Он решился уйти. Прощаясь с ней, он успел повторить, что придет завтра, и прибавил, что надеется на ее дружбу. «Приходите», — отвечала она с тем же недоумением на лице. Паншин оживился по уходе Лаврецкого. Он начал давать советы Гедеоновскому, насмешливо любезничал с Беленицыной и, наконец, спел свой романс. Но с Лизой он говорил и глядел на нее по-прежнему значительно и немного печально. Лаврецкий опять не спал всю ночь. Ему не было грустно, он не волновался. Он затих весь. Он не мог спать. Он даже не вспоминал прошедшего времени. Он просто глядел в свою жизнь. Сердце его билось тяжело и ровно. Часы летели. Он и не думал о сне. По временам только всплывала у него в голове мысль. Да это неправда. Это все вздор. И он останавливался, поникал головою и снова принимался глядеть в свою жизнь. Глава 29. Марья Дмитриевна не слишком ласково приняла Лаврецкого, когда он явился к ней на следующий день. «Вишь, повадился», — подумала она. Он ей сам по себе не очень нравился, да и Паншин, под влиянием которого она находилась, весьма коварно и небрежно похвалил его накануне. Так как она не считала его гостем и не полагала нужным занимать родственника, почти домашнего человека, то и получаса не прошло, как он уже шел с Лизой в саду по аллее. Леночка и Шурочка бегали в нескольких шагах от них по цветнику. Лиза была спокойна по обыкновению, но более обыкновенного бледна. Она достала из кармана и протянула Лаврецкому мелко сложенный лист журнала. «Это ужасно», — промолвила она. Лаврецкий ничего не отвечал. «Да, может быть, это еще и неправда», — прибавила Лиза. «Оттого-то я и просил вас не говорить об этом никому». Лиза прошлась немного. «Скажите», — начала она, — «вы не огорчены? Нисколько?» «Я сам не знаю, что я чувствую», — отвечал Лаврецкий. «Но ведь вы ее любили прежде?» «Любил. Очень». «Очень. И не огорчены ее смертью? Она не теперь для меня умерла. Это грешно, что вы говорите. Не сердитесь на меня. Вы меня называете своим другом, друг может все говорить. Мне, право, даже страшно. Вчера у вас такое нехорошее было лицо. Помните недавно, как вы жаловались на нее? А ее уже тогда, может быть, на свете не было. Это страшно. Точно это вам наказание послано». Лаврецкий горько усмехнулся. «Вы думаете? По крайней мере, я теперь свободен». Лиза слегка вздрогнула. «Полноте, не говорите так. На что вам ваша свобода? Вам не об этом теперь надо думать, а о прощении». «Я давно ее простил», — перебил Лаврецкий и махнул рукой. «Нет, не то», — возразила Лиза и покраснела. «Вы не так меня поняли. Вы должны позаботиться о том, чтобы вас простили». «Кому меня прощать?» «Кому? Богу? Кто же может вас простить, кроме Бога?» Лаврецкий схватил ее за руку. «Ах, Лизавета Михайловна, поверьте», — воскликнул он, — «я и так довольно был наказан. Я уже все искупил, поверьте». «Это вы не можете знать», — проговорила Лиза вполголоса. «Вы забыли? С еще недавно, вот когда вы со мной говорили, вы не хотели ее прощать. Оба молча прошлись по аллее. «А что же ваша дочь?» — спросила вдруг Лиза и остановилась. Лаврецкий встрепенулся. «О, не беспокойтесь, я уже послал письмо во все места. Будущность моей дочери, как вы ее, как вы говорите, обеспечена. Не беспокойтесь». Лиза печально улыбнулась. «Но вы правы», — продолжал Лаврецкий. «Что мне делать с моей свободой? На что мне она?» «Когда вы получили этот журнал?» — промолвила Лиза, не отвечая на его вопрос. «На другой день после вашего посещения. И неужели... неужели вы даже не заплакали?» «Нет. Я был поражен. Но откуда было взяться слезам? Плакать о прошедшем? Да ведь оно у меня все выжжено. Самый проступок ее не разрушил мое счастье, а доказал мне только, что его вовсе никогда не бывало. О чем же тут было плакать? Впрочем, кто знает, я, может быть, был бы более огорчен, если бы я получил это известие 2 неделями раньше». «Двумя неделями?» — возразила Лиза. «Да что ж такое случилось в эти 2 недели?» Лаврецкий ничего не отвечал, а Лиза вдруг покраснела еще пуще прежнего. «Да-да, вы угадали», — подхватил внезапно Лаврецкий. «В течение этих 2 недель я узнал, что значит чистая женская душа, и мое прошедшее еще больше от меня отодвинулось». Лиза смутилась и тихонько пошла в цветник к Леночке и Шурочке. «А я доволен тем, что показал вам этот журнал», — говорил Лаврецкий, идя за нею следом. «Я уже привык ничего не скрывать от вас и надеюсь, что и вы отплатите мне таким же доверием». «Вы думаете?» — промолвила Лиза и остановилась. «В таком случае я бы должна была...» «Да нет, это невозможно». «Что такое? Говорите, говорите. Право, мне кажется, я не должна». «А впрочем», — прибавила Лиза и с улыбкой обратилась к Лаврецкому, «что за откровенность половину? Знаете ли, я получила сегодня письмо. От Паншина?» «Да, от него. Почему вы знаете? Он просит вашей руки?» «Да», — произнесла Лиза и прямо и серьезно посмотрела Лаврецкому в глаза. Лаврецкий, в свою очередь, серьезно посмотрел на Лизу. «Ну, и что же вы ему отвечали?» — проговорил он наконец. «Я не знаю, что отвечать», — возразила Лиза и опустила сложенные руки. «Как? Ведь вы его любите». «Да, он мне нравится. Он, кажется, хороший человек». «Вы то же самое и в тех же самых выражениях сказали мне 4-го дня. Я желаю знать, любите ли вы его тем сильным, страстным чувством, которое мы привыкли называть любовью?» «Как вы понимаете, нет». «Вы в него не влюблены?» «Нет». «Да разве это нужно?» «Как?» «Маменьке он нравится», — продолжала Лиза. «Он добрый. Я ничего против него не имею. Однако вы колеблетесь». «Да. И, может быть, вы... ваши слова тому причиной. Помните, что вы 3-го дня говорили? Но это слабость». «О, дитя мое!» — воскликнул вдруг Лаврецкий, и голос его задрожал. «Не мудрствуйте лукаво! Не называйте слабостью крик вашего сердца, которое не хочет отдаться без любви. Не берите на себя такой страшной ответственности перед тем человеком, которого вы не любите и которому хотите принадлежать». «Я слушаюсь. Я ничего не беру на себя», — произнесла была Лиза. «Слушайтесь вашего сердца. Оно одно вам скажет правду», — перебил ее Лаврецкий. «Опыт, рассудок — все это прах и суета. Не отнимайте у себя лучшего, единственного счастья на земле». «Вы ли это говорите, Федор Иванович? Вы сами женились по любви. И были ли вы счастливы? Лаврецкий всплеснул руками. «Ах, не говорите обо мне! Вы и понять не можете всего того, что молодой, неискушенный, безобразно воспитанный мальчик может принять за любовь. Да и, наконец, к чему клеветать на себя? Я сейчас вам говорил, что я не знал счастья. Нет, я был счастлив». «Мне кажется, Федор Иванович», — произнесла, понизив голос Лиза, когда она не соглашалась с своим собеседником, она всегда понижала голос, притом она чувствовала большое волнение. «Счастье на земле зависит не от нас, от нас, от нас, поверьте мне!» Он схватил ее за обе руки, Лиза побледнела и почти с испугом, но внимательно глядела на него. «Лишь бы мы не портили сами своей жизни, для иных людей брак по любви может быть несчастьем. Но не для вас, с вашим спокойным нравом, с вашей ясной душой. Умоляю вас, не выходите замуж без любви, по чувству долга, отречения, что ли. Это же безверие, тот же расчет и еще худший. Поверьте мне, я имею право это говорить. Я дорого заплатил за это право. И если ваш Бог...» В это мгновение Лаврецкий заметил, что Леночка и Шурочка стояли подле Лизы и с немым изумлением уставились на него. Он выпустил Лизины руки, торопливо проговорил «Извините меня, пожалуйста», и направился к дому. «Об одном только прошу я вас», — промолвил он, возвращаясь к Лизе. «Не решайтесь тотчас. Подождите. Подумайте о том, что я вам сказал. Если бы даже вы не поверили мне, если бы вы решились на брак по рассудку, и в таком случае не за господина Паншина вам выходить. Он не может быть вашим мужем. Не правда ли? Вы обещаетесь мне не спешить?» Лиза хотела ответить Лаврецкому и ни слова не вымолвила не от того, что она решилась спешить, но от того, что сердце у нее слишком сильно билось, и чувство, похожее на страх, захватило дыхание.
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Тургенева. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Прихожане Екатеринбургского храма во имя святителя Стефана Великопермского завершают финальные репетиции и пакуют декорации перед большой гастрольной поездкой. Со 2 по 4 октября труппа, состоящая из детей воскресной школы и их родителей, представит в Перми, Чердыни и Соликамске авторский миссионерский спектакль «Прокудливая береза» в рамках проекта «Связь времен. Миссия святителя Стефана Великопермского». Проект является победителем грантового конкурса «Православная инициатива». Он посвящен первому епископу Пермской епархии в XIV века, небесному покровителю Уральской земли. В эти дни в стенах Екатеринбургского прихода царит особое оживление. Пока юные актеры еще раз повторяют текст драматурга-педагога Юлии Межиной, взрослые прихожане бережно укладывают костюмы и фрагменты декораций для перевозки. Выставка детских рисунков, иллюстрирующих житие святителя, также готовится к отправке. Для многих семей это первая поездка по историческим местам, где более 6 веков назад проповедовал апостол Зырян. Мы начали эту работу несколько лет назад, чтобы рассказать людям о нашем небесном покровителе, поделился настоятель храма иерей Александр Карачев. Сегодня мы выходим на совершенно иной уровень. Наш храмовый коллектив становится сплоченной семьей. Люди приходят после работы, забывая об усталости, потому что горят идеей. Каждый участник становится маленьким миссионером, подражая великому святителю Стефану. Спектакль «Прокудливая береза», режиссером которого выступает Екатерина Рябкова, основан на одном из самых ярких эпизодов христианизации народа Коми – борьбе святого с языческими идолами. По преданию, святитель Стефан бесстрашно срубил идола, прокудливую березу, на ветвях которой местные жители оставляли ленты и пушнину, пытаясь задобрить духов, и воздвиг на этом месте православный храм. Постановка стала настоящим делом всего прихода. В ней нет приглашенных артистов. Главные роли исполняют дети и их родители, которые сами выступают сценаристами, декораторами и координаторами проекта. Совместные репетиции и создание костюмов превратились для них во время живого общения, общей молитвы и передачи традиционных ценностей от поколения к поколению. Напомним, ранее творческий коллектив показал спектакль на разных екатеринбургских площадках. В храме во имя Архангела Гавриила в 32-м военном городке, в Екатеринбургском госпитале перед участниками СВО, на приходских праздниках, посвященных Году семьи. Далее в этом выпуске. В столице Южного Урала двум городским объектам присвоили имена святых князей. Соответствующее решение приняли депутаты городской думы. Имя князя Владимира получил проезд в поселке Смолино между улицами Первомайской и Чапаева. Наименование утвердили из-за близости к Владимирскому храму. Бульваром Александра Невского назвали пешеходную зону в сквере на Алом поле. Наименование утвердили из-за близости к Александра Невскому храму. И в завершение выпуска. 25 сентября в результате атаки вооруженных сил Украины пострадал храм Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Коренево Курской области. Были повреждены купол, кровля и внутреннее убранство храма. Жертв и пострадавших нет. Вы слышали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.
3: Дорогие друзья, послушайте обращение архимандрита Дмитрия Байбакова, руководителя телеканала «Союз», православной газеты и нашей радиостанции «Воскресенье».
4: Божьего вам всем благословения. Начался октябрь, а это значит... Что это значит? Это значит, что началась подписная кампания на газеты и журналы на 2027 год, в том числе и на нашу замечательную православную газету. Всем нашим зрителям и слушателям очень рекомендуем выписать это еженедельное душеполезное издание. В газете заблаговременно печатается программа телеканала, текстовые версии многих любимых вами передач. Подписка принимается во всех почтовых отделениях России, в том числе Крыма. Подписной индекс по каталогу Почты России ПП805. Адрес подписки через интернет – подписка почта.ру. А в рамках акции «Дерево добра» вы можете выписать православную газету для социальных учреждений своего региона – детдомов, пансионатов, для пожилых, кадетских корпусов и других. Не забудьте и не опоздайте оформить подписку на православную газету на 2027 год. Ну и в каждом номере нашего издания обязательно печатается QR-код, по которому газету можно выписать. И на сайтах наших, в социальных сетях, везде также есть гиперссылка, по которой в интернете можно выписать православную газету. А в отделении к связи по индексу ПП805. Когда-то совсем не так давно мы были самые читающие нации на планете. А теперь, увы, нас обогнали по чтению даже некоторые африканские страны, которые, ну, считаются как бы вот типа отсталыми. А получается, что они скоро станут культурными, а мы, ничего не читая, превратимся в дикие племена. Это очень печально, и надо эту ситуацию выправлять. И вот в свежем номере православной газеты у нас публикуется такой очень полезный календарь. Вот он сейчас перед вами прямо на экране. И я вот вам его еще дополнительно покажу. Церковный октябрь или 15 причин прийти в храм. Кстати, подписчикам вот этот номер газеты мы уже отправили. Вы его уже должны были получить. Так вот, каждый из нас наверняка многократно сталкивался с вопросом от кого-то из своих ближних. А зачем мне идти в храм? Да, я верю в Бога, молюсь дома, стараюсь никому не делать зла, делать добро. Разве этого недостаточно? Давайте в поисках ответа на этот вопрос посмотрим на наш церковный октябрь. Ведь каждый его день словно отвечает на этот вопрос. И, может быть, среди них найдется именно ответ вам на ваш вопрос. И первая такая причина, когда болит. Октябрь начинается с праздника иконы Божьей Матери Целительница 1 октября. А значит, первая причина прийти в храм очень человеческая, когда нам больно, когда заболели мы сами, когда заболел ребенок, когда врачи произнесли слова, после которых, может быть, земля уходит из-под ног. Церковь не говорит: не лечитесь, достаточно только молитвы. Нет, мы идем к врачам, принимаем лекарства, проходим лечение, но есть то, чего не выпишешь в рецепте. Надежда, терпение, внутренний мир. И потому мы приходим и говорим: «Матерь Божья, я не знаю, что будет дальше, но будь рядом». Вторая причина, когда душе нужны ответы. И вот 4 октября – память святителя Дмитрия Ростовского. Мы живем среди невероятного количества информации. Читаем новости, смотрим ролики, листаем телефоны, знаем очень многое. Но стали ли мы от этого мудрее? Святитель Дмитрий был выдающимся церковным писателем, проповедником, просветителем. И его память напоминает, душу тоже нужно образовывать. Приходить в храм нужно не только для того, чтобы поставить свечу, хотя это тоже замечательно, но чтобы слушать Евангелие, слушать проповедь, открывать для себя веру. Потому что страшно прожить жизнь, зная обо всем на свете и почти ничего не узнать о собственной душе и о Боге. Третья причина, чтобы почувствовать, что церковь – это мы. Вот, например, 6 октября исполняется 15 лет Екатеринбургской митрополии. 15 лет назад была она образована. Но церковь – это не только епархии, учреждения, управления, храмы. Церковь – это люди, все мы, наши архипастыри, священники, монашествующие, наши приходы, бабушка у подсвечника, молодая семья с детьми, человек, впервые, может быть, переступивший порог храма. Церковь – это каждый из нас. Четвертая причина – прийти в церковь, чтобы обрести мир. И об этом нам напоминает 8 октября – память преподобного Сергия игумена Радонежского. Мы очень устали от шума вокруг, от споров, от раздражения, от необходимости куда-то спешить, успеть что-то. А преподобный Сергий словно говорит человеку 21 века: «Остановись, побудь с Богом». И вот удивительный парадокс. Человек, Сергий Радонежский, уходит от мира в леса, чтобы быть наедине только с Богом, и потом вокруг него собираются тысячи людей. Троица Сергиева Лавра, Сергиев Посад. Почему? Потому что человек, нашедший мир в своей душе, сам становится источником мира для других. Может быть, поэтому нам так нужен храм, чтобы мы хотя бы ненадолго обретали мир и тишину внутри себя. Пятая причина, чтобы научиться любить. 9 октября апостол Иоанн Богослов. Мы часто произносим слово «любовь», но апостол Иоанн говорит гораздо серьезнее: «Бог есть любовь». Значит, христианство проверяется не количеством красивых слов, оно проверяется очень просто: стал ли я больше любить? Стал ли я меньше осуждать? Научился ли прощать? Замечаю ли чужую боль? Можно годами ходить в храм и, увы, оставаться жестокими. Поэтому приходить сюда нужно еще и за тем, чтобы Христос постепенно научил наше сердце любить. Шестая причина – помолиться о семье. 11 октября – память преподобных Кирилла и Марии. Перед нами родители Сергия Радонежского. И это очень важное напоминание. Святые не появляются вдруг, из ниоткуда. За ними часто стоит семья. Молитва родителей, их пример, их вера. Вот мы беспокоимся, и справедливо беспокоимся, кем станет наш ребенок, куда поступит, какую профессию выберет. Но ведь есть вопрос важнее: каким человеком он станет. Поэтому приходите в храм, приходите молиться о детях, даже если они уже взрослые, даже если они сейчас далеки от церкви. Родительская молитва не имеет срока давности. Седьмая причина – научиться милосердию. В этот же день, 11 октября, мы вспоминаем преподобную мученицу, великую княгиню Елизавету Федоровну. Она могла прекрасно жить для себя, но выбрала служение страдающим. И это еще один ответ на вопрос, зачем приходить в храм. Мы приходим сюда не для того, чтобы спрятаться, в том числе от чужого горя, например. Мы приходим ко Христу, чтобы потом увидеть человека, которому хуже, чем нам, который нуждается в нашей помощи. Настоящая молитва должна продолжаться за дверями храма. Настоящая молитва должна побуждать нас накормить, позвонить, навестить, поддержать, простить. Иногда самое настоящее продолжение воскресной литургии – это доброе дело, которое мы совершили в понедельник. Восьмая причина – понять, что святость возможна и сегодня. И вот 12 октября нам об этом напоминает, мы вспоминаем святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. Иногда мы представляем святых людьми из какого-то параллельного, потустороннего, не знаю какого, другого мира. Древние одежды, далекие века. Но святитель Иоанн жил совсем недавно. Пожалуйста, найдите, прочитайте его житие. Это был удивительный человек. Современные города, самолеты, автомобили, эмиграция, документы, больницы. И среди всего этого святой. Значит, проблема не в эпохе. Можно стремиться к Богу и в 21 веке. Можно молиться и среди небоскребов. Можно оставаться христианином и среди суеты. Святость не устарела и не устареет никогда. Девятая причина. Когда нам страшно? 14 октября – покров Пресвятой Богородицы. Есть моменты, когда человеку особенно хочется сказать: «Матерь Божья, покрой нас честным своим амофором». Когда страшно за ребенка, когда рушится семья, когда вообще неизвестно, что будет завтра, когда собственных сил уже не хватает. Покров говорит нам удивительно простые слова – мы не одни. Но здесь есть еще один вопрос. Мы просим Богородицу покрыть нас своей любовью. А кого своей любовью покрываем мы? Кого защищаем? Кого утешаем? Кому прощаем? Может быть, лучший способ отпраздновать этот праздник, покров Пресвятой Богородицы, самому стать хоть для одного человека покровом любви и милосердия. Десятая причина – научиться соединять веру и долг. 15 октября празднуется память праведного воина Федора Ушакова. Есть опасная ошибка думать, будто духовная жизнь начинается только тогда, когда мы вошли в храм или затворились у себя в комнате в молитвенном уголке. Нет. Христианинам нужно быть и на работе, и дома, в семье, и в кабинете руководителя, и в армии, и в школе, и за рулем, и тогда, когда никто не видит. Праведный Федор Ушаков напоминает: служить Богу можно честным исполнением своего долга. Не обязательно совершать какие-то подвиги, совершать какие-то великие чудеса. Надо начать с простого – делать свое дело по совести. Одиннадцатая причина – когда хочется, чтобы тебя просто поняли. 23 октября мы вспоминаем преподобного Амвросия, старца Оптинского, многими очень любимого святого. И раньше, и теперь к оптинским старцам всегда приезжали тысячи людей, и при их жизни, и сейчас, совершенно разными бедами, семейными, духовными, житейскими, людям Нужен был человек, рядом с которым можно было открыть душу. Как этого не хватает сегодня? У нас сотни контактов в телефоне, а иногда некому рассказать, что происходит внутри. И вот храм – это как раз то место, где человек должен знать, здесь меня выслушают, здесь за меня помолятся, здесь меня не прогонят из-за того, что моя жизнь сложилась как-то неправильно. 12-я причина – вернуться домой. 26 октября мы вспоминаем Иверскую икону Божьей Матери. Иверский образ еще называют вратарницей. И здесь есть удивительный образ. Двери храма открыты. Но Бог ожидает не просто нашего физического прихода. Он ждет возвращения сердца. Кто-то не исповедовался, может быть, 10 лет, а кто-то и 20. А кто-то однажды обиделся на священника. А кто-то считает себя недостойным. А кто-то говорит, вот исправлю свою жизнь, там брошу, допустим, курить или брошу пить, тогда приду. А Христос говорит, приходи сейчас. Никогда станешь хорошим. А сейчас приходи, чтобы вместе с Богом начать становиться другим. 13-я причина. Научиться благодарить. 28 октября празднование иконы Божьей Матери Спарительница хлебов. Мы удивительно быстро привыкаем к хорошему. Есть хлеб – привычно. Есть дом – привычно. Есть близкие рядом – привычно. Проснулся утром – привычно. А если задуматься, сколько всего сегодня было нам дано абсолютно даром. И вот праздник образа Спарительница хлебов напоминает, хлеб – это тоже чудо. Труд человека, земля, дождь, солнце, урожай и Божье благословение. В храм нужно приходить не только с просьбой «Господи, дай», но и с тем, чтобы сказать «Господи, спасибо». 14-я причина – научиться доверять воле Божьей. 29 октября мы вспоминаем еще одного удивительного святого, святителя Иоанна, митрополита Тобольского. Мы хотим, чтобы все в нашей жизни происходило по-нашему, чтобы Бог исполнял наши планы. Но духовная зрелость начинается там, где человек способен сказать: «Господи, я не понимаю, но доверяю Тебе». Не бездействовать, нет, не опускать руки, нет. Делать все, что от нас зависит. Но то, чего изменить невозможно, передавать Богу. Это труднейшая школа. И храм – то место, где мы ей учимся. А еще об этом святитель Иоанн очень хорошо пишет в своей книге «Илиотропион». Очень-очень ее вам рекомендую. 15-я причина. Чтобы любовь была сильнее смерти. 30 октября мы вспоминаем всех безвинно убиенных христиан. Да, есть люди, которым мы уже не можем позвонить, не можем их обнять, не можем попросить прощения, не можем сказать то, что когда-то не успели сказать, но можем молиться. Церковь удивительным образом соединяет живых и усопших в молитве. Поэтому приходите в храм с именами своих усопших, подавайте записки, будьте на панихиде, помните их. Потому что христианская любовь не заканчивается у могилы. И вот здесь, дорогие друзья, мы дошли до 31 октября, памяти апостола и евангелиста Луки. И появляется еще одна причина, которая объединяет все остальные. Прийти в храм, чтобы услышать Христа. Апостол Лука оставил нам Евангелие. И в конце нашего церковного октября церковь словно снова кладет прямо перед нами эту книгу. Потому что можно прийти к святыне, можно поставить свечу, можно попросить здоровья, можно почтить святого, можно даже полюбить красоту богослужения, запах ладана. Но все это не само по себе ценно. Все это должно привести нас ко Христу. Иначе мы остановились на полпути. Вот для чего храм открыт. Не только, чтобы здесь было красиво. Не только, чтобы сохранялись традиции. Не только потому, что сюда ходили наши дедушки и бабушки. Здесь человека ждет Христос. И вот если собрать весь октябрь в несколько строк, получится удивительная дорога. Заболел? Приходи. Ищешь ответа? Приходи. Устал? Приходи. Не умеешь любить? Приходи. Тревожишься о детях? Приходи. Хочешь научиться милосердию? Приходи. Не веришь, что сегодня можно жить свято? Приходи. Страшно? Приходи. Нужны силы честно исполнять свой долг? Приходи. Некому рассказать о своей боли? Приходи. Давно отошел от Бога? Возвращайся. Хочешь поблагодарить? Приходи. Не понимаешь волю Божью? Приходи. Скорбишь об умерших? Приходи. Хочешь услышать Евангелие? Приходи. Мы приходим потому, что нам нужен Бог. И каждый раз, когда переступаем порог храма, нужно помнить: я пришел сюда не просто поставить свечу, я пришел встретиться со Христом. И самое великое, что происходит здесь, в храме, — божественная литургия. Здесь мы не только вспоминаем Бога, здесь Христос сам дает нам себя в таинстве Святой Евхаристии. Поэтому пусть церковный октябрь станет для нас не календарем красивых лишь только дат. Пусть хотя бы одна из этих 15 причин приведет наши ножки и наше сердце в храм. А придя однажды, постараемся уже не уходить от Бога. И когда-нибудь мы поймем, причин прийти

0: газеты и нашей радиостанции «Воскресенье» архимандрита Дмитрия Байбакова.
1: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
2: Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях, точнее, на телефонной связи с нашей студией, отец Михаил Юров, заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии. Батюшка, добрый день.
3: Здравствуйте, Мария. Здравия, мира и блага всем вам, братья и сестры.
2: Сегодня про психологию предлагаю поговорить. Еще 10 лет назад поход к психологу был чем-то, ну, таким из ряда вон выходящим, поводом для стеснения и каких-либо шуток. Сегодня ситуация поменялась кардинально. Психология стала новой религией миллениалов и зумеров. Мы читаем книги о привязанности, проходим разные тесты на типы личностей в соцсетях, знаем наизусть все свои детские травмы, без запинки используем термины «токсичность», «абьюз» и «личные границы». Но, к сожалению, как и у любой стороны нашей жизни, у этого есть обратная сторона. Каждый второй человек после пары сеансов у психотерапевта чувствует себя носителем какого-то сакрального знания и начинает его применять не только к себе, но и порой агрессивно внедрять в жизнь супругов, родителей, друзей и коллег. А семейные посиделки зачастую превращаются в разбор полетов с позиции теории практик объектных отношений. А просьба вынести мусор может и вообще быть расценена как некое нарушение базового права на отдых. Так вот, где проходит граница между такой здоровой заботой о своей психике и психологией как новым видом гордыни? И в какой момент язык психологии легко вытесняет язык христианского покаяния и смирения? Ну и также, наверное, еще поговорим о том, почему и что делать, если ваш близкий вернулся от специалиста совершенно другим человеком и теперь постоянно пытается установить с вами личные границы, а вместо того, чтобы выслушать просто за чашкой чая ваш проблемы, начинает с вами сеанс непрошенной психотерапии. Итак, батюшка, вот давайте начнем с разницы в подходах. Вот психология, она говорит человеку о том, что ты сам в порядке, твои реакции нормальны, то, что ты чувствуешь, это абсолютно нормально, это все извне. То есть родители, социум, это все тебя травмирует. А вот христианство наоборот, оно говорит о том, что все мы повреждены первородным грехом, что начинать надо как раз с себя. Вот нет ли здесь такого, ну, фундаментального противоречия, которое делает две эти системы подхода к миру взаимоисключающими?
3: Хорошо, Мария. Давайте, конечно, глобальная тема. В подводке вы, в принципе, все наиболее острые подводные камни и обозначили. Думаю, что я могу на эту тему порассуждать, потому что, с одной стороны, я православный священник, а с другой стороны, некоторое время назад я получил высшее образование по специальности психология, одно из образований, уже будучи священником. Я решил в этой теме разобраться предметно и обстоятельно, потому что, как вы совершенно верно заметили, это новый тренд, и это только набирает популярность. Поэтому так отмахнуться от всего этого, огульно сказать «это все чепуха», сделать вид, что ничего не происходит, было бы неверно. И я в свое время погрузился в эту тему и думаю, что имею право рассуждать уже не со стороны наблюдателя, но, как говорится, с чувством, с толком, с расстановкой. Что касается психологии, вокруг нее существует огромное количество мифов. Нужно сразу разделить психология как действительно такая дисциплина научная, со своей школой, со своей традицией, со своей историей, достижения которой, ну, трудно оспаривать, мы сейчас по ним пробежимся. А с другой стороны, так называемая популярная психология по двум книжкам, пошел, прочитал, прошел двухнедельные курсы, и, конечно, я уже знаю все тайны мира, все тайны Атлантиды, инков, майя, ацтеков и так далее. Я разберу все вот так по пальцам, всю твою жизнь. Это, конечно, ни в какие ворота не лезет. Человек, как я уже сказал, там где-то что-то послушал на каких-то курсах недельку-другую и пишет: «Я психолог, аддиктолог, суицидолог» и так далее со всеми остановками. Ну, кроме как бред, это охарактеризовать никак нельзя. Что касается достижений, да, того, что психология действительно может и умеет. У нас была в Советском Союзе, и еще до Советского Союза были такие имена, как... Были такие имена, как Бехтерев. В общем, их можно на самом-то деле называть пачками. Но каковы эти достижения? Во-первых, в современной психологии что мы можем нейтрально использовать?

0: использовать. Есть что-то в нашей личности, что мы можем не осознавать, что мы можем как-то не рационализировать, но оно влияет на наше поведение. Есть такое? Есть такое. Есть какие-то когнитивные установки, ментальные, интеллектуальные, которые настолько глубоко проникли в наше сознание, что они управляют нашей жизнью, а мы даже это не осознаем. Есть такое? Да. Есть какие-то базовые, например, мнемотехники, которые позволяют, управляя собственным сознанием, запоминать гораздо больше материала, чем запоминает среднестатистический человек. И это все вполне себе научно обосновано. И можно продолжать дальше и дальше. С другой стороны, есть вот эти штампы и клише, о которых вы сказали. Сейчас я выучил волшебную мантру личных границ, поэтому каждый раз, когда меня кто-то о чем-то просит, я же знаю, как правильно. Но я знаю, как правильно не только для себя, а еще и для тебя. Я научу и всех облагодетельствовать. Нужно сразу понять, что психология, психотерапия не делает человека счастливым. Даже такой задачи нет. Вот это нужно понимать. Психотерапия, психология может помочь вам стать осознанным. То есть психотерапия — это про осознанность. А уж станете вы счастливым, достигнете ли вы блага, будете ли вы добродетельным человеком или нет, зависит от вас. И нам нужна другая методология, нам нужны другие задачи для этого. А вот очень многие люди попадаются в эту ловушку. Мы сейчас прочитаем две книжки а-ля Михаил Лобковский, поймем, как жить счастливо, и других научим. Но когда человек приходит и говорит другому: «Я сейчас помогу тебе, проработаю все твои травмы, быстренько расставим границы, быстренько сепарируемся от мамы, папы», подожди секундочку. Во-первых, тебя никто не просил этого делать. И даже в самой психологии есть строгий на это запрет. Мы не прём буром, мы не идем катком на другого человека, желая причинить ему добро. Это деструктивно. Так? Так. С другой стороны, кстати, что психология, такая внятная наука, да, не вот эта поп-психология по двум книжкам, как мы сказали, что духовная практика говорит о том, что корень-то всего нужно искать в себе. Не надо пытаться изменить этот мир. Мы должны менять прежде всего себя. А вот здесь есть разные уровни воздействия. Есть самый глубинный уровень — это уровень духовный. С этим работает как раз духовная практика, аскетическая практика, которую мы знаем из православного христианства. Есть различные техники работы, скажем так, на душевном уровне. Есть вполне нейтральные вещи, которые мы сегодня можем использовать. Любой православный христианин может это использовать. Я уже примеры привел. Какие? А как лучше запоминать материал? Есть какие-то мнемотехники? Это техники работы с памятью, с мышлением, с сознанием. Здесь психологи работают в тесном сотрудничестве с нейрофизиологами, с представителями нейронауки и так далее. Это хорошо обосновано, проработано. И здесь человек, который пользуется всеми этими штуками, может просто начать больше и лучше запоминать, и это поможет ему в жизни. Ну и что, что это стоит под грифом психологии? Что, мы теперь не пользоваться не будем? Конечно же нет. А будем, если это вполне себе нейтральная и эффективная вещь. С другой стороны, да, есть, например, такая модальность, современная, очень популярная, когнитивно-поведенческая терапия. Есть такое, есть такое. Там она самая, кстати, нейтральная с точки зрения духовной. И частенько люди, которые приходят с различными психическими недугами, типа обсессивно-компульсивного расстройства, священники советуют: ты, ко всему прочему, того, что мы с тобой работаем, попробуй получить консультацию православного психолога, который работает, например, с КПТ. И комплексный подход дает очень хороший результат. Однако ни в коем случае, вы правильно заметили, нельзя пытаться самостоятельно, чего-то там прочитав, решив себе, что я гений современной психологии, себе помогу, других научу, весь мир изменю, как вы не понимаете, что мне доступны все тайны Вселенной. Вот это и есть, конечно, безумная и горделивая попытка. Это просто нарушение банального здравого смысла. Это не работает.
1: Когда человек, походив на пару сессий или короткие курсы психологии, ощутив при этом, вот, что ему помогло, и мы только что, да, об этом поговорили, он искренне старается помочь другому человеку, будь то там действительно друг, супруг, подруга, ну и так далее, знакомый какой-то. И делает он это, даже если человек его вообще об этом не просил. Вот всегда ли это гордыня? Или же это может может быть таким проявлением заботы, что вот мне ведь помогло, так дай же я сейчас как хороший друг, да, с заботой о тебе, вот таким образом тебе помогу.
0: Самое главное, не лезь туда, куда тебя не просят. А ты уверен, что ты прям все настолько хорошо отладил в своей жизни, что теперь готов это транслировать уже на внешнюю аудиторию. Очень часто люди говорят о том, что да, они прошли какой-то курсик, прочитали какую-то книжечку. Естественно, теперь они совершенно другие люди, люди другого порядка, прокачанные все, проработанные. Но на практике это выглядит совсем по-другому. Отношения с ближним кругом испорчены безнадежно. Отношения с родителями, которых ты стал упрекать во всех своих неудачах, за те конфетки, которые тебе когда-то в детстве не додали, когда-то тебя не похвалили и так далее, просто взял и спихнул ответственность. То есть это, по большому счету, все ровно наоборот. Ты не взял ответственность, ты не стал активным, деятельным субъектом, хозяином своей жизни. Да, инициативным. Ты всю ответственность за свои собственные неудачи и проблемы переложил на других людей, сказал о том, что нам с ними нужно расстаться, пусть это даже родители, мама, папа, брат, сестра, жена, начал ругаться с коллегами и так далее. Но зато ты весь проработанный. В чем твоя проработанность, правда, непонятно. Вот нужно посмотреть, а этот человек, который учит, например, семейному счастью, уж не дама ли это с 5 разводами, как известно, да, и 3 дипломами? Тогда смеем вам не поверить, что вы знаете секрет какого-то семейного счастья, если у вас за плечами 5 разводов, и тот брак или не брак, а сожительство, которое у вас сейчас есть, значит, это последний. Вот нужно смотреть, да, всегда. А кто нас учит жить? Нас учит жизнь Христос, да, который не погрешил ни в чем и никогда. Нас учат жизни святые отцы, которые достигли святости еще при жизни. Нас учат жизни действительно компетентные профессионалы, с большой буквы, которые владеют какими-то психологическими техниками, которые точно так же руководствуются принципом «не навреди», которые желают помочь человеку, а не содрать с него деньги, легкие деньги на его проблемах. А действительно, сегодня миром овладела настоящая эпидемия психологических каких-то расстройств, недугов. Такого еще, мне кажется, не было. Сегодня даже есть такая волна романтизации всех этих недугов. Молодые люди у себя что-то ищут. Биполярочку, СДВГ, обсессивно-компульсивное расстройство, это становится модным. Жуть, но это так. Вот. Соответственно, мы когда кому-то идем помогать, мы должны понимать, а сами-то мы точно разобрались. Даже если мы сами разобрались, а просят ли меня о том, чтобы я прокомментировал, как-то вник в эту ситуацию, что-то посоветовал, порекомендовал. На самом-то деле в психологии есть некое табу, некий запрет психолога на совет. Я бы сделал вот так. Я тебе советую. Не-не-не, давай разбираться, исходя из других позиций. То есть мы, когда начинаем овладевать вот этой техникой психологической, должны сразу себе сказать: «Господи, удержи меня от того, чтобы я лез туда, куда меня не просят». Вот это сразу же на берегу необходимо себе в подкорочку заложить. Что касается такой еще базовой, что ли, может быть, несовместимости или диссонанса, о котором часто говорят, между православным святоотеческим подходом к антропологии человеку и подходу современной психологии. В чем есть диссонанс? А он действительно есть. Святоотеческий подход к учению о человеке, он все равно теоцентрический. В центре картины мира стоит Бог. Не человек, а Бог. И исходя из этого, мы уже работаем с человеком, как с образом и подобием Божьим. Мы учитываем то, что мы находимся в падшем состоянии, ну и так далее. А современная парадигма, хотя она множественная, но есть то, что объединяет все подходы. Современная психологическая парадигма, то есть модель, глобальная. Она антропоцентрическая. В центре стоит сам человек. И кое-где это доведено вот, ну, до некого предела. То есть приходит человек к терапевту, к психологу, а психолог с ним, что называется, наравне. И тогда вопрос, кто кого консультирует, кто здесь старше, кто здесь младше, выявить совершенно это невозможно. Вот этот вот антропоцентризм, а иногда и эгоцентризм, он, конечно, с нашей антропологией, учением о человеке не очень бьется. Здесь нужно быть внимательным. Но, как я сказал, есть вполне себе нейтральные вещи, чисто технический характер имеющие, которые не лезут глубоко в нашу душу, не пытаются нас там перепрограммировать, не пытаются подменить какие-то базовые наши модели, но просто помогают нам посмотреть на себя, на ситуацию, на наших близких со стороны и увидеть как можно более объективным взглядом то, что происходит в нашей жизни. А когда ты понял, увидел и осознал, то тебе гораздо легче начать с этим работать и справляться. Вот, то есть здесь нужно сразу отделять зерна от плевел.
1: А вот, кстати, смотрите, если мы действительно в каком-то смысле проанализируем свою жизнь, да, я сейчас именно про себя говорю, да, про то, что надо только на себе все свои приемы узнанные психологии применять. Вот смотрите, некоторые травмы, они ведь и правда могут идти из детства, из каких-то вдруг абьюзивных отношений. Ну, то есть, с одной стороны, психология в чем-то действительно может быть права, и с этим, ну, не стоит, наверное, спорить. А с другой стороны, опять же, да, мы действительно можем где-то себя жалеть, где-то все сваливать на других людей, потому что так легче, что это не я виноват, это вот все они вокруг виноваты. И вот тут действительно, вы правы, нужен некий баланс. Так давайте же поговорим о том, как этот баланс найти.
0: Это вопрос, что называется, на миллион. Тем не менее, нащупать его вполне себе можно. Сразу прокомментирую. Вот интересно, да, вы уже затрагивали эту тематику. Человек, который увлекается популярной психологией, начинает сыпать, как из пулемета, вот этими терминами: внутренний ребенок, личные границы, абьюз, газлайтинг, виктимблейминг и так далее. Ну, то есть он превращается в какой-то автомат, запрограммированный на определенную волну. Это, конечно, все выглядит довольно смешно, особенно тогда, когда он начинает сыпать терминологии из самых разных подходов, из самых разных модальностей. То есть у него в голове каша, непонятно, как это все друг с другом сочетается. Есть тут личные границы, есть тут какой-нибудь внутренний ребенок, тут же есть эго-состояние, тут же идет незакрытый гештальт. Ну все, то есть просто полная солянка и винегрет. Как этот человек все внутри по полкам раскладывает, совершенно непонятно. Вот тот же абьюз, да, в 90% случаев человек штампует этот термин, но совершенно не разобрался в сути его. Ты начинаешь говорить с человеком, а что такое абьюз? Мы приходим к заключению, что братья и сестры в абьюз, просто человек не любит меня. Так зачем называть то, что там, например, является нелюбовью? Человек меня не любит. Хорошо, все, нелюбовь. Зачем это сразу, значит, причесывать под какой-то абьюз? Ну, абьюз как злоупотребление. Злоупотребление чем? И вот начинаем разбираться и понимаем, что вполне себе самые простые вещи стоят за этими сложными терминами, но мы накручиваем, якобы мы такие компетентные уже специалисты. А то, о чем я сказал чуть ранее, оно как раз должно нам дать ключ. Вот психотерапия в любой модальности, она делает человека более осознанным. Но она не сообщает ему какие-то тайные знания, она не сообщает ему ключик к двери, который открывает счастье. Не-не-не, ты становишься более осознанным, если ты все правильно делаешь. А уж как дальше работать с этим знанием, решать тебе. Это меч такой обоюдоострый. Можно им разбить свои проблемы, рассечь, а можно и самому порезаться, и можно начать кромсать людей других. Откуда идет такая проблема? Дело в том, что вот эти доморощенные, скажем так, психологи с двухнедельными курсами, они себя, естественно, к лучшему не поменяли. Они в себе не разобрались. И вот они со своими там травмами, со своими там психологическими потрохами идут лечить других, якобы лечить. И что получается? Они начинают калечь в других людях то, что искалечено в них. Так какая-нибудь женщина, которая развелась там 2-3 раза и увидела во всех своих предыдущих мужьях жестких абьюзеров и газлайтеров, начинает что делать? Беспощадно разводить всех дам, которые к ней пришли. Без разбора. А это он абьюзер, а это он газлайтер, а это он там нарушает твои личные границы. Соответственно, она не вникает в ситуацию. Все, она сама повреждена, ей везде мерещатся вот такие абьюзеры. И она начинает просто рассыпать брачные союзы других женщин. Вот как это еще работает. С другой стороны, вот когда мы говорим о техниках, иногда бывает очень здорово задуматься и увидеть. Вот, например, есть такая проблема — перфекционизм. Мы, наверное, встречали. Вот у человека должно быть все правильно. Ни одна запятая не должна быть не по месту. Карандаши должны быть идеально наточены, только так и никак иначе. Вот мы встречали иногда таких людей, а может, в себе такое замечали. И человек не осознает, а почему он так себя ведет. Есть некая глубинная дисфункциональная установка, которая заставляет его применять на себя вот эту модель поведения, перфекционист. А если начинаешь разбирать, то оказывается, за этим маскируется какая установка глубинная. Очень просто. Если я все сделаю правильно, если все запятые будут расставлены, карандашики наточены, пыль вытерта, все у меня должно быть правильно, значит, меня никто не заругает. Значит, мною все будут довольны. То есть человек себя загнал в этот перфекционизм из страха того, что его кто-то будет ругать, что он должен делать все правильно. Да никто не может сделать все правильно, кроме Господа Бога. Но никто не может сделать все правильно. А человек себя загнал на это минное поле настолько, что уже не знает, как из него выйти. И это его мучает, это из него тянет силы, соки, время. Он не может просто выдохнуть, расслабиться и жить жизнь. Нет, он должен сделать все правильно. А когда человек узнает, что оказывается у него в голове вот эта установочка, если я все сделаю правильно, меня никто не заругает, меня никто, значит, не осудит, а я же должен быть правильным. Когда он посмотрит на то, что эта установка изначально была несколько ущербной и поврежденной, то он освободит свою жизнь, поймет, что да, стремится, нужно делать все хорошо, на совесть, но нужно с себя сбить корону Господа Бога. Якобы я могу сделать все абсолютно верно и никогда ничего не могу сделать неверно. И таких установок много. Ну вот вам, пожалуйста, техника. Нейтральная она? Да вполне нейтральная. А с другой стороны, мы сказали, как можно искалечить других людей, когда ты сам не разобрался в себе. Потому что ты будешь в людях пытаться, да, деформировать то, что деформировано в тебе самом. В этом опасность. И каждый раз, братья и сестры, когда вы идете к какому-то специалисту, психологу, нужно настолько избирательно подойти, как вот в свое время преподобный Иоанн Лесточник, а это уж был психолог из психологов наших православных, он знал душу человека очень хорошо. И он говорил, прежде чем найти себе какого-то учителя, наставника, испытай его, проверь его, вникни в тело, чтобы не попасть вместо рук опытного кормчего в руки обычного гребца, который сам-то ничего не понимает. Они в своей жизни ничего не знают, не разобрались. Как они могут тебе помочь? Соответственно, когда мы идем, мы должны сразу задуматься, проверить, перепроверить, как бы мне вообще в конечном итоге не выйти абсолютно разобранным из такой терапии. И такое бывает. Потом приходят люди от психологов, и мы их буквально как пазлы, как конструктор Лего по частичкам собираем. Настолько в плачевном состоянии они пребывают, а ведь приходили к нему тоже, желая, так сказать, проработать себя. Так проработали, что все подчистую до основания там снесли.
1: Ну и раз уж мы сегодня про психологию, конечно же, давайте про православную психологию тоже поговорим. Вот что мы вообще сегодня понимаем под словосочетанием «православная психология» и то ли это понятие, которое есть на самом деле, которое действительно вкладывалось изначально в словосочетание «православная психология». Потому что, согласитесь, что, слыша православный психолог, мы как бы заранее начинаем ему больше доверять, как-то мы заранее более лояльно к нему начинаем относиться, хотя на самом деле это может быть и не так.
0: Конечно, конечно. Мы на это часто попадаемся. И то же самое, если там квартиру покупают люди у православных людей, а они, может, эту православную вывеску-то только недавно повесили, значит, нас не обманут. А по факту это была вывеска, которая должна была тебя приманить. Ты приманил, расслабился, поверил, бац, а там оказались обычные жулики. Здесь может быть то же самое, да. Но давайте попытаемся разобраться, что такое все-таки православная психология. Настоящие православные психологи с большой буквы — это, братья и сестры, наши святые отцы. Такие, как, например, мы уже сказали, святой преподобный Иоанн Лесточник. Он как раз предложил прекрасную, рабочую, эффективную систему духовного возрастания. Что мы возделаем? Мы душу свою возделаем. Вот он, православный психолог. Авва Дорофей, тоже православный психолог с большой буквы. Игнатий Брянчанинов, несомненно. Нил Синайский, безусловно. Никодим Святогорец, разумеется, и так далее. Имена можно тоже называть десятки. Вот это православный психолог в таком вот понимании, что с большой буквы. Есть православная психология, то, о чем сказали вы. Вот есть верующий человек, какой-то мужчина или женщина, а помимо того, что она является верующим человеком, она еще является психологом. И она пытается совместить технику или техники психологического воздействия и свою веру. Далеко не у всех это получается, Некоторые, как раз, как я уже сказал, используют это просто как ширму или вывеску. Православного там ничего нет. Или православного ничего нет, или психологического совсем мало. Но в целом, в принципе, это сочетаться может. Потому что есть определенные модальности, то есть направления психологической помощи, которые могут сочетать православную или вообще религиозную картину мира и конкретные техники. Но как это на практике выглядит? Есть у нас Иванов Иван Иванович, который является верующим человеком, и он причем в свою веру вникал, может быть, даже там что-то закончил, какие-то курсы православные или учебное заведение какое-то заочное закончил, или преподавал в воскресной школе. То есть это не просто вот какой-то абстрактный верующий, а вот он человек, вникший в свою веру, он знает. Вот он является психологом. Как он это сочетает на практике? Да, я верующий человек, я исхожу из базовых моделей мышления православного человека. Есть Бог, есть человек. Человек должен стремиться жить по заповедям. Человек есть образ Божий, который должен стать образом и подобием. Мы находимся в падшем состоянии. Есть страсти. И страсти — это прямое следствие грехопадения. Ну и так далее. Мы все знаем эти базовые установки православного богословия. С другой стороны, мы чем-то можем помочь на душевном уровне. Какими-то техническими, чисто нейтральными средствами. Например, я уже сказал, есть когнитивно-поведенческая терапия. Мы не лезем, не меняем никак внутренний мир человека, не пытаемся его перепрограммировать под свой лад. Ну, как правило, к православному психологу кто пойдет? Православный же человек. Поэтому здесь мы уже на одной волне, здесь мы солидарны. Мы не пытаемся его убедить в том, что Бога нет. Нет, мы как раз мы знаем, что Бог есть. Мы не пытаемся же его убедить, что на самом деле все хорошо, ни в каком падшем состоянии мы не пребываем, все это естественно. Нет, он тоже знает, что мы в падшем состоянии. Поэтому здесь мы времени уже не тратим. Но есть вполне нейтральные вещи, технически. Так, мы определяем, где затык. Вот у тебя обсессивно-компульсивное расстройство, навязчивые мысли какие-то, которые я никак не могу преодолеть. Или навязчивые действия. Например, все нужно кругом санировать. Есть такая вещь, есть такая вещь. Вот они ходят со спреями, все пульверизируют, все обтирают, ну, потому что у человека затык. Можем ли мы помочь ему с двух сторон, как бы по духовной части? Да, и вот он в храме работает с этим. А с другой стороны, православный психолог может ему помочь разобраться через вот эти установки. А откуда взялась эта установка? Почему ты считаешь, что все нужно санировать, все заражено? Почему ты считаешь, что ты непременно заразишься? И вот так ниточку постепенно распутываем, находим то, что мучает его, и заменяем на нормальный, здоровый шаблон мышления. Шаблон в хорошем смысле этого слова. С другой стороны, есть, например, такая логотерапия, терапия смысла. Ее предложил Виктор Франкл. Православный психолог тоже ее может использовать. Только у нас смыслы будут такие, религиозные. А давай увидим, как можно пережить горе, страдания, потерю через смыслы. Для чего они тебе даны? То есть здесь очень неплохо может сочетаться как раз с нашим православным богословием. Мы, получается, воздействуем смыслами. А какие есть высшие смыслы? Высшие смыслы коренятся в самом Боге. Соответственно, мы вот так с двух сторон очень плавно, органично можем человеку помочь. Вот логотерапия часто работает с чем? С выгоранием прекрасно работает, с гореванием замечательно работает, с потерей чего-то, да? С чем еще? С фобиями тоже неплохо работает логотерапия и так далее. То есть всегда православный психолог может найти какую-то модальность, которая хорошо подойдет или будет, по крайней мере, нейтральной по отношению к глубинным православным установкам нашим. Я думаю, что вполне себе это может использоваться, и некоторые люди это достаточно эффективно применяют.
1: Ну и в конце, вот топ-3 совета, когда стоит идти к психологу, да, а когда можно и своего батюшку на приходе попытать своими проблемами, то есть у него спросить, что делать.
0: Да, психотерапия — это достаточно накладная штука, которая бьет по карману. И есть такое как раз представление о том, что психотерапию могут позволить себе только люди обеспеченные. Раз я хожу к психологу, к терапевту, значит, у меня определенный статус. Даже так вот люди загоняются. Ну, правило номер один. В любом случае начинайте с храма. В любом случае начинайте с духовного уровня. Это самый глубинный уровень. Приходите, начинайте с исповеди, с разговора со священником, с участием в таинствах. Это не обсуждается. Мы должны... Это наша альфа и омега. Но это база, это фундамент. Если мы понимаем, что да, есть динамика, хорошо, наступает вот некое выздоровление нас как человека, как личности. Но вот кое-что не могу никак увидеть, понять, осознать. Можно же поговорить, пообщаться с вашим священником, обсудить этот вопрос. Вот есть такой человек, православный психолог. Вы знаете его в нашем городе? Он скажет, например, знает. А знак качества можете ему дать? Да, знаю, проверено. Проверено, кстати, она или он является прихожанкой вот того храма. Думаю, что не навредит. Попробовать консультацию взять можно. Ага. Соответственно, мы пришли, проконсультировались со священником сначала, да, все-таки духовную жизнь ведем. Затем, если поняли, что где-то все-таки нам чего-то не хватает, может быть, взгляд со стороны, как говорится, второе, третье мнение, тогда мы уже ищем конкретного человека. И вот здесь правило номер три. Мы должны собрать какую-то информацию об этом человеке. Кто это? Уж не тот ли это специалист с месячными курсами? Аддиктолог, суицидолог и так далее. В общем, помогу уйти из больных отношений. В общем, это как один писатель сказал о другом. Он думает, что если он болен, то и весь мир тоже болен. Так же и здесь. А она думает, что если, значит, ей попался какой-то неадекватный мужчина, значит, все мужчины, которые есть у других женщин, приходящих к ней, тоже неадекватные, и от них что нужно? Разумеется, уйти. Вот чтобы не попасть в руки такого горе-специалиста, необходимо собрать информацию о нем. Кто это такой? Действительно ли православный человек? А какое образование у него? Какой опыт? Можно ли посмотреть, как-то узнать по сарафанному радио, а кто с ним работал или с ней? И если кто-то с ней работал, какие отзывы? Улучшилась жизнь? Ну реально, ну, то есть... Но проблемы преодолели, с людьми стали общаться лучше или нет? Или это дальше в тупик мы себя загнали? Ну и когда мы уже решили, хорошо, вот я наметил, вот к этому человеку я пойду, консультацию возьму. Всегда нужно помолиться и благословиться, чтобы Господь привел к тому действительно, что кто может помочь. Если не мой этот специалист, отведи меня, Господи. Если мне не надо лезть вообще на эту стезю, отведи меня, Господи. Если может мне помочь этот человек, благослови, помоги поработать так, чтобы я ничего не повредил в себе, но наоборот.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. А на телефонной связи с нами находился заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Всего вам доброго, дорогие друзья.
2: Новости.
3: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 30 сентября, в день памяти святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии, небесных покровительниц Серовской епархии, Серовская епархия отметила 8 лет со дня своего образования. Центральным событием торжеств стала праздничная божественная литургия, совершенная в соборе Преображения Господня города Серова. Богослужение возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Его высокопреосвященству сослужили епископ Серовский и Краснотуринский Феогност, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Алапаевский и Ирбитский Сергий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон, а также клирики Серовской и Екатеринбургской епархий. В их числе клирик храма-памятника на крови во имя всех святых в земле российской просиявших города Екатеринбурга протодиакон Дмитрий Тарантин. За богослужением также молились управляющий администрацией Северного управленческого округа Свердловской области Александр Вячеславович Вервейн, глава Серовского муниципального округа Александр Владимирович Вовяков, председатель Думы Серовского муниципального округа Ольга Викторовна Чернецова. В завершение богослужения духовенство и прихожане пропели «Славление святым мученицам вере, надежде, любовью и матери их Софии, а также животворящему кресту Господню». По окончании литургии владыка Евгений обратился к собравшимся с проповедью и сердечно поздравил владыку Феогноста, клириков и всех чад Серовской епархии с днем образования епархии, подчеркнув важность соборного служения и единство церковной общины. После богослужения епископ Серовский и Краснотуринский Феогност провел экскурсию по строящемуся зданию епархиального управления Серовской епархии. гости смогли ознакомиться с ходом строительных работ и узнать о планах по развитию административного и просветительского центра епархии. Далее в этом выпуске. Руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Пермской епархии священник Дмитрий Таранченко вместе с председателем общественного совета при Министерстве здравоохранения Пермского края Татьяной Викторовной Романовской передали пациентам медицинских организаций города Перми подарки от митрополита Пермского и Кунгурского Игнатия. Подарки от владыки помогут детям скрасить больничные будни, а Библия познакомит их с основами веры. И в завершение выпуска. В православном молодежном центре Семенково состоялся слет Верхневолжского отдела организации российских юных разведчиков ОРЮР. В мероприятии участвовали представители отделений из Ярославля, Костромы, Иваново, Рыбинска, Волгореченска и Шуи. Слет начался с молебна, который совершили сотрудники молодежного отдела Костромской епархии, иерей Георгий Амельченко и иерей Артемий Вус. Священники также участвовали в проведении состязаний по направлению православия. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но презри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворил седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или катится греших днесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мя грехи невольные, ведомо и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, я остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшегося весен Твоим поучитися, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем моим росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в тленной плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аса каянный, припадай, молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущей державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажить и Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно, и молящуюся непрестанно о душах наших.

на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мышелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, оси жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую

православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи из истления живот их. Подожди мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: В конец о заступлении утреннем. Псалом Давида. Псалом 21. Боже, Боже мой, внемли мне, почему ты оставил меня? Удаляют меня от спасения грехопадения мои. Боже мой, взываю днем и не слышишь, в ночи взываю, но не внемлешь ты, хотя и не греховен зов мой. А ты во святилище живешь, слава Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавил их. К тебе воззвали и спаслись, на тебя уповали и не потерпели стыда. Я же червь, а не человек, терплю поношение от людей и унижение от народа. Все, видевшие меня, глумились надо мной, говорили устами, кивали головою. Уповал он на Господа, так пусть избавит его и спасет его, если угоден ему. Но ты исторг меня из чрева матери моей. Уповал я на тебя еще грудным младенцем. К тебе привержен я от рождения, от чрева матери моей ты, Бог мой. Не оставь меня, ибо скорбь подступила, и некому помочь мне. Окружили меня враги, как стадо тельцов, как тучные валы обступили меня. Отверзли на меня пасть свою, подобно льву, что рыча хватает добычу. Как вода растекаюсь, рассыпались кости мои. Стало сердце мое, как воск, тающий в груди моей. Иссохло, будто глиняный сосуд, сила моя. Язык мой прилип к гортани моей, и в прах смерти низвел ты меня». Ибо окружило меня псов множество, сборище лукавых людей обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои, и зачли кости мои, и смотрели с презрением на меня. Разделили ризы мои между собой, и об одежде моей метали жребий, но ты, Господи, не лиши меня помощи Твоей, на защиту мою поспеши, избавь меня от меча душу мою, от пёсьих лап единственную мою. Спаси меня от пасти львиной, от рога единорогов, меня, смиренного. Поведаю имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя. Боящиеся Господа, восхвалите Его, потомство Иаковлево. Ибо не презрел, и не отверг он молитвы нищего, и не отвратил лица своего от меня, и когда воззвал я к нему, услышал меня. Ты вложил в уста мои хвалу, в церкви великой прославлю тебя, обеты мои исполню пред лицом боящихся его. Вкушать будут убогие и насытятся, и восхвалят Господа все, кто ищет Его, живы будут сердца их вовеки. Помянуты будут Богом, и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся Ему все народы и племена. Ибо подвластно Господу царство, и Он обладает народами. Вкушать будут и поклоняться Ему все благоденствующие на земле, К нему припадут все нисходящие в землю, и для него живет душа моя. И потомство мое послужит ему, воздаст хвалу Господу род грядущий, и возвестят правду его людям, еще не родившимся, которых сотворит Господь. Псалом Давида, Псалом 22. Господь пастырь мой, ничего не лишит он меня. На нивах обильных поселил он меня, у тихих вод воспитал меня. Душу мою обратил к добру, наставил меня на стези правды во славу имени своего. Если и пойду я во мраке, грозящим смертью, не убоюсь зла, ибо ты со мной. Жезл твой и посох твой были поддержкою мне. Сотворил ты мне трапезу пред лицом гонителей моих. Помазал елеем главу мою, и чаша твоя напояет меня, ибо велика ее сила. И милость твоя да сопутствует мне во все дни жизни моей, и да вселюсь я в дом Господень на вечные дни. Псалом Давида в первый день недели. Псалом 23. Подвластна Господу земля и все, что наполняет ее, вселенная и все живущие в ней. Он на морях воздвиг ее и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню и кто станет на месте святом его? Тот, кто не повинен руками и чист сердцем, кто не принял суеты в душу свою и не клялся лукаво ближнему своему. Он примет благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего. Таков род ищущих Господа, ищущих лица Бога Яковлева. Поднимите выше, князья, врата ваши, и поднимитесь, врата вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в бранях. Поднимите выше, князья, врата ваши, и поднимитесь, врата вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь сил, Он Царь Славы. Псалом Давида, Псалом 24. К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю. Да не буду посрамлен вовеки, и не да посмеются надо мною враги мои. Ибо все, надеющиеся на Тебя, не посрамятся. Да посрамятся тщетно творящие беззаконие. Пути Твои, Господи, укажи мне, стезям Твоим научи меня. Наставь меня на истину Твою, и научи меня, ибо Ты — Бог, спасающий меня, и на Тебя надеюсь всяк день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо вечны они. Грехов юности моей и неведения моего не помяни. По милости Твоей вспомни меня, по благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему дарует закон Свой согрешающим на пути, укажет кротким истину, научит кротких стезям своим. Все пути Господни — милость и истина для тех, кто ищет завета Его и откровений Его. Во славу имени Твоего, Господи, очисти меня от греха, ибо Он велик. Кто из людей боится Господа? Дарует Ему Бог закон на пути, уготованном Ему. Душа его обретет блаженство, и потомство его наследует землю. Господь — опора боящимся его, и явит он им завет свой. Очи мои всегда взирают на Господа, и он исторгнет из сети стопы мои. Воззри на меня и помилуй меня, ибо одинок я и беден. Скорби сердца моего умножились, от бед моих избавь меня. Воззри на смирение мое и на бремя тяжкое мое, и отпусти грехи мои. Воззри на врагов моих. Умножились они, и ненавистью неправедной возненавидели меня. Сохрани душу мою и избавь меня от бед, да не постыжусь, что уповал на Тебя. Незлобивые и праведные примкнули ко мне, ибо надеялся я на Тебя, Господи. Избавь, Боже, Израиля, от всех скорбей его». Псалом Давида, Псалом 25. «Суди меня, Господи, по правде Твоей, ибо живу я в незлобии, и на Господа уповая не изнемогу. Искуси меня, Господи, испытай меня, разожги утробу мою и сердце мое. Милость Твоя пред очами моими, и угождал я Тебе, соблюдая истину Твою. Не сидел я в совете суетных, и к беззаконным не войду. Возненавидел я сборище лукавых, и с нечестивыми не сяду. Умою с невиновными руки мои, и вокруг жертвенника Твоего пойду, Господи. Да услышу я песнь во славу Твою, и поведаю чудеса Твои. Господи, возлюбил я благолепие дома Твоего, и место святое, где обитает слава Твоя. Да не погубишь с нечестивыми душу мою и с мужами, проливающими кровь, жизнь мою. В руках у них беззаконие, полны они корысти. Я же в незлобии живу. Избавь меня, Господи, и помилуй меня. Стопы мои стоят на правом пути. В церквах благословлю Тебя, Господи».
3: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев Прыгунов.

спойте Господеве песню в хвалении Его в церкви преподобной. Да возвеселится Израилю, сотворшим Его, и сыны весь Его не возрадуются.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 30 сентября, в день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил чин закладки камня в основании одноименного храма в селе Новоалексеевском муниципального округа Первоуральск. В историческом событии принял участие благочинный Первоуральского округа храмов протоиерей Константин Савченко и другие клирики Екатеринбургской епархии, а также жители села Новоалексеевского, будущие жители села и нового жилого квартала, благотворители и гости. Во время закладки камня в основании будущего Дома Божия глава Екатеринбургской митрополии в сослужении духовенства совершил молебен с водосвятием и хождение вокруг основания храма при пении тропаря святым мученицам, во имя которых будет воздвигнут храм. В основании Дома Божия была заложена памятная доска. По завершении чина закладки храма глава митрополии преподал архипастырское благословение и обратился к участникам исторического события. Архипастырь отметил намерение у строителей нового квартала начать с Дома Божия. Владыка Евгений напутствовал, чтобы дело спорилось, чтобы строили с удовольствием, ладно, красиво. Чтобы люди, которые здесь будут жить, просыпались утром или вечером возвращались с трудов, говорили: «Слава Богу, как хорошо нам здесь быть!» Чтобы в этом храме устранялись раны душевные, ошибки, грехи. Чтобы этот храм освящал это место и прилегающий святой Новоалексеевский поселок, пожелал правящий архиерей. Далее в этом выпуске. Корабли Тихоокеанского флота прибыли в город Корсаков в рамках акции «Тихоокеанская слава. Сила в правде». Вместе с моряками остров Сахалин встретил и святыню, порт Артурскую икону Божией Матери, которую десантный корабль «Ослябя» привез из Приморья. Образ Божией Матери принесен в Покровский мужской монастырь, а затем в Вознесенский храм. Перед иконой совершались молебны. Жители города и паломники смогли поклониться иконе. И в завершение выпуска. Волонтеры из команды «Православные добровольцы» и исполняющие обязанности руководителя отдела по церковной благотворительности и социальному служению Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Игорь Рогатенюк посетили государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым, Симферопольский центр паллиативной медицинской помощи. Отец Игорь помазал желающих освященным маслом и окропил святой водой. К таинствам исповеди и причастия приступили 10 пациентов. Волонтеры раздавали пациентам духовную литературу, надевали нательные крестики, объясняли смысл покаяния. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Традиционно начало осени в воскресных школах отмечается молебном на начало учебного года. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения молебен пройдет 4 октября в 12 часов 30 минут на Ганиной яме в монастыре святых царственных страстотерпцев. В молебне примут участие дети, несущие послушание алтарников, чтецов, звонарей и певчих. Они будут молиться вместе со священниками, директорами и духовниками воскресных воскресных школ. После молебна дети подкрепят свои силы чаем с выпечкой, а для взрослых будет работать трапезная монастыря. Участники смогут пройти квест по территории монастыря с заданиями на знакомство со святынями храмов монастыря и введением в тему года христианское учение о человеке, а также пройти с экскурсией по монастырю с гидами паломнического центра. Накануне крестного хода юные алтарники, чтецы и звонари соберутся в Богородице Владимирском приходе Екатеринбурга на традиционный осенний слет. Приглашаем принять участие в слете и молебне, помолиться о благополучном начале учебы детей и родителей, студентов, педагогов и всех желающих. По всем вопросам обращаться в отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии по телефону 253 10 64.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы планируете что-то продать или приобрести в сети интернет? Не торопитесь переводить свои деньги. Под видом продавца может скрываться мошенник. Прежде чем приобрести товар, ознакомьтесь с отзывами и уточните, когда был создан данный интернет-магазин. Покупая товары у частных лиц, старайтесь расплачиваться наличными деньгами и только в момент получения товара. Не совершайте слепые покупки в сети интернет.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Прямо сейчас в нашем эфире звучит программа под названием «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она создана совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В ней мы расскажем вам много интересного про историю родного города.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Мы сегодня продолжаем разговор про выставку «Каменный город», которая работает в Музее истории Екатеринбурга. Выставка посвящена истории уральского камня и художникам-камнерезам. Прошлую и в позапрошлую субботу мы тоже говорили про эту выставку, узнавали ее историю. Сегодня, собственно, этим и продолжим заниматься, с той лишь небольшой разницей, что в гостях у меня научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Ксения Пименова. Поменяли мы немножко спикера. Ксения с нами на телефонной связи. Ксения, добрый день.
2: Добрый день, Мария.
1: Ну что ж, ваша специализация – это история камнерезного дела после 1917 года. Этим вы и занимались, когда устраивали выставку в Музее истории Екатеринбурга. Поэтому вот об этом сегодня давайте и поговорим. Ну и сразу скажу, что не только сегодня, пару следующих суббот. Даже, надеюсь, пару-тройку следующих суббот мы, наверное, посвятим этим замечательным и интересным историям. Итак, Ксения, вам слово.
3: Надеюсь. Итак, да, еще раз всем добрый день. После 1917 года все хорошо знают, в этот год грянула Великая Октябрьская революция, которая обернулась для гранильной фабрики Свердловской, тогда еще Екатеринбургская, да, только с 1924 года фабрика меняет название, обернулось это событие закрытием и полной остановкой производства на предприятии. Затем в 1918 году фабрика была национализирована, а в 1919 году она закрылась. Только в начале 20-х годов началось некоторое оживление на производстве, и оно было связано прежде всего с тем, что молодому советскому государству требовались деньги, да, в большом количестве на индустриализацию, на другие хозяйственные нужды, на ведение в том числе, да, гражданской войны. И для этих всех целей, для финансирования всех этих целей создается трест «Русские самоцветы», который занят не только огранкой, да, драгоценных камней, но и их добычей. Это всесоюзный трест, и Екатеринбургская гранильная фабрика входит в его состав на правах одного из предприятий. Собственно, в 1923 году в состав треста фабрика включается, и в 1924 году она меняет название. Из Екатеринбургской она становится Свердловской гранильной фабрикой. И чем же, помимо, да, огранки самоцветных камней, чем же помимо огранки изумрудов фабрика начинает заниматься в 20-е годы, это прежде всего работа с техническим камнем. Что же это значит? Это разного рода утилитарные, да, продукция утилитарного назначения из природного камня. Это и так называемые яшмовые подпятники, да, то есть это такие маленькие подставочки под разные, например, приборы, да, на одной из наших других выставок «Наука в большом городе» вот как раз представлены такие дореволюционные, да, например, геофизические приборы, они имеют такие как бы остренькие, как бы сказать, ножки, да, которые втыкались бы в поверхности разнообразные, повреждая их. Вот это повреждение были призваны как раз предотвратить яшмовые подпятники, которые под эти колкие ножки подкладывались. Резались слюдяные пластинки для разнообразных, да, целей, изготовляли стекла клингера для скотобоин. Вот, господи, прости, я вспомнила. Изготовляли стекла клингера для скотобоин, резали пуговицы, резали бусы, резали декоративные подвески в серьги и даже изготовляли аптекарские ступки и пестики. Ну и закончили между делом несколько заказов, которые поступили на Екатеринбургскую гранильную фабрику еще до 1917 года, в частности, три родонитовые вазы. И в том числе среди частично атрибутируемых Свердловской гранильной фабрике работ начала 20-х годов подарки для Владимира Ильича Ленина. Это, например, отделанный каменной мозаикой и инкрустацией блокнот с дарственной надписью «Вождю мирового пролетариата». И это макет книги «Конституции». бусы, такие камнерезные, да, вещи, инкрустированные и металлическими включениями. Их фотографии на выставке также представлены. Ну и самый главный, да, прощальный подарок Ильичу — это яшмовое знамя резное, из яшмы с декоративным таким гагатовым кантом. Гагат — это камень темного черного цвета, траурный такой заключительный, да, жест. Вот. Ну и что еще здесь следует отметить? Вообще в 1920-е и 1930-е годы камнерезное дело, оно как бы отходит на фабрике на второй план, уступая свои позиции ювелирному и гранильному производству. Вот здесь принципиально, да, важно, что на самом-то деле, да, обработка твердого цветного камня. Что такое твердый цветной камень? Это разнообразные яшмы, лазуриты, да, и тот же самый гагат, и, ну, в общем, разные-разные, да, прочие камни, которые мы хорошо довольно себе сегодня представляем, и офиокальцит, да, зелененький камень красивый. Вот весь твердый камень, да, он, его обработка, она технически более сложная. И в 20-е годы от обработки твердого камня на фабрике, ну, фактически отказываются и в большей степени начинают работать с камнем мягким. Это тальк, это талькохлорид, это мрамор, да, в значительной степени. И в 20-е, и даже в большей степени, в начале 30-х годов фабрика осваивает производство декоративных, да, сувенирных изделий из вот этого мягкого камня, прежде всего из мрамора. И у нас на выставке представлены редкие фотографии вот этих изделий, которые созданы в такой нарождающейся соцреалистической стилистике. Это фигурки тракториста, фигурка шахтера, фигурка красноармейца, фигурки разнообразных ремесленников и какие-то подставки, да, в форме листочка с цветочком. В общем, все такое необычное, да, кажущееся нам сегодня, и не только нам, да, потому что в том числе продукция Треста «Русские самоцветы» была ориентирована на удовлетворение нужд международного рынка, да, то есть это продукция экспортного направления, и она в том числе создавалась для того, чтобы удовлетворить интерес, да, к такой советской экзотике за рубежом. Собственно, вот эти редкие фотографии представлены у нас в экспозиции. Я уже сказала, да, что вот это направление, да, обработка твердого камня и обработка мягкого камня тоже в значительной степени, они отходят на второй план, а профилирующими для предприятия на этот момент являются ювелирное и огранное производство. И в том числе, да, схемы вот этих станков, схемы машин, на которых работали огранщики и камнерезы и в дореволюционную пору, и в советский период, потому что оборудование так или иначе все перешло как бы в Свердловской гранильной фабрике в наследство от гранильной фабрики Екатеринбургской. Вот схемы и это оборудование в оригинале, да, в некоторой степени, оно тоже представлено на выставке. Это такие столы, да, с ручками, с точильными кругами, с полировочными кругами. В общем, все это жутко интересно, и на выставке можно на это все посмотреть. В 30-е годы природный камень начинает играть в советской идеологии и в таком, можно было бы сказать, наверное, да, в визуальной репрезентации советского государства совершенно иную, да, и качественно новую роль. Обработка камня получает новый статус. Теперь он работает на репрезентацию величия Советского Союза, и Свердловская гранильная фабрика получает сразу несколько заказов на крупные имиджевые, да, проекты советского правительства. В первую очередь речь идет, конечно, о заказе на огранку самоцветов для инкрустации звезд Московского Кремля. До этого уже, напомню, середина 30-х годов, а на кремлевских башнях до сих пор восседают двуглавые орлы, да, такие металлоконструкции в форме орлов, и вот в 30-е годы, в середине 30-х годов их решают заменить на конструкции в виде серпа и молота, да, то есть символов, государственных символов новых советского государства. Огранку самоцветов получают сразу, заказ на огранку самоцветов получают сразу несколько предприятий Треста «Русские самоцветы», и в их числе также и Свердловская гранильная фабрика. Порядка 2000 самоцветных камней, имеется в виду прежде всего горный хрусталь, имеется в виду прежде всего чуть более темные топазы. Вот их гранят работники фабрики. Вес крупнейших, да, камней после огранки достигал 100 граммов. Некоторые исследователи, да, и ведущие исследователи, искусствоведы Сергей Евгеньевич Винокуров и Людмила Алексеевна Бутрина, они более, насколько я поняла, называют большие, да, цифры в этом смысле. Говорят, что более тяжеловесными были эти самые камни. Но вот суть остается, да, той же. Свердловчане гранили самоцветы для звезд Московского Кремля, но, да, так сложилось, что план оказался довольно, скажем так, интересным, да, сама идея оформить вот так вот самоцветными камнями, гранеными под бриллиантовую грань конструкции, но задумка не прижилась, потому что погодные условия, да, ветер, дождь, мороз и так далее, сделали свое дело, самоцветы очень быстро потемнели, и уже спустя несколько лет их заменили на привычные для нас сегодня конструкции из рубинового стекла. То есть те кремлевские звезды, которые мы представляем себе сегодня, это все-таки не совсем одно и то же с тем, что, или совсем, да, даже не одно и то же с тем, что делали наши гранильщики в 1930-е годы.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что мы говорили с Ксенией Пименовой, научным сотрудником Музея истории Екатеринбурга, про выставку «Каменный город», которая работает в Музее истории Екатеринбурга. В следующую субботу мы обязательно в это же самое время этот разговор и продолжим. Следите за нашими анонсами. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: звучит очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
1: Глава 18. Отрезвение. Время нашей жизни коротко, и неизвестно, когда оно закончится. Поэтому будем подвязаться, внимать себе и изгонять с гневом и ревностной Иисусовой молитвой всякий плохой помысл. Если при этом прольем и слезы, то получим большую пользу, потому что слезы очищают душу и паче снега всю убеляют ее. Ополчимся со всей храбростью, потому что брань наша против сил тьмы, которые никогда не идут на перемирие и никогда не ослабляют своих натисков. Посему восстанем и мы, и не будем предаваться дремоте, ибо перед нами опасность лишиться жизни вечной. Если проиграем войну, то потеряем свою душу, лишимся вечного наслаждения и радости в Боге, и будем осуждены на вторую смерть, которая есть вечное отлучение от Бога, чего да не будет. Находясь в трезвении, будем бдеть над помыслами, потому что начало падения идет от помыслов. Итак, почтимся решительно сокрушать помыслы в начале и не будем позволять им из-за нашего нерадения укрепиться в нас, но сразу по их пришествии изгоним мечтания и разгневаемся на них, взяв меч духовный, который есть Слово Божие, то есть Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Когда же мы взываем к сладкому Иисусу, Он сразу приходит к нам на помощь, а бесы тут же разбегаются. И не будем держать Иисусову молитву нерадиво, но, горя духом, взывая из глубины души: «Наставник, спаси меня, погибаю». Труд небольшой, ибо весь подвиг в прирожении. Но если мы оставим помыслы, и они укрепятся, тогда тяжким делается подвиг, и нередко мы терпим поражение и получаем раны. Но если мы восстанем и воззовем ко Христу, тогда снова приходит добрый кормчий Иисус и направляет наш корабль в тихую и спокойную пристань. Через помысел мы оскверняемся, и через помысел же улучшаемся, то есть преуспеваем. Поэтому установим в своем сердце этого бесстрашного стража, ум, то есть оградимся вниманием, а также воспримем оружие мужества, молитвы, молчания и самоукорения. Если будем так подвязаться, то в результате обретем сладкий мир, радость, чистоту, любомудрие духовное, молитву, которая, как благовонный фимиам, будет воскуриваться в храме Божием, во внутреннем человеке. «Не весть ли, — говорит апостол Павел, — яко храм Божий есте, и Дух Божий живет в вас? Я пишу это, дабы воздвигнуть ваши души к духовному трезвению, и чтобы к своей же радости вы обрели внутренний мир Божий. Аминь. Буди». Почтимся подвязаться по силе в посте телесном. В посте же чувств, ума и сердца всеми силами будем бороться с врагом нашей души. Храни, чадо мое, свои чувства и особенно осязание. Глаза — это как щупальца осьминога, которые хватают все, что движется перед ними. Они легче всего схватывают греховную добычу. Из-за глаз падали и погибали даже великие духовные столпы. Давид, дав волю своим глазам, соделал убийство и прелюбодеяние, хотя был великим пророком Божиим, имел благодать и дар прозрения. Поскольку, чадо мое, ты живешь посреди различных искушений, то береги чувства, особенно же ум, этого кормчего души, бесстыднейшую птицу, как называл его Авва Исаак. Ум входит в самые сокровенные дела ближнего. Он мерзкий художник, когда изображает все самое постыдное.

Поэтому любой ценой старайся сохранить его чистым, сразу изгоняя всякий помысел и греховное мечтание с помощью непреоборимой Иисусовой молитвы и гнева. Гневайтеся и не согрешайте. Непрестанно бодрствуйте в хранении ума, потому что от усердия или небрежности к нему зависит жизнь и смерть нашей бессмертной души. Все начинается с воображательной части души. Нет такого греха или такой добродетели, которые не имели бы своим началом и отправной точкой воображения. Следовательно, строгое хранение этого умного начала позволяет достигнуть святой цели спасения. Духовное трезвение в своем главном значении является вот чем. Хранение ума чистым от страстных фантазий и противоборство любому нападению дьявола с помощью имени Иисуса и противоречие греховному помыслу. Без трезвения недостижимо очищение души и тела, а без этого и Бог не зрится в чувстве ума и сердца. Если Господь не посещает душу человека, то он все еще пребывает во тьме греха. Мы же, монахи, посвятившие себя святой цели достижения внутреннего очищения по Христу, очищения от страстей, должны хорошенько обучиться этой важнейшей науке трезвения, благодаря которой приблизимся к Богу в чувстве сердца. Этой спасительнейшей науке, то есть трезвению, освящающему человека, дьявол люто противится и употребляет все средства, чтобы воспрепятствовать ему, производя соблазны и нашествия различных помыслов. Но и мы со своей стороны должно во что бы то ни стало отражать их, чтобы достичь награды внутреннего очищения и быть увенчанными от подвига положника Христа Бога нашего. Не бойтесь сатанинских нападок нашего общего врага, но подвязайтесь с мужеством и надеждой на Господа, который не допускает искушений, превосходящих наши силы. Итак, дерзайте, чада мои, и шествуйте с упоительной надеждой на Христа и на могущественный покров Божией Матери. И я верю непоколебимо, что мы сподобимся вечной жизни со всеми добре подвязающимися и получим венцы в торжествующей на небесах Церкви. Аминь. Буди. Один святой изгонял демонов, и те его боялись. Его послушник однажды задал ему вопрос: «Старче, почему бесы боятся тебя?» «Чадо, вот что я тебе скажу», — отвечал старец. «Было время, когда у меня была плотская брань и в уме, и в помыслах, но я никогда не позволял себе уступить им. Всегда я вел войну таким образом, чтобы фронт проходил в районе прилога, и никогда не позволял дьяволу прорваться дальше. И поскольку брань была непрерывной, то Бог, несмотря на все мое недостоинство, даровал мне это благословение, эту благодать, чтобы демоны боялись меня и исходили из человека. Видите, он отсекал искушение еще за дверью, как только оно начинало стучаться. Почему он не открывал ему? Что было у него с внутренней стороны и препятствовало искушению? У него были святые памятования. Они занимали его ум. Искушение стучало снаружи, желая войти, но им не давалось места, чтобы оно вошло внутрь, ибо его останавливала память Божия. Так эта непрестанная победа дала святому сию благодать, что демоны боялись его и выходили из людей. Великая похвала тому человеку, который по благодати Божией достиг того, чтобы удерживать дьявола на уровне прилога. Нет ни одного смертного, ни одного духовного человека и подвижника, который не подвергался бы прилогам дьявола. Иными словами, каждый человек подвержен искушению. Если у тебя открыты окна и двери души, что обычно бывает с мирскими, которые не имеют ведения Бога, то враг вторгается и побеждает человека. Духовные же люди подвязаются, чтобы не открыть врагу ни двери, ни окна, ни какого-либо отверстия своей души.
Грех на деле, то есть тот, который совершается не в сердце, а посредством уст или выражается в каком-либо действии, бывает часто трудноисполним, потому что многое должно поспособствовать к его осуществлению. А мысленный грех очень даже легок. Человек может совершить его на любом месте и в любое время, и о нем никто не узнает. Внешний греховный поступок часто не может произойти из-за того, что для этого требуется стечение многих обстоятельств, и также потому, что ему препятствует стыд. Напротив же, внутренний грех, грех в мысли, может убедить человека согрешить внутренне, чтобы при этом остаться незамеченным. Этот внутренний грех незаметен. Его не видят люди, но видит Бог. И если мы не боимся и не стыдимся людей, потому что сей грех не видим для них, то мы непременно должны бояться Бога, потому что это мысленное нравственное преступление происходит пред Ним. Многие люди обманываются в этом отношении, потому что в них есть эгоизм, который производит большую работу. Сначала всегда совершается внутреннее предательство, а потом уже оно...